0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка.

себе. Может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

что все тебе по плечу. Верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город
7: Первое
1: Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: то.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: FM. Первое радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мне так спокойно с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи уведомлены о случившемся. Накануне вечером пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла приняло решение продлить действие указаний для населения до вечера 20 июня. В населенных пунктах на линии противостояния, а также поселках Мирон, Ораганус, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесода, Маала, Касра-Самия, Бейджан и Сдейлиэзер действует режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях до 400. На остальной территории страны действует режим полной активности, никаких ограничений нет. Полиция расследует вооруженное нападение в Калансоа. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте около 60 лет. Его жена примерно того же возраста получила крайне тяжелые ранения и в критическом состоянии была эвакуирована в больницу. По предварительным данным, нападение было совершено на почве кровного конфликта арабских кланов. Кроме того, минувшей ночью произошло вооруженное нападение в Кафр-Каре. Мужчина в возрасте примерно 60 лет получил крайне тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21-летний гражданин Израиля задержан на кипрском курорте Айя-Напа после поножовщины у ночного клуба. По данным полиции, израильтянин вступил в перепалку с местным жителем, после чего пустил в ход нож, ранив троих человек, своего оппонента и двух охранников, пытавшихся разнять дерущихся. Кипрские полицейские утверждают, что израильтянин при задержании оскорблял их. Новостная служба КАН передала, что вместе с израильтянином был задержан 22-летний местный житель. Орудие преступления – нож, приобщено к делу. Накануне суд продлил срок содержания израильтянина под стражей на 8 дней. Высший суд справедливости вынес промежуточное решение по петициям против назначения Иуды Элиау на должность директора земельного управления, временно приостановив его до рассмотрения по существу. Следующее слушание по делу назначено на 1 июля. Подавшие петицию утверждают, что речь идет о политическом назначении, отягощенном конфликтом интересов вследствие дружеских и родственных связей Элиау с министром финансов Бецалелем Смотричем. Также указывается, что на тендере на должность пороговые требования к претендентам были резко снижены в части опыта руководства по числу сотрудников и объему бюджета, чтобы подогнать их под данные Леагу. Следует отметить, что Государственная прокуратура в ответе на петиции признала факт нарушений при назначении Леау на должность, однако настаивала на том, что их недостаточно для судебного вмешательства. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде 29, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, а на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов. Это были новости. Далее на Первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: только что я Кристине сказал, люблю я это дело, но действительно люблю. Что ж тут поделать?
1: Люблю я макароны.
0: Если считать нас за вермишельку, то Лена совершенно права. 7 часов 7 минут утра, 18 июня 26 года. Вы слушаете прогрев шоу на Первом радио 89.1 FM. Радио, которое всегда с тобой, всегда.
1: Только не надо вот это вот сцепелявое и картавое. Нет, мы радио для нормальных людей.
0: Для нормальных людей.
1: Эти нормальные люди. Андрей Ежов в студии, Кристина Кипнис, которая... Крис, проснись и пой,
2: Да я проснулась.
0: Проснись и пой, наткнись и спи.
2: Вот самое что ужасное, что я проснулась и очень даже бодрая, но нифига я не весела.
0: А что такое?
2: У меня сейчас просто нервы сдают.
1: Чего же случилось?
2: И я очень агрессивно настроена. Ну, это я просто предупреждаю.
1: Это четверг, это просто четверг, это конец недели.
2: Четверг должен быть, он должен наоборот быть другим.
1: Каким?
2: Ну, типа, ты же уже все закончил свою трудовую неделю, и у тебя есть, ну, у многих, два дня для того, чтобы отдохнуть. Правильно? Правильно? А меня все бесит! Андрей Ежов.
0: Здрасте. Друзья, если вы увидите, как на дороге Kia Picanto быкует на какой-нибудь огромный КамАЗ, то это Кристина Кипнис.
2: Ой, как я вчера одного наказывала на дороге.
1: Да ты что?
0: Наказывала. Я представляю, вот эта бешеная табуретка просто.
2: А так это и все и было. Значит так. Я еду с нормальной скоростью, я никому не мешаю.
1: Не превышаешь.
2: Да. И самое главное, я никому не мешаю. Вот это ключевое.
1: Задумалась.
2: Это ключевое. Самое главное, что я никому не мешаю.
1: Так.
2: И тут, значит, удивительная Toyota ко мне пристраивается. И мне такой день-день-день задним дальним светом.
1: Туда, в корму?
2: Да. Говорит, пропусти, говорит, мол, спешу я. Мол.
0: Мы потихонечку превращаемся в былины.
2: Я ему говорю... Слушай, а куда ты спешишь? Я еду с нормальной скоростью. Он говорит, нет, не понимаешь ты. Я очень спешу. Пропусти меня, девица.
1: Mm-hmm.
2: Я ему говорю, ну,
0: да,
2: молодой человек.
0: Я исполню
2: человек,
0: три твоих желания.
2: Да,
0: Кристин, пользуйся.
2: Я говорю, я исполню все твои три желания. Первое твое желание, я тебя пропущу.
1: Так.
2: Я его, значит, пропускаю.
1: Так.
2: Сажусь ему, значит, тоже на хвостик.
1: Корму.
2: Ну, корму,
1: и
2: да.
1: Так,
2: и начинаю ему. Тан-дан, раз. Не нравится ему. Тан-дан-дан, два. Не нравится ему. Ему третий раз. И он мне еще успел сделать так. Включил и держал дальний свет. И я ему... Секундочку. И я ему... Чтобы я не кричала. И я ему, значит, опять, значит, тоже так же делаю. Включаю дальний. Ему не нравится. И он мне резко по тормозам. Думаю, да что ж ты, мой маленький, делаешь? Что ты решил поиграть со мной, дудачок? Я его опять, значит, обгоняю. Через две полосы. Все четко, с поворотниками. Я молодец. И начинаю тоже по тормозам. Дан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан-дан. И самое, что интересно...
0: Какие интересные тормоза.
2: Потом такая, я устала, мне надоело, ну, наигралась. Mm-hmm. Вот наигралась, и мне хватит.
1: Твоё видимская гордость была...
2: Удовлетворена полностью. Так. Ухожу, значит, к себе на поворот туда, вот где я живу, в свой город... И он тоже.
0: В избушку на курьих
2: ножках.
0: И мы
2: опять едем вместе, но только уже параллельно друг к другу. И, значит, друг на друга взгляды такие кидаем, знаете, такие завороженные, возмущенные.
1: Ну, парень-то хоть нормальный за рулем был?
2: Вообще не знаю. Для меня он, в принципе, уже ненормальный.
1: Так, ну и чем все закончилось?
2: И мне было интересно. Вот честно, если бы у меня было бы побольше времени, я бы узнала, куда он так спешит. Спросила, молодой человек... Молодец ты, красный. А куда ты спешил-то так? А он бы мне, наверное, ответил. Но не до этого у меня было. Не до этого.
1: Ты знаешь, Кристина, у меня тоже была такая, вот такая вот, ну, скажем так, разговор такой был на дороге.
2: А по-моему, Ренат это было.
1: Но это было с утра самого. Я ехала на работу прям вот от, наверное, от Явнинской вот этой вот развязки.
0: Явнинской.
2: Развилки.
1: Развязки, да. И вот он... Он ехал, и, ты понимаешь, он меня вел прямо до самого радио. И я когда завернула
2: фанат
1: на наш...
2: 100%.
1: Да я тебя умоляю.
0: Сталкер.
2: Ну, ты что? Ага. 100%, Андрей прав.
1: И я завернула на нашу стоянку под этот самый, под шлагбаум, и только тогда он от меня, от это самое. Я думаю, может, он меня побить собирался, хотя я ничего плохого не сделала. Я ехала строго по правилам.
2: Я скажу так, мужчина, который вступает хоть словесную или физическую полемику с женщиной, он, в принципе, трус.
1: в физическую полемику с женщиной. Это она хорошо сказала про драку.
0: Очень
1: вот
0: хорошо.
1: Это вот все красиво.
0: Ну что, друзья, как сказала Лена, вдоль поля вне ноской, паяло ноской, да мы поехали. С прогрев шоу на Первом радио мы слушаем М-бенд вместе с Валерой Меладзе, Вау. Королем сердец женских и не только. «Мама, не горюй» песня называется.
2: Они вернутся. Они вернутся.

написал, все тороплюсь на встречу с мечтой. Ты знаешь, сын твой упертый, за что-то как взялся, уйду туда с головой. Лечу на скорости, мам, мне трудно дышать, я все ищу ответы во снах.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, поехали по праздничкам проедемся.
2: Кристина, на день гармонии. Где она? Я ее пытаюсь поймать.
3: Она где-то, видимо, спит, да. Она любит спать, а спать любит ее, эту гармонию. Хотя, на самом деле, мне кажется, это все-таки внутреннее состояние. Вот эта вот гармония, счастье. Оно внутри нас. Ладно, хорошо. У нас сегодня с тобой профессиональный праздник, Кристина. День ласточек. Да, день ласточек.
2: А я думала,
3: мы с тобой две ласточки, и мы не будем говорить, что мы с тобой летаем на метлах, живем.
1: Я так и знал, что вы рано или поздно улетите в гнездо.
2: Ядовитые ласточки, да? Мы не будем об этом говорить. А вот смотрите, день поиска четырехлистного клевера. У меня есть, кстати, татуировка.
1: Татуировочка.
2: А в виде вот...
1: У меня есть татуировочка. Выручалочка.
3: Так. Так, все, она все забыла. Окей.
2: Я не забыла.
3: Сегодня еще.
1: Она просто представила.
3: Она у нее вот этот вот дневник есть, в котором она в котором она записывает всякие егоны и ионы.
2: И начала уже обводить ручкой.
3: Так, ребята, сегодня спокойно, брек. Сегодня день клубники.
2: Да, вкусно.
1: День клубники. Любите?
2: Люблю.
3: Да.
1: А вот какая ягода для вас самая вкусная?
2: Черешня и вишня. Черешня.
3: Вишню вот не очень, а черешню, да,
2: люблю.
3: Груша. А еще я люблю ягодку арбузик.
2: Арбузик обожаю больше, чем дыню.
1: Я вспоминаю, маму с отчимом постоянно привозили с рынка, когда наступал сезон черешни, привозили вот прям, как это называется... Палет
3: коробку,
1: с этой черешней.
3: Да, ага.
1: И мы просто обжирались этой черешней. Так было вкусно.
3: Слушайте, помню, однажды мама купила на закатку помидоры, пальчики желтого цвета. И пока она была на работе, я весь этот таз и умяла. Там три штуки осталось. Она приходит, посмотрела, говорит: детка, у тебя все хорошо, у тебя живот не болит. Я говорю: не, мне все нормально.
2: А ты еще вот эти три штучки дай и отойди, да?
3: Ага,
2: день недалекого будущего. То есть завтрашних выходных.
1: Или будущего.
3: Кстати.
1: Не знаю.
2: Не, ну недалекого, значит, соответственно, совсем близкого. Такого
1: вот.
2: Недалекого. А я не такого думаю.
1: Кстати,
2: не
1: смотрели такого. Фильм «Идиократия»?
3: Нет.
1: Есть такой фильм «Идиократия», как человек очнулся в далеком будущем, в котором люди, зависимые, кстати, от гаджетов и от быстро потребляемого контента, превратились в тупых.
2: Да ты что?
1: Да!
2: Да не может быть!
1: Да что ты!
3: Ребята,
2: да
3: у нас сегодня еще один праздник. Предлагаю отметить. Сегодня день перерыва в работе.
2: Отлично. На перерыв?
3: Да, на перерыв.
1: Ну, давайте на перерыв сходим.
2: Просто там день суши, поэтому надо на перерыв.
1: Ну, хорошо. Пол Маккартни, с днем рождения, пока.
2: Ура!

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
5: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 трех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
15: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM. Let me hear your flow.

0: путешествие в страну вкуса при поддержке «Шеф Абухари». Уже через несколько секунд в эфире прозвучит вопрос из мира гастрономии. Все, что от вас требуется, внимательно слушать, быстро сообразить и отправить правильный ответ на WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Но есть одно важное условие. Да, ответы принимаются только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Поэтому время терять не нужно. Каждый правильный ответ – это еще один шанс попасть в число финалистов нашего большого розыгрыша. А главный приз действительно впечатляет – большая тележка фирменных изделий от «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Так что держите телефон наготове, включайте азарт и будьте внимательны. Ну что, готовы? Тогда поехали.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой продукт запрещен во многих отелях и самолетах?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Стоп игра. Друзья, время приема ответов завершено. На часах 7:35, а значит, пришло время узнать правильный ответ на сегодняшний вопрос. Вопрос следующий. Какой продукт запрещен во многих отелях и самолетах? И правильный ответ – дуриан. Поздравляем всех тех, кто справился с заданием. Вы становитесь участниками большого финального розыгрыша и сохраняете шанс выиграть главный приз – огромную тележку вкуснейших изделий от «Шеф Абухари». Напоминаю, финал конкурса состоит 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Не успели сегодня? Да не беда! Впереди еще много возможностей попасть в число финалистов и побороться за победу. Путешествие в страну вкуса продолжается ежедневно по будням до 21 июня включительно в 7:30 и в 17:30. Так что слушайте Первое радио, отвечайте правильно, и, возможно, именно ваш номер станет счастливым.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Игорь Красковский с нами на связи для того, чтобы поделиться чем-то очень полезным, потому что первое радио — это всегда полезно и для ушей, и для сердца, и для ума, да вообще для всего. Игорь, привет!
2: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Развитие. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
1: Конечно, услышимся, Игорь. Спасибо тебе большое. Спасибо, что был с нами, с нашими радиослушателями, друзья. Ну что, «Супербус» приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. Звездочка 9122. Друзья, не упустите такую потрясающую возможность, потому что работа, как говорится, ни волк в лес не убежит, но важно ее вовремя найти. Игорь, услышимся чуть позже.
0: Реклама.
3: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
3: Яман.
2: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
3: Звездочка 4577.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour онлайн.
6: Carrefour.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
13: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
14: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка.
15: Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается прогрев шоу, и наконец-то мы добрались до него. До кого? Правильно, до
2: Овнов.
1: Не только. Сначала общий гороскоп.
2: А дальше неинтересно.
1: Короче, если касаться всех знаков зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день будет буквально переполнен эмоциями.
2: Пожалуйста.
1: Что мы, собственно, и наблюдаем с самого утра.
2: Кто?
1: Даже если вы спланировали все заранее, от и до, вряд ли вам удастся выполнить свой план до конца. Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом очень успешным. В финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться сегодня к интуиции и во многом, правда, полагаться на удачу. Такая тактика обещает принести хорошие плоды. И да, не сдерживайте тягу к общению. Именно общительность и дружелюбие могут представить шанс добиться того, к чему вы давно стремились.
2: Не знаю, как вы, а я домой. Мне не нравится сегодняшний день. Да, остаюсь навсегда. Овны, сегодня...
3: Я знал, что это сработает.
2: Овны, сегодня вам может понадобиться помощь в деле, которую вы привыкли решать самостоятельно. Но не воспринимайте просьбу о совете как слабость. Ясно, Андрей? Просто взгляд со стороны поможет заметить более короткий путь.
4: Тельцы.
2: Короткий путь.
4: Тельцы. Хорошо. Звезды говорят, что день принесет повод изменить отношение к вещи или обязательству, которое раньше казалось незаменимым. Возможно, вы поймете, что привычный вариант уже не соответствует вашим потребностям и только занимает место.
1: Близнецы, вам сегодня полезно не искать новые темы, а закончить мысль, которую вы уже начали развивать. Незавершенный текст, разговор или идея могут дать больше, чем очередное внезапное увлечение.
2: Да. Раки, вам звезды советуют обратить внимание на собственные реакции после насыщенных последних дней. Может стать понятно, что часть переживаний была вызвана не самой вот ситуацией, а нехваткой отдыха, ну или уверенности.
4: Львы, вам сегодня предстоит, львы, проявить лидерство не через громкие решения, а через способность поддержать другого человека.
2: Как неожиданно!
4: Коллеги, другу или близкому может понадобиться ваше участие, но не готовый ответ на него.
1: Бывает. Девы, постарайтесь сегодня не искать ошибки в уже завершенной работе. Просто постоянное возвращение к деталям может отнять время у новой задачи, которая требует более свободного подхода.
4: Нет.
2: Более свободного подхода. Весы, вам сегодня может понадобиться временно отказаться от роли посредника. Не каждый спор требует вашего участия, а некоторые люди должны самостоятельно разобраться в последствиях своих слов. Вот эти нехорошие редиски, скороспроченные продукты.
4: Скорпионы, звезды настоятельно рекомендуют вам переключиться с анализа чужих мотивов на собственные желания. Вместо вопроса, почему человек так поступил, подумайте, а что вы сами готовы делать дальше и устраивает ли вас нынешний формат?
1: Стрельцы, сегодня вам стоит проверить, не слишком ли много направлений одновременно вы пытаетесь удерживать. Mm-hmm. Отказ от одной поездки, от одной встречи или какой-то дополнительной задачи, конечно, не закроет предоставляющиеся возможности, зато освободит силы для более важных дел.
2: Козероги, вам сегодняшний день может показать пользу временной импровизации. Если график нарушится, не тратьте силы на восстановление каждой минуты. Лучше используйте освободившееся вот это вот окно для задачи, до которой обычно доходят руки.
4: Ну, бывает. Водолеи, звезды говорят, что вам сегодня полезно проверить идею в небольшом масштабе, прежде чем рассказывать о ней всем знакомым. Mm-hmm. Пробная версия, короткий эксперимент или разговор с одним специалистом быстро покажут сильные и слабые стороны замысла.
1: Ну и рыбы, вам сегодня стоит внимательнее отнестись к случайным ассоциациям, воспоминаниям и творческим импульсам. Всего лишь один образ, фраза или музыка могут подсказать решение вопроса, который не поддавался долго строгой логике.
4: Вот и весь гороскоп, соответственно,
2: музыка,
4: друзья.
2: Знаем.
4: Совершенно верно. Музыка, друзья. Просто музыка.
2: Знаем, практикуем.
4: Знаем, практикуем, а главное, любим.
2: Очень
4: как
2: любим.
4: И первое радио любит вас и всегда с вами. Под кроватью, когда вы спите. За стеклом, когда вы чистите зубы.
1: Бабайка.
2: В душе, когда вы моете.
4: А также с вами.
1: Ребят, прогрев шоу завершает свою работу в первом часе, а во втором мы продолжим снова. Так что оставайтесь здесь, на своей любимой волне 89.1 FM. Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
4: И Лен Семенова.
1: Все, ребят, до следующего часа.
4: А что будет в следующем часе? Сюрприз!
2: Узнайте в следующем часе.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
13: Лена, ну какая машина?
14: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
13: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
12: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
4: Мебель Дакс, Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Белый дом подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети X, что Ормузский пролив откроется немедленно, а американская блокада иранских портов будет снята. Он также подтвердил, что церемония подписания меморандума между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Минувшей ночью в Нетании на улице Макдональд произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме. Пожарно-спасательные подразделения станции Нетания эвакуировали из здания 25 человек. Из них 14 были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, в том числе трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и 10 с легкими травмами. В больницу Ланиадо в Нетании были доставлены 14 пострадавших, среди которых 42-летняя женщина и двое детей в возрасте около 7 и 4 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести вследствие отравления продуктами. Еще 11 человек получили легкие травмы. В тушении пожара участвовали 8 пожарно-спасательных расчетов. Пожарные локализовали очаг возгорания, предотвратили распространение огня на другие части здания, провели тщательный осмотр всех квартир для поиска возможных пострадавших и выполнили работы по удалению дыма. Обстоятельства возникновения пожара расследует инспектор пожарной службы. Мировой суд Хайфа удовлетворил ходатайство организации Яд Эзер Лехавер и выдал срочный временный судебный запрет на продажу исторических артефактов эпохи Холокоста, выставленных на онлайн-аукционе по Амони. Речь идет о подлинной нашивке с желтой звездой Давида и документах об освобождении из лагеря, принадлежавших недавно скончавшейся паре, пережившей Холокост, не оставившей после себя наследников. Судья Хава Кламперер-Морецкий приняла доводы организации, согласно которым существует реальная угроза того, что в случае продажи в частные руки – эти предметы могут навсегда исчезнуть из публичного доступа и нанести непоправимый ущерб изучению и увековечению памяти Холокоста. Яд Эзерли Хавер управляет музеем Холокоста в Хайфе и содержит приют, предоставляющий кров и помощь десяткам выживших в Холокосте. Минувшей ночью Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Полтаве. О последствиях информация пока не поступала. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над российской столицей были сбиты 33 беспилотника. По его словам, повреждения зафиксированы на территории торгового центра «Садовод». Пострадавших нет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и Аждоде 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, 8:07 на часах. Это значит, что мы продолжаем с прогрев шоу второй часть вещания. У нас сегодня 18 июня 2026 года. Все стабильненько. И стабильно в этой студии со мной Лен Семенова.
2: Доброго утра всем. Андрей Ежов.
3: И Кристина Кипнис.
1: Да, здрасте. Так, ребят, ну у меня есть тут новостишка.
3: Я ее так, знаешь, представил немного эротично. Кристина такая.
1: Я так сексуальность вижу. Так вот, по поводу того, что ты меня эротично представил, ты не ошибся с тем, что какая новость у меня есть для вас и для наших радиодрузей. Так. Не для слабонервных, сразу говорю, поэтому, пожалуйста, если вы являетесь таковым,
2: отойдите
1: от экрана, уберите звук и не слушайте то, о чем я сейчас буду вам рассказывать. Некоторое время назад по китайским соцсетям распространились видеоролики, главными героями, которые стали, внимание, 62-летняя Майя Лай Хин и 63-летний Нг Тау Мин.
2: Боже, ну
3: именно. Знаешь, это напоминает перечисление персонажей в сериале «Клон». Муриду, Бенисио, Левана,
1: очень похоже.
2: Дальше,
1: чем отличилась эта парочка? Оказалась уж слишком страстной. Ведь любовники пришли на пирс Чунг Чао в Гонконге, да?
3: Ага.
1: И занялись там сексом.
3: Совершенно. А мы-то с Леной думали, в нарды закинулись.
1: Нет, нет, я же говорю, для неслабонервных. Совершенно не заботясь при этом, при всем о том, что, значит, в общественном месте, как бы, вот на них все смотрят, и даже некоторые снимают. Ну, впрочем, очевидцы не только смотрели на вот это вот все происходящее, но и, соответственно, вызвали полицию. Не присоединились. А вызвали полицию. И, значит, нарушители порядка предстали перед судом и выслушали приговор, значит, а было следующее. Им дали 80 часов неоплачиваемых общественных работ каждому из них. Угу. Относительно мягкое наказание, да, но это все объяснялось тем, что любовники раскаялись в целом и произвели на судью благоприятное впечатление. Правда, вот наш вот этот вот НГ, раньше у него имелись проблемы с законом, но характер его прежних вот судимостей отличался от внешнего преступления. А вот чем он отличались, тут не рассказывается.
2: Не написано. Слушай, ну на самом деле за людей вот в таком возрасте можно только порадоваться в одном, вот с одной стороны.
1: Вот.
2: А с другой стороны, ну как-то...
1: Смотрите, ребят, психологи советуют...
3: Ты знаешь, двусмысленная ситуация.
1: Подожди.
3: То ли поздравить, то ли посочувствовать.
1: Нет, во-первых, поздравить, потому что я бы тоже хотела такую страсть в эти годы иметь. Это раз. Два. Я вот говорила, да?
3: Все.
1: Нет, ну смотри, психологи, я просто мысль потеряла, но я ее вспомнила. Психологи советуют для того, чтобы вашу страсть в отношениях не терять, нужно что-то, какие-то новшества вводить в ваши отношения.
3: На улице.
1: И наши ребята, напоминаю их возраст, 62-63 года, такие, любимая, мы с тобой столько времени вместе, как-то страсть немножко поугасла. Что бы такое придумать, чтобы разжечь нашу страсть? И он говорит, любимая,
2: зажгли.
1: Приглашаю тебя на свидание. Только оденься посвободнее, да, наверное.
4: Там площадь красивая.
1: Площадь красивая, вид красивый. На закате я тебе подарю подарок любви.
2: Прекрасно.
3: Ничего себе. Почему ты еще не пишешь фанфики и книжки?
1: Кто сказал, что я не пишу? В голове они у меня же давно написаны.
2: Папа. В голове моей надула-ла-ла.
1: Ду-ду-ла-ду-ду-ла-ла.
3: Давайте от серьезного и эротичного перейдем к чему-то приятному и такому ностальгическому.
1: Ну, попробуй перебить мою новость.
3: Нет, я даже не пробую, она просто совершенно из другого теста соткана. Вышел первый трейлер Шрека 5.
1: Да ты что?
3: Представляете?
1: Когда?
3: Где-то полтора года назад вышел тизер. Он был захейчен очень жестко, потому что там было показано, что дочь у Шрека и Фионы какая-то неопределившаяся с гендером и так далее. В общем, и за рисовку всех поругали. Рисовку не изменили, но при этом премьера Шрека 5 в мировом прокате запланирована на 30 июня 2027 года.
1: В календаре
3: естественно, надо отметить. Естественно, дети-драконы выросли.
2: Так.
3: Дети Шрека выросли с Фионой.
1: Наконец-то!
3: Их ждут новые приключения, в том числе и осла моего любимого. На этот раз, кстати, герои отправятся в большой город, где столкнутся с некими неожиданными испытаниями и даже окажутся за решеткой. То есть они будут в пятой части мотать срок.
2: А осла и Фиону и Шрека будут по-прежнему те же актеры озвучивать?
3: Предварительно,
1: кстати, важно, да.
2: Это важно, потому что там же Кэмерон Диаз, Фиона, Эдди Мёрфи.
1: Подожди, извини, пожалуйста, Андрюш. Я рада тому, что наконец-то все эти детеныши вырастут, потому что сколько уже было серий, когда вот эти все дети появились, и они всегда маленькие.
3: О!
1: Не состыковочка.
3: Крестюш, я тогда тебе вообще не советую смотреть...
1: Меня Крестюша назвал?
3: Да. Я тебе вообще не советую...
2: Не один раз.
3: Я тебе вообще не советую смотреть «Симпсонов» тогда.
2: Па-бам.
3: Там они вообще уже сколько, 40 лет не растут.
1: Оставь свой совет при себе. Не смотрю, не смотрела и смотреть не собираюсь.
2: Так, я вас сейчас помирю, потому что новостишка, о которой я собираюсь рассказать, она о наших четверолапых друзьях.
1: Ой, давай.
2: Правда, не о котиках, а о собаке. Смотрите. В Великобритании прошли масштабные учения кинологов-спасателей. И вот эти учения в один момент закончились громким смехом. Рассказываю. По сценарию статист должен был изображать тонущего в озере человека, а служебная собака бросится в воду и вытащить его на берег. Пес по кличке Бадди с лаем прям прыгнул в воду, героически доплыл до середины водоема, но как только он вплотную подплыл и разглядел лицо жертвы, он просто застыл. Оказалось, что тонущего человека изображал его собственный строгий кинолог-тренер, который гоняет его на тренировках. Знаете, как поступило? Как поступила собака?
1: Развернулся и уплыл обратно?
2: Посмотрела тренеру в глаза, развернулась на 180 и абсолютно невозмутимо уплыла обратно на берег, оставив наставника барахтаться.
1: Потому что спасение утопающего – дел рук самого утопающего, да?
2: Слушайте, какая умная собака.
1: Во-первых, умная. Во-вторых, я бы так же, если... Вот смотрите, давайте так. Я в далеком прошлом тоже спортсменка. И мой тренер тоже не отличался тем, что он был такой ласковый, заботливый и все в таком духе. Если бы мой тренер тонул, я бы тоже уплыла обратно. Извини, тренер.
2: А излыдни вы, излыдни.
1: Да, потом... Знаешь, как он нас будил?
2: Как?
1: Знаешь,
2: как?
1: Он подходил и выливал тебе в лицо холодную воду. Вот. Это только часть.
2: Это трэш.
3: Потому и что это он выходной в ее доме.
1: У меня не хватало времени... как он объяснял это все. Нет у меня нервов вас будить.
2: Обалдеть.
3: Какой-то он неуравновешенный у тебя был.
1: А я бы

0: Прогрев шоу на первом.
1: 2842, друзья, и это не просто число. Дело в том, что компания LEGO действительно выпустила набор, посвященный Мундиалю, и это тот самый заветный кубок в масштабе 1 к 1, высотой аж 36 сантиметров, состоит именно из такого количества деталей. 2842. Внимание, друзья, звучит очень вкусно. Половина деталей — это барабанно-лакированные золотые элементы, которые блестят, как настоящий кубок, а внутри спрятан секрет механизм. Легким движением верхняя часть кубка открывается, а внутри сидит золотая мини-фигурка с мини-трофеем турнира. Но не без скандалов на поле, как говорится. Иран в матче с Новой Зеландией, кстати, сыграли они 2-2, решили подразнить американского Орлана, иранцы. Один из авторов гола команды Ирана отпраздновал мяч в сетке довольно-таки скандально. Так вот, иранский вингер сделал жест в сторону трибун, напоминавший выстрел из пистолета, фактически устроив громкий скандал. Через мгновение игрок уже погрузился в объятия товарищей по команде. Друзья, ну что вы должны понимать? Спорт должен объединять людей, а не ссорить их. Помните об этом. Подробнее о том, что творится на Мундиале, расскажем в нашем проекте «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: В стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
0: Круги по воде.
2: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
0: Попутного ветра.
2: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
0: Против течения.
2: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
0: Плавали, знаем.
2: И самый захватывающий матч прошедшего дня – Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: I wanna,

0: Лучшая музыка. 89.1 FM. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
5: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
1: Центр Кар Азур.
13: 03-558-5458.
1: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Реклама.
14: Лучшая музыка. Первое радио.

Ну что, дорогие друзья, буквально через несколько минут вас ждет зажигательная игра, поэтому ждем вас. Звоните на номер телефона прямого эфира 0752-891. Нам нужен как минимум один участник. 0752-891. Поборитесь за главный приз. А главный приз, ох-охонюшки, хо-хо, какой? 0752-891.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: На связи Игорь Красковский расскажет вам о компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин, мужчин и вообще всех, кто достоин и может и хочет присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получите больше и все вообще, что хотите, все, что связано с работой, соответственно. Игорь расскажет об этом подробнее. Игорь, привет, привет!
2: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. Супербус.

0: фонд Керин Штальмут с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в Супербус прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании Супербус вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды Супербус уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
1: Игорь, тебе спасибо большое. Друзья, компания Супербус, это круто. В компании Супербус вы получаете больше. Все условия, все преимущества, вообще все в одном месте. Для подробной информации и подачи заявки звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Игорь на связи.
2: Реклама. Прогрев шоу на первом.
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
1: А прикинь, после этих слов, да ладно, да ладно, главный приз — автомобиль!
5: Слушай, ну, приблизительно так, только немножко поменьше масштабом. Сегодня мы будем бороться за пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту.
1: Так-так.
5: А там, между прочим, будут классные машины, вот это вот все. Все, короче, все, как мы любим.
6: Красивые люди, красивые машины.
5: Максимум просто драйва, адреналина, и можно пошуметь, потопать, покричать. Короче, если вы ждали...
6: В стрессе?
5: Нет, если вы ждали вот этого вот момента, когда можно оторваться, что вот просто на полную катушку, тогда вам вот
1: такой лахац момент. Лахац момент. Ладно, друзья, давайте познакомимся с претендентом на победу. Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
7: Борис.
1: Борис.
6: Кот Борис?
5: И кот, по-моему, в том числе.
1: Там колтун пошел, нормально.
6: Да, знаешь, кот.
1: Кот Леопольд.
6: Вы за
1: ребята,
6: мир.
1: Давайте пацифист, жить
5: ага,
1: дружно.
5: Пацифист.
1: А это важно в Израиле, кстати.
6: Куда дорогу держите, Борис?
7: Понял.
6: Куда дорогу держите, Борис?
7: Я уже приехал.
6: А куда приехали?
7: Дома своего.
6: О, с работы.
5: Покажи дома своего.
6: С работы приехали, с ночной смены?
7: Да нет, со спорта.
1: Со спорт. Ну, круто.
6: То есть вы настолько противный человек.
1: Нет, почему? Борис молодец. Борис Вот я встану на сторону Бориса, потому что Борис занимается очень важным делом, поддерживает свое здоровье.
5: Это на самом деле очень круто. Главное, чтобы не перебор и все такое прочее.
6: Борис, в отличие от моих коллег, я все равно вас считаю противным человеком. Вы
5: Борис,
6: уже дома, еще
5: не обращайте,
6: после спорта.
5: Не обращайте внимания на Кристину. Короче,
7: у вас таких пожилых людей не было, как у меня 84 года.
6: Да ладно, красавчик.
5: По голосу, между прочим, и не скажешь. Вот.
7: Ну, я еще 1000 метров проплыл сегодня.
5: Обалдеть.
6: Ну все, Борис, хватит. У меня комплекс неполноценности развивается.
1: Борис, вы хотите в себя влюбить Кристину Кипнес, я
6: понял. Уже поздно предупреждать Бориса.
5: Борис, значит, что вас ждет дальше? Мы прочитаем вам 3 новости. 2 из них чистая правда, а 3-ю мы придумали от начала до конца. Вот вам нужно угадать, которая из 3 новостей не настоящая. То бишь фейковая. Это понятно?
6: Брехня.
5: Отлично.
7: Понятно.
6: Борис, а можно
5: только чуточку погромче, пожалуйста, хорошо?
1: Мне нравится, Борис, ты говоришь, понятно.
6: Вот лучше.
5: Да. Если ваша интуиция вас сегодня не подведет, вы получите пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Если, это прекрасно. Значит, сразу тогда переходим к новостям. А сегодня, вот сейчас, 3 новости прям все из Китая. Значит, новость номер 1. В провинции Хубэй случился курьез. Трое нетрезвых друзей, чтобы не платить за такси и обойти закон о пьяной езде, решили вручную дотолкать свою машину до дома. Они катили автомобиль по ночным улицам, пока их не затормозила полиция. Наказать за вождение под шофе их не смогли, зато выписали солидный штраф за создание аварийной ситуации на дороге.
1: Какие молодцы.
5: Да.
1: Китайцы собрали ферму для развода мужчин. Нейронки притворяются девушками

0: и выманивают у парней деньги. Работает это так. Смартфоны, установленные на специальных стендах, друг напротив друга. Один телефон с помощью механической ручки печатает сообщение, второй считывает входящий текст с экрана первого. И скин, то есть искусственный интеллект, обрабатывает прочитанное, придумывает кокетливый ответ и дает команду на печать. И на этой ферме десятки таких смартфонов. То есть можно ли назвать это искусственными тарелочницами?
1: Ну да, да.
2: Типа того.
1: Так, и снова про Китай. В провинции Хунань полиция оштрафовала местного блогера за очень необычное нарушение правил дорожного движения. Чтобы сэкономить на дорогом бензине и не платить за парковку, вот этот вот парень установил на крыше своего крошечного электрокара огромный складной парус и передвигался по городу исключительно за счет силы ветра. Дорожная полиция изобретение не оценила. Парня оштрафовали по редкой статье за несанкционированное использование металлургических явлений на автомагистралях.
0: Так,
2: как
0: хорошо,
2: думаете, Борис, что из этого неправда? Значит, трое нетрезвых, которые толкали машину, ферма для развода мужчин или вот этот вот
1: складной
2: парус, несанкционированное использование метеорологических явлений на автомагистралях? Как думаете?
3: Парус.
2: А почему? Вам кажется, что это совершенно как бы... Ну,
1: в блогеров не верите?
0: Так, вас плохо слышно, Борис, еще раз.
3: Я говорю, я просто в это не верю, что с этим парусом...
0: А, я понял. Видите, Борис очень любит творчество Владимира Семеновича Высоцкого, потому что парус, порвали парус! Давайте узнаем, прав он или нет.
2: И вы совершенно правы.
1: А
2: вот эту новость
1: почему?
2: Про парус мы придумали.
1: А знаете
2: да?
1: почему? Я сейчас скажу, почему. Борис четко, быстро и понял, как где у нас фейк. Mm-hmm. Потому что опытный мужчина всегда поставит на место молодняк.
0: Борис, ну смотрите,
2: Борис.
0: Она уже называет вас опытным мужчиной.
1: Я сказала, уже поздно.
3: Спасибо, мои внучата, спасибо.
2: Ой, как это приятно.
1: Какой вы милый.
2: Борис,
1: извините за то, что я вначале сказала, что вы неприятный человек. Мне очень стыдно.
2: Борис, спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. Берегите, пожалуйста, себя. Ну, а, друзья мои, для тех, кто обожает скорость и свист резины, легендарное автошоу Израиля снова в деле. 24 и 25 июня парк Перес в Хулоне содрогнется от рева моторов. Лучшие дрифтеры страны на своих прокачанных монстрах готовы сжечь асфальт и раздавать боком на максимальных скоростях. Вас ждут зрелищные парные заезды, облака дыма и тонны чистого адреналина. Такое безумие, дорогие друзья, пропускать просто противозаконно. Так что включайте Хулон в свои планы на 24 или 25 июня.
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Вкусно и выгодно с «Маданей Мани». Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки «Винер Новый» 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское «Флешарт» 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
10: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
11: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
12: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
13: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
10: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы знаете, ребята, я прочитала тут такую новостишку. Я не знаю, как к ней относиться. То ли она такая вот прям вся угарная, то ли это милота милая.
2: Короче, не томи.
1: В американском штате Огайо полиция устроила самую медленную и нелепую погоню в истории ведомства. Патрульные заметили подозрительного мужчину, который явно находился под веществами, и потребовали его остановиться. Но парень решил не сдаваться копам. Он вскочил на старый детский велосипед и попытался вскрыться. Понимаете?
2: Неуловимый вот мститель.
3: Да.
1: Самый угар в том, что велосипед скрипел, цепь постоянно слетала, а максимальная скорость этого суперкара не превышала 5 км в час. Полицейская машина с включенными мигалками и сиренами 3 квартала со скоростью пешехода уныло катилась за беглецом, пока патрульный просто не вышел из авто и не догнал парня шагом и не забрал у него транспорт. Милота милая.
2: Но старался.
1: Старался однозначно.
2: Молодец.
1: Я просто представила вот эту вот погоню, да, на скорости 5 км в час, вот пешком, когда патрульная машина с мигалками, с сиренами, а парень наяривает на детском велике.
2: Кстати, в США нередко такая история случается, что копам не чужд юмор. Ага. То есть, допустим, иногда выходят какие-то люди специально, допустим, чтобы преподать урок ребенку. Mm-hmm. Выходят, подходят к копам, которые просто стоят, они не за ним приехали явно. Mm-hmm. Ну, просто он к ним подходит. Слушайте, ребят, у меня сын плохо себя ведет. Можете, пожалуйста, сейчас объявить в громкоговоритель?
3: Арестовать.
2: Да, сказать, что я задержан, и меня, возможно, посадят в тюрьму. Mm-hmm. Они говорят, да нет проблем. Внимание, внимание, Джейсон, это ты там? Мальчик.
4: Да, это я.
2: Все, твоего папу, значит, мы забираем и везем в тюрьму.
4: Нет!
3: А я видела другие ролики.
1: А то и сразу у ребенка психологическая травма.
2: Он потом как шелковый себя вел.
3: А я видела другие ролики, где вот полицейский, я не знаю, постановка, является ли этот полицейский родственником этого мальчика, но как, ну, задержка происходит.
1: Да, задержание.
3: Да, вот, когда их задерживают. Вот это вот тоже очень смешно.
1: Ну, это прикольно,
3: там,
1: да.
3: Не знаю, годовалого ребенка, значит, да, типа, руки заламывают назад, типа, все, вы арестованы. Ну, там, конечно, очень это... Не знаю, насколько мило ребенку, но смотреть мило.
1: Слушайте, ребята, я вот смотрю на часы, и как-то вот мне верить в это не хочется.
3: Все правильно, потому что настало время передать эстафету Зейву Ханину и Марку Кричевскому.
1: Ну, началось.
3: С 9 до 10 они, значит, комментируют комментаторов, разбирают мнение экспертов и помогают разобраться в самых актуальных событиях. И можно даже не сомневаться, лучше них это не сделает никто.
1: Причем в своем фирменном стиле комментируем комментаторов.
3: Естественно.
1: Да. В 7 часов вечера не пропустите сегодня программу «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Гость эфира – аналитик, лингвист и эксперт по исламу Яна Гришпун. Разговор пойдет о том, почему волна антисемитизма в мире продолжает расти и как на самом деле сегодня меняется отношение к Израилю в Европе. Включайте первый раз. Радио сегодня в 19:00.
2: Кто не подписался, тот не знаю кто,
1: я не
2: друзья.
1: Виноват,
2: да, я не виноват. Подпишитесь на наш YouTube канал, потому что у нас в YouTube канале прямые трансляции. А,
3: раз.
2: Б, вы можете не только нас послушать, но и увидеть. Угу. И, естественно, все самые актуальные новости, все самые актуальные программы, которые вы умудрились по какой-то причине пропустить.
1: Все это бережно хранится у нас в архиве. Ну а мы, прогрев шоу, прощаемся с вами до воскресенья, до 7 часов утра. Кристина Кипнис.
3: Ваша, значит, задача — подписаться на YouTube канал, оставаться вместе с Первым радио, слушать нас с 7 до 9. Первое радио работает для вас.
2: Домашнее
3: Андрей Ежов.
2: Да, Андрей Ежов. Домашнее задание услышали? Все, выполняем. Лен Семенова.
1: Все, ребят, всех обняли, поцеловали. Шаба-шалом, можно сказать?
3: Можно сказать.
2: Хороших выходных.
3: Воскресенье. Пока. Проверим.
1: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. 2 пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
6: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
16: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
2: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны и мэр Хайфа выразили соболезнования в связи с гибелью Александра Филина. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац отдал дань памяти Александру Филину, погибшему в результате взрыва бомбы на юге Ливана. Александр неоднократно призывался на резервную службу, движимый глубоким чувством долга. «Я обнимаю его семью в это трудное для них время. Я желаю скорейшего и полного выздоровления бойцам, пострадавшим в результате инцидента, и поддерживаю бойцов и командиров ЦААЛя, которые продолжают героически действовать в Ливане. Да будет благословенна память Александра». Мэр Хайфа Йона Яв также выразил соболезнования в связи с гибелью старшего сержанта запаса Александра Филина, жителя Хайфы. Александр по первому зову отправился защищать свою страну и ее граждан. Он погиб, и память его благословенна. Ранее сегодня было разрешено к публикации, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб боец штаба 36-й дивизии, старший сержант резерва Александр Филин, 29 лет, из Хайфы. В том же инциденте пострадали еще 7 человек. Ранения средней степени тяжести получили один кадровый офицер и два резервиста. Легкие ранения зафиксированы у прапорщика и троих резервистов, среди которых одна девушка. По данным информационного портала «Вести», несколько источников сообщили Wall Street Journal, что последние телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяу не были дружескими. В частности, Трамп сказал Нетаньяу: «Зачем ты взрываешь здание? Прекрати». По словам одного из источников, Нетаньяу спросил Трампа, как он намерен обеспечить соблюдение ограничений по иранской ядерной программе в соглашении, и изложил исторические причины, почему не следует доверять Тегерану. Согласно сообщению, Трамп сказал своим советникам, что никто не может справиться с Нетаньяу, который хочет всех бомбить, и президент устал от этого. Также сообщалось, что представители администрации задавались вопросом, хочет ли Нетаньяу продолжать войну из-за своих политических выгод. В коалиции намерены существенно сократить закон о призыве, который оппозиция называет законом об освобождении ультрарелигиозных молодых людей от службы в армии, чтобы все же попробовать его провести в окончательном чтении по требованию ультрарелигиозных партий. Как сообщает новостная служба КАН, из законопроекта будут удалены все пункты, за исключением пункта об освобождении дезертиров. Юридическая советница Кнессета Сагид Афик выступает категорически против данной процедуры в связи с ее юридической проблематичностью. Напомним, ранее на этой неделе партии ШАС и Яадут Атура объявили о своем отказе голосовать с коалицией за отказ вынести на повестку дня закон о субсидировании яслей. Еще один крайне спорный закон, для поддержки которого в Кнессете нет большинства. Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет богатства на предоставление скидок семьям, уклоняющихся от службы учащихся ешив, для посещения яслей. Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет. Как сообщает издание «Калькалист», полиция Израиля приняла решение отказаться от планов по закупке китайских электромобилей BYD по соображениям информационной безопасности. Вместе с тем, несколько десятков автомобилей этой марки, купленных полицией в прошлом году, судя по всему, останутся в автопарке. Круг израильских структур, отказывающихся от китайских электромобилей, продолжает расширяться. Только на прошлой неделе об их выводе из своего автопарка объявил оборонный концерн «Эльбит Маарахот». Ранее от продукции китайского автопрома отказались ЦААЛ, Министерство обороны, концерн авиационной промышленность. По данным «Калькалиста», вопрос отказа от китайских автомобилей изучается руководством израильской электрической компании и израильской водопроводной компании. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, а на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит программа «Ханин день» с Заевым Ханиным и Марком Кричевским.
18: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
19: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Заев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
20: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Ханин день» с профессором Бар-Илан университета Заевым Ханиным. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы выразить наши с Заевым самые искренние соболезнования семье Александра Филина, 29 лет, из Хайфы. Вы слышали, он сегодня была информация, что он погиб. Он стал 19-й жертвой войны в Южном Ливане с момента объявления там прекращения огня. Ну и наши самые искренние соболезнования семье. Хорошо, давай.
21: Да, присоединяюсь к соболезнованию, но не могу не могу параллельно не заметить, что мы как-то слишком уж сильно ушли в постмодернизм, да? То есть жертва эпохи прекращения огня.
20: Да, да, да.
21: Ужас.
20: Итак, давай так. Уже опубликован меморандум между США и Ираном, но давай мы поговорим все-таки, обсуждать этот меморандум можно долго и упорно, тем более это все делают и без нас. Я бы хотел с тобой остановиться на вещах сопутствующих. Ну, на пресс-конференции премьер-министра Нетаньяху, первый за 3 месяца. И 2 вещи хотел, чтобы ты обратил внимание. Итак, Бенямин Нетаньяху на этой пресс-конференции заявил, во-первых, что он не знает о содержании меморандума, а в Белом доме заявили о том, что Нетаньяху все знал. Ну, это вот вчера они заявили, что Нетаньяху все знал, что он, в общем, поддержал его, хотя не без скептицизма, но поддержал. И они опровергли заявление Нетаньяху, сказанное на пресс-конференции относительно того, что он не знал содержание документа. Это один момент. То есть для чего ты как бы ставил себя в проигрышную ситуацию, заявив о том, что ты не знал, если, как говорят американские коллеги, ты знал. Ну и обращаясь на этой пресс-конференции, второй момент сразу, значит, он заявил: мы стояли на пороге уничтожения, и только благодаря моей политике все спаслись. Если бы он намекнул, что был бы кто-то другой, то довел бы страну до грани уничтожения, а вот Нетаньяху остался, спас страну от ядерного, так сказать, коллапса, катаклизма, ядерной атаки. И вот благодаря ему мы с тобой можем сидеть здесь и о чем-то говорить. 2 вещи. Почему человек заявил о том, что он не знал, американцы говорят, знал. И второе, вот это заявление о том, что только благодаря ему мы еще способны, скажем так, у нас появилась надежда на жизнь.
21: Вопрос понятен. Я бы сказал так, что на первый взгляд действительно это все уже стало каким-то таким грустным мемом, да? Я не знал, меня не разбудили. Но вот этот вот грустный мем, который, казалось бы, полностью тотально контрпродуктивный, он в значительной степени работает на бейс господина Нетаньяху, тех, которых мы там уважительно и любовно называем бибистами, и они сами себя тоже, соответственно, это не ругательное слово.
20: Ну да, вот... франкисты, сталинисты, путинисты, пиронисты и прочие шаронисты. Да.
21: Да, баракисты и все остальные исты. Да. Короче говоря, и шаронисты были.
20: Ну я об этом сказал.
21: Да, ты об этом и сказал. Так вот, они, которые полностью купили всю эту историю о том, что было... Там, я не знаю, там, сознательный отказ от поставки информации премьер-министру, там чуть ли не там заговор, предательство и так далее, и тому подобное. Вот это вот все в том же самом стиле. Значит, еще в большей степени убедить колеблющихся, что на самом деле, вы же видите, это вот действительно такая ситуация, вполне возможно, я не знал. Второе, благодаря мне, моему чуткому руководству, это как бы возвращается к той самой схеме высшей лиги, лига Ахерет, да, что только я в состоянии обеспечить безопасность.
20: Не просто безопасность, а ваше выживание.
21: Ваше выживание, вот, только... как-то так ушло на периферию, а потом куда-то исчезло. Не скажешь, не знаешь куда, например, только я смогу добиться того, что не будет создано палестинское государство.
20: Мы об этом еще поговорим. Эту тему не трогай.
21: Но об этом как-то так вежливо забыли. И вот эта вот схема, она так или иначе, как, видимо, позволяет ему как-то удержаться на плаву. По крайней мере, он так думает. На практике я не думаю, что это так уж хорошо работает. Что же касается американской позиции, знал, не знал, да, так сказать, сообщил.
20: Они говорят, что знал.
21: Да, все знал. Ну, это в какой-то степени подтверждается самим господином Нетаньяху, который, так сказать, время от времени, выступая, так сказать, с посланием нации, он говорит: я вчера, или я сегодня утром, полчаса разговаривал с Трампом, и мы все согласовали. Так вот, то есть в этой ситуации выясняется, что он то ли не согласовал, и это было неправда, то ли неправдой было то, что он согласовал и согласился на то, что ему там предлагают. Господин Трамп, в свою очередь, заявив о том, что Биби себе там позволяет слишком много.
20: Ну, например, в Ливане с Хизбаллой. Да. Он себе позволяет очень много с Хизбаллой, сказал он на G7.
21: Да, чересчур. Не надо каждого террориста уничтожать дом, из которого выходит каждый террорист.
20: Да.
21: Ну и так далее. И всякие прочие такого рода вещи, в общем-то, просто подчеркивают стиль отношений между президентом США и премьер-министром государства Израиль. А так, Биби отличный парень, Он замечательный. Без него бы Израиля не было. А без меня он бы уже сидел в тюрьме. Вот, и так далее. Отличный парень.
20: Но только он кризи, а так отлично.
21: Так вообще.
20: Я просто слово на букву F не хочу произносить. Он не просто крейзи, он крейзи F.
21: Да. Вот, и так далее. Ну, это примерно в той же категории, что там Эрдоган отличный парень, и в свое время
20: Ким Чен Ын
21: был замечательный парень, да. Все парни замечательные, пакистанец там чудесный парень. И в Тегеране сейчас есть чудесные парни.
20: А, он сказал, да, вменяемые чудесные парни.
21: Там тоже была забавная история. Было же обещано смену режима, да? Задали вопрос журналисты Трампа, говорит, режим сменился.
20: Три раза.
21: Недоговороспособных мы убили, а сейчас там договороспособные, и они отличные парни.
20: Да, хорошо.
21: Вот в этой ситуации мы видим, что на самом деле мы можем говорить о том, что за стульчиком находится, так сказать, у стола двое взрослых мальчиков, условно говоря, да, американская администрация и нынешний иранский режим. А вот за стульями у каждого из них их сателлиты или прокси, да, сателлиты. С той стороны за иранским креслом стоит Хизбалла, а за американским креслом стоит Израиль. И как мы докатились до жизни такой? Это интересный вопрос.
20: Итак, на фоне критики соглашения... Значит, есть такой ведущий программы «Патриоты» на 14-м канале Инон Магаль. И вот здесь я бы хотел, чтобы ты прокомментировал, ну, вот какие-то вещи. Значит, и, кстати, это Венсу, это процитировала правая журналистка Мэгин Келли, которая вот критикует очень Трампа, она такая мага такая.
21: Праворадикальная оппозиция мейнстриму республиканской партии.
20: Вот, да. Она спросила, значит, она беседовала, собственно говоря, с Венсом, и Инон Магаль заявил в передаче, что Трамп лузер, сам Венс подонок, а Кушнер и Стив Витков еврейчики, югудоны такие, знаешь, еврейчики.
21: Это сказал?
20: Это сказал Инон Магаль. Инон Магаль и Яков Бардуга — это два столпа бибистской... Он сам говорит, Инон Магаль говорит, я бибист, да, я гордый бибист. Это два столпа бибистской пропаганды. Да. Опять же, это они так говорят.
21: То есть из шкафа ему не нужно было выходить.
20: Абсолютно нет.
21: Да.
20: И вот, ну, Венс промолчал, он покачал головой от такого вот. Что это было? И, кстати, на следующий день, на 103FM, вчера это было, у Инона Магаля есть программа с Беном Каспитом.
21: Да.
20: И когда Каспит ему сказал, ну ты вообще? Он говорит, а что я неправильно сказал? А где я ошибся? Те еврейчики, ну, жидочки такие, если перевести. Да,
21: егудоны, да?
20: Егудоны, да. Именно этот лузер, а этот подонок. А что я неправильно сказал? Что это такое?
21: Ну, как ты видишь, мы сейчас живем в эпоху очень странную, да, когда, с одной стороны, вроде как маятник качнулся, и ультралевого радикализма, да, мы переходим там ультрапрогрессистского и так далее, вроде как перешли к ультраправому варианту развития событий, там, изоляционизму со всеми вытекающими последствиями, да, скажем так, радикальному популизму, праворадикальному в том числе и так далее. Правда, надо сказать, что этот маятник качнулся слишком далеко, вот, и сейчас вроде как он уходит, но не в центр. А он где-то зафиксировался на этом этапе в том, что мы называем правый сегмент политического спектра в большинстве стран Запада, ну и пока еще Израиль к нему относится, будем надеяться. Так вот, и там как раз все это идет дискуссия, идет разборки, идет внутренняя там перестановка сил внутри вот этого, то, что мы называем правого сегмента политического спектра, как я сказал, с разными там его акцентами, да, так сказать, где-то это правый либерализм, где-то это правый консерватизм, где-то что-то, но, так сказать, находящийся в оппозиции вот к этому ультрапопулистской части, да, в каком-то смысле лидеры стран, они вынуждены это обстоятельство учитывать, потому что, по большому счету, они во многом зависят от позиции, пусть это и меньшинство, но меньшинство значительное вот этих вот. В итоге мы имеем, например, в США демократическую партию, где в конечном итоге Байден, как говорят, последний сионист среди демократов, классические, да, произраильские и так далее, он вынужден был учитывать мнение вот этого самого ультралевого политического...
20: Я прошу прощения, что перебиваю, простите, друзья, напишите, что я не прав. В штате Мэн демократической партии, там же сейчас праймериз, да. А там демократ обязательно станет, да, сенатором, побеждает реальный фашист, такой антисемит, такой белый антисемит, реальный фашист, потому что он выступал с жесткими антиизраильскими лозунгами, а человек умеренных взглядов проиграл, потому что он, что называется, не отказался от Израиля и говорил, ну, посмотрите, есть это. То есть фашисты...
21: И это ультралевак, то, что это называется.
20: Это ультралевак фашистского толка,
21: и
20: да.
21: Это все приходится там им учитывать. Да? То есть Байдену это пришлось учитывать.
20: Естественно.
21: Трампу сегодня тоже приходится учитывать. Вот я тебя породил, а убить тебя не могу. Вот этот вот самый мага, да, Make America Great Again, со всякими там представителями следующего поколения, который Трамп, когда он эти фразы произносит таким чувством не то что неудовлетворенности, даже с легкими извинениями как-то, да, вот как-то вот не совсем, ну, это не очень там ин. А это ребята, которые говорят жестко и считают, что нужно говорить еще жестче.
20: А теперь к Инону Магану.
21: Вот, и, соответственно, мы видим у него праворадикальную оппозицию.
20: Да, конечно, Венц, он ее... лидер, фактически.
21: Да, и в Израиле, а почему в Израиле этому не быть? Такого же. Вот господин Магаль и там кто там еще, они начинают, так сказать, включаются в этот самый хор. Тем более, что причина, казалось бы, у нас перед глазами. Мы, по сути дела, завершили круг, касающийся Ирана, например, да? Ровно 10 лет прошло. С, почти ровно.
20: Да, да, да.
21: С этой самой.
20: С 16-го года,
21: так сказать, да. Когда было подписано соглашение 5+1 с Тегераном,
20: да,
21: Венские соглашения и так далее. Сейчас мы возвращаемся к схеме Обамы, только в ее ухудшенном варианте.
20: Намного более ухудшенном варианте.
21: И что теперь? Первая реакция, казалось бы, ну да, прав, смотри, что они там творят. Магаль там и все остальные. Смотри, что они творят, да? Вот, если бы, конечно, не... Если оставить за скобками, а чтобы вы, ребята, натворили. Или что вы натворите, если вы придете к власти? Соответственно,
20: и думаю, что... Магаль и так у власти.
21: Да. Таким образом, если мы опять-таки возьмем в качестве прецедента, например, венгерский, мы уже были там, они там уже были, Орбанщина и вся эта история. Альтернативой Орбанщины является... так сказать, приход к власти Мадьяра, так сказать, в Израиле такое тоже может быть, к власти придет Израиль, израильтяне, да?
20: Да.
21: Вот, но это некая реальность нашего времени, с которой нам приходится жить.
20: И все-таки, вот скажи мне, Инон Магаль, это просто эмоциональная реакция? Или нацелены на своих избирателей, наших бьют, объединимся вокруг вождя, потому что я, например, сейчас читаю Facebook, и там говорится, надо вокруг вождя объединиться для того, чтобы...
21: Он вождь тогда чего? У него есть избиратели, избиратели чего?
20: Но зачем это, если ты говоришь, это не эмоциональный выплеск, это что тогда?
21: Это четкое, взвешенное для него, понятное. Людям, которые мыслят так же, позиция, которую кто-то должен был сформулировать. Я не думаю, что это избиратели, которые, так сказать, какой-то нового ультраправого политического проекта. Я не думаю, что он работает на Бен-Гвира или там на кого-то там еще. Я думаю, что это примерно в таком виде. Ему хотелось бы видеть, например, партию Ликуд. Примерно в соответствии с теми тенденциями, которые давно начались в демократической партии, только с другой стороны.
20: Угу. Идеологии, да, вся эта.
21: Да, все эти прогрессисты. Или то, что сейчас происходит в республиканской партии США. Почему при этом Израиль оказался парией, и в том и в другом случае, оказывается, да, потому что можно было вынести, так сказать, тему Израиля за скобки, все-таки значительная часть американского общества, ну, посмотри на исследования, например, американского еврейского комитета, или ADL, то, что они делают, для значительной части американского общества, для них Израиль — это не просто еще одна страна, это часть их американской идентичности, да. Я вот вчера в Бар-Илане, есть такая программа в центре Бегина-Садата, где я работаю, там, так сказать, есть летние школы для интернов. Приехала большая компания американских ребят, евреев и неевреев. И вот эта вот большая компания американская, мы с ним говорили там о транснациональной русскоязычной еврейской диаспоре и также взаимоотношения со странами пребывания. И вот эти вот взаимоотношения со странами пребывания, я смотрю, что эти ребята, они разумные, рациональные, и они в ходе обсуждения, они говорили о том, что, ребят, почему вы сюда приехали? Мало ли вот летних школ там и так далее. Мне говорят, ну это же Израиль. Это же Израиль.
20: Ну, вот, ты знаешь, это же Израиль, но все опросы общественного мнения в Америке, не еврейские, показывают о том, что количество людей, поддерживающих нашу страну, постоянно снижается, как среди республиканцев, и тут, так и демократов.
21: И тут
20: особенно
21: уже,
20: молодежи.
21: Да. И тут уже...
20: Давай, последние
21: это
20: минуты
21: молодежь, да.
20: На рекламу.
21: И тут уже возникает вопрос, а все ли мы сделали для того, чтобы вот такой вот тренд не был столь выпуклым и столь выдающимся, да? Я думаю, что, знаешь... Я тебе смешное скажу и пойдем на рекламу. Я думаю, что одним из важнейших институтов в следующем правительстве будет, не удивляйся, Министерство диаспоры.
20: А я не удивляюсь, это нормально.
21: Потому что придется работать очень тяжело и очень много, чтобы вернуть назад то, что выстраивалось десятилетиями.
20: Смотри, на самом деле мы провалились по полной программе, об этом говорят все. Но я тебе скажу, что тут вопрос, конечно, все с Иноном Магалем и со всеми их сторонниками. Вы знаете, критикуйте. Но зачем переходить на личное оскорбление, зная, что Трамп человек...
21: Это инструмент общения. Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Это другая
20: история. В общем, да. После небольшой рекламы мы с профессором Бараландского университета Завием Ханиным продолжим.
0: Ханин день на Первом радио.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
22: Реклама.
23: Абалонь. Без него не начнут.
24: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
25: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
26: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
27: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
28: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
29: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
28: Все просто, City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
30: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
31: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
24: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
32: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
33: Жаркое лето в Центр Кар.
34: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
33: Центр Кар Азур.
34: Дерех Ашива 9.
33: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
2: Ханин день на Первом радио.
20: Итак, наша программа продолжается. Профессор Барланского университета Зеев Ханин. Зеев.
21: Да.
20: Ну, мы комментируем комментаторов. Вот партия Ликуд отказалась от запланированной предвыборной кампании, в которой предполагалось сделать акцент на тесных отношениях главы нашего правительства с президентом Трампом, лузером. По данным СМИ, решение о сворачивании кампании было принято несколько дней назад, когда Дональд Трамп завершил согласование условий соглашения между США и Ираном, ну и так далее. И вот ты знаешь, давай я прошу тебя первый раз в нашей истории, чтобы... прокомментировал вот это вот комментатор Александр Галич. Я подумал, что конец. Распрощался матерно. Малосольный огурец кум жевал внимательно. Скажет слово и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он, говны съест славной нашей партии. Про Китай, про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и закончил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Полный братцы от татуй, панихида с танцами. И приказано статуй за ночь снять со станции. В нашем случае не статуй, а большие портреты Нетаньяху и Трампа, которые уже были заказаны. Комментарий.
21: Короткий комментарий. Является фактом, что существует два капкана или две большие проблемы для господина Нетаньяху на выборах. Первая проблема — это договор с Ираном, рамочный и так далее. Можно сколько угодно говорить о том, что в течение 60 дней там все изменится, это все рамочные соглашения, это меморандум, это не договор, и там все будет. А на самом деле...
20: Да.
21: Вот. Но как-то так, чем дальше, тем меньше людей в это верит. Да? И второе, это действительно все вот эти вот активы, которые поставлены на особые личные отношения с Дональдом Трампом. Ну, это та самая Лига Акерет. Вот. В итоге этот пропагандистский сюжет убран в архив.
20: Оказался наш отец.
21: Да. Вы, так сказать, сложили в архив. И остается только команде премьер-министру, остается только надеяться, что в ближайшие там сколько, 4 месяца, сколько там остается, июль, август, сентябрь, октябрь, да, 4 месяца.
20: Октябрь, октябрь фактически, да, 20-го числа будет.
21: Да. Около 4 месяцев, в течение этих 4 месяцев что-то такое произойдет, который позволит ему как-то так восстановить свое резюме.
20: Или он убедит израильтян, кстати, страх — это отличное оружие на выборах, друзья, вы живы только потому, что я вас спас от ядерной бомбы, и если меня не будет, то вы все умрете.
21: Да,
20: это
21: вот,
20: кстати, вот о чем он говорил.
21: Да, what aboutism, да? And what about? А если вдруг?
20: Да.
21: А если бы у власти было предыдущее правительство? Представляете,
20: все,
21: что
20: вас
21: было?
20: Вас бы уже не было.
21: Вот, представляете, то есть обнулить 7 октября не получилось. Это совершенно очевидный уже момент, да. Дальше все вот эти вот негативные сюжеты, связанные там с законом о призыве и непризыве, вся эта история, сейчас безумная история о реформе управления средствами массовой информации.
20: Да, да, да.
21: Оппозиция пытается что-то сделать, но не очень получается, да, на этом этапе. Вся вот эта вот...
20: История со садиками, история с законом об изучение основным
21: то есть
20: законом
21: все
20: изучения Торы,
21: плохо.
20: Да.
21: Звучит плохо все.
20: Кстати, есть законопроект о том, чтобы не задерживать дезертиров харидим.
21: Да. Ну, тут есть какой-то такой вот сюжет, этот вариант. Пытаются провести этот самый закон, из которого исключается тема санкций. Исключается,
20: ну,
21: да. То есть не арестовывать и так далее. Кстати, ты, может быть, обратил внимание, может быть, как я мог себе позволить такое сказать? Ты, конечно, обратил внимание на заявление господина Бен-Гвира, который, например, требует от полиции не использовать светошумовые гранаты.
20: Это, кстати, у нас будет тема, но давай, раз ты ее задал. Итак, друзья мои, демонстрации харидим, полиция использует светошумовые гранаты, потому что люди не понимают. Бен-Гвир под давлением Дерри, Дерри и ультраортодоксальных своих коалиционных партнеров заявляет о том, что полиции будет запрещено принимать светошумовые гранаты. Это неправильно.
21: Да.
20: Только в каких-то супер-бупер случаях. Это неправильно.
21: Но 3,5 года назад это было очень правильно.
20: Но когда майор Свиса
21: Да.
20: Просто не смотря, это, ну, кадры, да. Это же все обошли, все видели. Бросал светошумовую гранату в толпу людей, протестовавших против, так сказать, судебного или юридического переворота, или, скажем, юридической реформы, и одному человеку оторвало ухо. Ухо да. оторвало, да? Он сказал, все нормально, и постоянно продвигал, так сказать, майора
21: Смиса. Да, он его назвал героем Израиля.
20: Да, на новые должности. Что ты хотел этим сказать?
21: Я хотел этим сказать, на самом деле, да, что господину Бен-Гвиру, ему очень нужны голоса молодых и среднего возраста ультраортодоксов ашкеназских. Угу. Те, которые довольно...
20: Умрем, но не пойдем.
21: Да, но те, которые готовы голосовать за его партию. Угу. Голосовали. Эти 10 мандатов у него откуда 9-10 вообще? Да? Там от религиозных сионистов, хардальников, там не так много. Относительно, да, это такая чисто популистская такая партия, то, что называется, модель популистской мобилизации. И там вот такой вот лидер, вокруг которого можно сплотиться, он довольно привлекателен не только для ультраортодоксально-национального лагеря, но и просто для ультраортодоксов молодого поколения.
20: Ну, и просто для людей, которые хотят получить очень простые ответы на сложные вопросы. Да.
21: На прошлых выборах там говорят, что и то, что называется, мэр кибуцах были голоса, которые он получил, угу. по большому счету. Да? Так вот, ему не нужно спугнуть вот этот избиратель из числа харидим. В результате человек быстро, я бы даже не сказал, переобулся в воздухе. Он просто не видит противоречий.
20: Вообще нет.
21: Это же другое. Это одно. А вот это вот, вот против этих светошумовые гранаты. А с этим нужно относиться, как сказать, нежно. Вот, потому что это правильные решения.

0: он был? Напомни, если мы еще не забыли.
1: Основной сюжет был о том, что на самом деле, как в партии Ликуд и вообще в партиях, работают с избирателями.
0: Так вот в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что для господина Нетаньяху крайне важно было снять тему выборов в сентябре. Вот, и,
1: а теперь снять портрет с Трампом.
0: Снять портрет с Трампом и так далее, в надежде на то, что там 20-го, чтобы не 27-го, потому что плохая аллюзия, да, 27 зачеркнутые 2, да, октябрь 7. Так вот, 20 октября до 20 октября, ну там или Ишак, или Эмир, или кто-то там еще, что-то там такое произойдет, может быть. Остается надеяться. В этом смысле, как тактик, он чрезвычайно талантливый политик. Но как стратег, как ты видишь, результат
1: не,
0: такой
1: я,
0: есть.
1: Я всегда, я в данном случае никогда это самое стратегически. Бенямин Нетаньяху человек, я вот просто смотрел историю, который допустил 3 стратегических мегапровала за 3.5 года своей работы. Это первый стратегический мегапровал, это, безусловно, это юридическая реформа, такая, которая она была. Второе, это, конечно, 7 октября. Третье, это война с Ираном. Но ему, как гуся с вода, молодец. В этом смысле он действительно гений.
0: Ну что, молодец, то молодец, никто же не спорит, да? Итак, вопрос, молодец, он типа молодец для кого, для чего?
1: Для себя. Так вот, okay. И для своего бейса. 13-й канал опубликовал опрос, который подтверждает тенденцию в оппозиционном лагере. Партия Яшар-Гадия Зинкота обходит блок вместе Нафтали Беннета, Яира Лапида. У меня к тебе несколько вопросов. Первый вопрос. Появились слухи о том, что Беннет хочет разорвать с Лапидом. Он с одной стороны. С другой стороны, появились слухи о том, что он готов уступить первое место Зинкоту и пойти вместе со Зинкотом, ну и так далее. Кто-то говорит о том, что Лапид должен вообще уйти с политики и дать возможность Беннету и Зинкоту победить Нетаньяху, а Лапида потом должны сделать президентом за это. В общем, короче, все эти расклады, что происходит, на твой взгляд, в оппозиционном блоке?
0: На мой взгляд, сейчас, кроме оценок, заявлений, гипотез и слухов, не происходит ничего. Что на самом деле переписываются списки, так сказать, будет приниматься решение окончательно, они будут на пике избирательной кампании. То есть мы более-менее услышим что-нибудь в начале октября. А может быть, даже в первую неделю октября. Когда,
1: если... Подожди, что значит первую неделю? Уже списки же будут.
0: Списки будут когда?
1: Ну, если в сентябре должны быть списки, там, по-моему, списки за месяц, что ли?
0: За месяц. Ну, за 30 дней, да?
1: Да.
0: Стало быть, окей. Стало быть, во второй половине сентября.
1: Ну, да.
0: Мы об этом, да, ты прав.
1: Они значит, не могут, когда списки закрыты. Объединяться.
0: Вот, ну, ты помнишь, что, например, партия блок Циунут Датит, я бы сказал, постсионут датит, но это уже второе, это вопрос вкуса. Так вот, соответственно, вот эта вот партия, она объединилась последний час.
1: Это возможно,
0: да.
1: А уже после...
0: А вот как... так вот, я думаю, что вот эти вот, ну, по крайней мере, ближайшие 2 месяца, они по-настоящему покажут, какой действительно идет расклад в оппозиционном сегменте. Угу. Блоком его назвать сложно, там нет блока,
1: ну, да?
0: Да? В отличие от блока Ликуд, Харидим и Хардаль, да? Так вот, соответственно, там будет более-менее ясно, какая расстановка сил. И я думаю, что сегодня делать резких движений, не распрощаться с Лапидом, не, так сказать, уступать место, заявлять, что он уступает место Зинкоту, это вещь довольно бессмысленная по 2 причинам. Первое, во-первых, не все потеряно. Пока он находится с Лапидом вместе, он, в общем-то, вполне кандидат. Видите, я собираю и веду позитивную кампанию, а не негативную. В том числе и за отсутствие негативной кампании он теряет голоса. Вот, это первый момент. То есть все-таки, да, видите, вот мы объединяемся. И вы говорили, что на одного Биби сколько кандидатов оппозиционных, да, на пост премьер-министра. А теперь я все-таки впереди, чтобы там... А мандаты приходят, уходят, все будет хорошо. И второй момент. И мне кажется, что вот этот вот рост мандатов... потенциальных у Зинкота, что эти голоса, которые, скажем так, отошли от Беннета из-за союза с Лапидом или по другим причинам. Он наконец открыл рот и стал что-то говорить, да, и, естественно, люди пока молчал, как бы, вот хорошо. И вот я думаю, что это не последняя станция.

0: То есть могут появиться новые проекты, или Ликуд 2.0 какие-то, и, или, скажем так, израильскому избирателю, особенно сидящему на заборе в данный момент, наблюдающего со стороны, нужно какие-то, может быть, более подходящим политик, который говорит одно и то же все время, более-менее, но четко говорит, что вот это вот будет вот так, вот так, вот так, вот так. А главное, он имеет рекорд, он имеет опыт прошлый, что вот как говорил, так вот оно и было, да? За исключением тех или иных сюжетов, которые там, ну, от человека мог не могли не зависеть. Я думаю, что это вряд ли будет отход этих голосов назад в блок Ликуда и Харидим, да, и Хардальников, скажем честно, скажем так, точно, вот, но это будет какая-то перестановка сил вот в том сегменте, который находится НДИ, Айзенкот, Беннет, в союзе с Лапидом или без. Вот будет ли... будет ли Айзенкот таким абсолютным, однозначным кандидатом оппозиционного лагеря, правой его части, я вот, скажем так, прогнозировать сейчас бы не взялся.
1: А вот этнический или момент происхождения, вот очень важный момент. Смотри, у нас буквально на две минутки тебя. Айзенкот первый реальный представитель марокканской общины, который может претендовать на должность премьер-министра. Мы услышали, кстати, из канцелярии премьер-министра много всяких гадких слов по поводу его марокканского происхождения. Вот скажи мне, Мири Регев, тоже представитель марокканской общины, она говорила о том, мы с тобой это много раз обсуждали, что нужно нам после Нетаньяху делать...
0: Да, в Лиходе, да, завершить сефардский переворот.
1: Сефардский переворот. Вот приходит сефард. Ну, претендует, он еще никуда не пришел, претендует на должность премьер-министра, 100% сефард, репатриант из Марокко, который сам себя сделал, действительно сделал сам себя. И вот как к этому, по твоему мнению, будут относиться вот эти вот революционеры-сефарды из Ликуда, когда, и что они могут по этому поводу сказать, когда действительно у марокканского, ну, человека, выходца из Марокко, появляется первая возможность не танцевать на Мимуне вместе там и показывать себя в этих шапках, а действительно стать премьер-министром. Вот это имеет значение или это вообще не имеет никакого значения?
0: Ну да, первый в истории страны премьер-министр Мизрахи. Это было бы интересно.
1: Возможно.
0: Возможно, да, так сказать. Это, да, было бы, да, это действительно было бы серьезное изменение. Я не уверен, что ради вот этого яркого хода, да, ради вот самого факта, в общем-то, все сейчас бросят. И, так сказать, мизракский бейс Ликуда побежит к Айзенкоту, а партия ШАС, так сказать, разоружится перед новой партией, да, и присоединится туда. А пока что, насколько я могу судить, господин Айзенкот в основном рассчитывает или пытается как-то так продвинуть идею, что, например, ШАС и Дери не такими уж будет и чужаками, так сказать. Он там, Дери, нос по ветру, и он более договороспособен, чем кто-то там еще. Сам факт того, что он вообще и говорит с ультраортодоксами ашкеназами, вот как-то показывает себя как человек, который может там общаться, разговаривать со всеми. Еще одна опция, не будем называть ее опцией, возможностью, а как такая вот идея, гипотетическая идея, это, например, раскол Ликуда в этой каденции. Так сказать, имея в виду вот тех самых депутатов-занескамеечников, которые, если Биби сумеет продавить, он понимает, что ему нужно отделаться от людей, которые, ну, ужасно портят его реноме. Пока, так сказать, все было, выборы, все это было далеко, они были очень полезны. Сейчас они контрпродуктивны. Но
1: ими детей пугают,
0: ну,
1: многими, да.
0: Ну, какое-то количество пугают. Это вопрос чьих. Да, но...
1: Будешь плохо спать, придет тетя, не будем называть какая, и унесет тебя.
0: Да.
1: Шикмик Бреслер.
0: Да, да. А что характерно, суд поддержит. Тоже какая-то вот забавная история. Откроем скобки и закроем.
1: У нас время.
0: Да. Забавная история. Когда суд принимает решение, которое не нравится, это хунта. А когда суд принимает решение, которое нравится, о, есть судьи в Иерусалиме. Короче говоря, это забавная история. Ну так вот, некоторые, так сказать, мои собеседники, не будем их цитировать по имени, да, говорят о том, что, строго говоря, вот такого рода попытка перестроить внутри Ликуд может привести к тому, что какая-то группа может отколоться и сохранить за собой бренд Ликуда. И вот тогда это подошло бы, например, ну, скажем, Азенкот, Либерман, они вполне, так сказать, взяли бы...
1: Марокканец и русский, условно, да?
0: Да, условно говоря, они бы взяли каких-то вот ребят, которые хотели бы, которые будут, естественно, выдвинут лозунг вот того, мы возвращаемся к тому старому Ликуду, вот тому, да, Жаботинского и Бегина.
1: Я просто... Но марокканство сейчас не имеет здесь никакого значения.
0: Никакого.
1: Никакого. Я хотел бы это услышать. Хорошо, друзья мои, мы идем на небольшую рекламу, после мы продолжим.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Вкусно и выгодно. Смада Наймания. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условием мероприятия.
4: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-12-15. 050-442-12-15.
9: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Новости Махсаней Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
13: Мебель «Дакс», Ришон ле Цион, Лещанский 3.
14: Реклама.
15: Ханин день на Первом радио.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Но еще одна тема, которую я хотел с тобой обсудить. Администрация Дональда Трампа ведет конфиденциальные переговоры с руководством палестинской автономии. Он пытается восстановить отношения с Рамалом в Вашингтон, чтобы привлечь ее к реализации своего стратегического плана в секторе Газы. Они, в общем, понимают, что без палестинской автономии не получается, потому что арабские страны не соглашаются работать, если там формально или неформально.
0: А миллиарды этому Совету мира как-то никто не спешит нанести.
1: Совершенно справедливо. В Израиле, конечно, ну, мы знаем отношения и Смотрича, Бен-Гвира, да и Нетаньяху к палестинской автономии, может быть, Бецена.
0: Да, и Либермана, да, и Айзенкота, да, и Беннета, да.
1: Да, но... Но вот Вашингтон сказал, вот мы идем по
0: Вашингтон этому. Сказал, да, и, так сказать, вопрос...
1: Обком такой, вашингтонский.
0: Вашингтонский обком сказал, да, поэтому израильский райком должен выполнять. Значит, как мы дожили до жизни такой? Да, ну хорошо, ладно. Так вот, ну, это примерно...
1: Ходите на выборы.
0: Да, ходите на выборы, да, и, думайте, и думайте, за кого голосуете. Ну, а отдельная история. Так вот, соответственно...
1: Кстати, три
0: ну, я думаю, что
1: Дерри,
0: с точки зрения Трампа...
1: Я прошу прощения, три внука Дерри не служат. Они отказники, и они ходят на вот эти демонстрации, умрем, но не пойдем. Три внука лидера партии. Да,
0: да. А были времена, когда в ШАСе говорили, что вы к нам пристаете с этим призывом? У нас больше половины депутатов служили. Да, они служили, а дети и внуки уже нет. Ну, хорошо. Так вот, если Трамп говорит об этом, да, ну, это примерно из той же серии. Израиль не должен вмешиваться, заниматься Хизбаллой. Это сделает Ашара.
1: Да, да, да.
0: Сирийцы. Ты знаешь, когда первый раз это было объявлено, мы комментируем комментаторов, так вот комментаторы на одном из ивритских радиоканалов, мне говорил собеседник, такая примерно программа, как у нас с тобой, и он говорит, ну это шутка, конечно, была. Да, говорит, какая шутка? Он абсолютно всерьез.
1: Потому что он знает, сирийские сунниты ненавидят Хизбаллу, которая их резала, как, я не знаю, да. как овец, и он имеет в виду, что они будут им мстить.
0: И поэтому Джулани разберется, да, Израиль да. пускай посмотрит со стороны.
1: Суннит вырежет других.
0: Короче говоря, и стало быть, палестинское государство — это примерно та самая история, которая ему остается до другого варианта, так по большому счету нет, да, как он считает на этом этапе. Остается вопрос, какое место это займет в нашей избирательной кампании. Вот Биби добился того, что палестинское государство таки опять стало на повестку дня. Это другой Трамп. Это Трамп 2.0. Да? Трамп, так сказать, первого разлива своего, да, он сделал все для того, чтобы эту тему вообще слить. Вообще. Он говорил о палестинском государстве, но палестинское государство, которое будет по статусу, ну, намного ниже, чем Пуэрто-Рико. Угу. Намного, да, для США. Сейчас, как мы видим, все более-менее меняется. И это тоже еще одна тема, которую Легнос, как говорят, надо бы как-нибудь куда-то убрать вот в этот самый архив.
1: Не, но Нетаньяху будет говорить, что если выберут вот этих, эти уж точно, а я другой.
0: Ну да, и что он другой? Но, а где реакция сегодня?
1: Ну, смотри, не на все можно реагировать, человек один.
0: Сразу, да?
1: Как вот. Говорила
0: надо,
1: тетя...
0: еще, надо подождать еще 19 лет.
1: Как да? говорила тетя Галя, да. так сказать, буфетчица, четвертого разряда. Вас много, я одна.
0: Ну,
1: поэтому
0: понятно.
1: Тем много, премьер-министр один за всем не уследит.
0: И попробуй поспорь с этим.
1: С тетей Галей ты поспорил.
0: Да,
1: особенно такой тщедушный, как ты. Так вот, она была большая. Как, примерно как Трамп. Примерно как Трамп.
0: Ну, да.
1: Так вот, еще одна тема. Действительно, которая, ты знаешь, я человек... Я скажем так. Если ты вышел на поле боя, дерись даже без правил. Да. Вот дерись без правил. У меня нету такого черный пиар, да. Любой пиар побеждай.
0: Какой
1: вот
0: есть.
1: За что я вот действительно уважаю Нетаньяху, за то, что он хватается за власть когтями, ногтями, а его соперники типа играют в какие-то...
0: Демократические игры.
1: Ну да, в какие-то интеллигентские.
0: Да. Вот интеллигентные игры, вот правильные.
1: Я не интеллигент.
0: Да.
1: Вышел в ринг, дерись...
0: Ну, с таким фрикативным «гэ»,
1: да.
0: Как ты можешь быть
1: хоть
0: интеллигент?
1: Хоть, извините, за яйца соперника хватай, лишь бы победить. Ликут. Но тут даже они меня удивили.
0: Вот. Да.
1: Ликут. Ролик предвыборный. Да. Отлично. В котором они заявили, если победит Беннет и Айзенкот, ну, они Беннет и Айзенкот, то тогда за 100 дней они уволят Зини, Гофмана, Леви, ну, то есть руководителя Шабака, Масада и полиции. И еще сотни правоориентированных офицеров. Окей, все нормально. Кроме одного. Именно они сегодня проводят законопроект уже в предварительном чтении, что правительство, новое правительство имеет право в течение 100 дней увольнять всех высокопоставленных чиновников этого государства. Они проводят это, а потом обвиняют гипотетически оппозицию, что она будет этот закон выполнять. Тебе не кажется, что тут как-то есть некое противоречие? Даже меня это удивило.
0: Да, меня нет.
1: 3 минуты.
0: Не удивляет. Я, знаешь, в таком случае вспоминаю очень... умного и серьезного человека, который был главой, когда я работал в Министерстве аллии интеграции, он был глава МАТЭ, штаба, министра, да, угу. Полковник, бывший военный атташе в Сингапуре, руководитель разведки Центрального округа израильского, да, там много всего было. Я когда приходил к нему с такими вопросами, слушай, это вот что это говорит, он, или, например, вот он говорит, Зев, это царих лавин, Игайон за Мусаг из Рахи. Вот. Зев, ты должен понять, как в каждом штабе военном висит логика. Это для гражданских. Да. Вот. Так вот, соответственно.
1: То есть логика — это не для выборов.
0: Да, абсолютно. Поэтому вот такая вот история. И я думаю, что на этом более-менее можно было бы закончить, но еще один маленький сюжет.
1: Да, у нас еще
0: в принципе, почему это не удивляет? В свое время, когда вот было предыдущее вот правительство перемен, как его называют, да, там была история, что ты помнишь, в свое время в Израиле есть оппозиция системная и несистемная. Несистемные оппозиции всегда были арабы.
1: Да.
0: То есть, так сказать, они всегда против. Неважно, да? В прошлую каденцию вот того правительства, несистемная оппозиция была Ликут и его союзники.
1: Ну да, мы помним.
0: То есть они торпедировали все возможные законы, включая те, которые всегда были на знамени Ликута.
1: Да, она сказала, нам наплевать на женщин, на
0: почему?
1: Солдат, на всех, на всех.
0: Почему? Потому что это другое, да. Вот эти лезут в чужую грядку. Вот мы вернемся к власти, и мы вот это вот проведем. Да,
1: да? Они так и говорили.
0: А эти, они вообще тут вообще непонятно откуда взялись. Поэтому мы всегда будем поддерживать, так сказать, любой, точнее, торпедировать любой их законопроект, даже если он выглядит как типа, так сказать, наш. Так что подобного рода заявление меня не убеждает, не удивляет. Но оно вполне может, например, вполне убедить бейс этих самых партий.
1: Вы представляете, они поменяют высших руководителей согласно...
0: Сама по себе идея правильная. Да, про замзакон правильно. Надо действительно поменять неправильных людей на правильных. Но эти-то воспользуются нашим достижением для того, чтобы правильных убрать, а неправильных поставить.
1: А они могут поставить только неправильных. Потому что если не мы...
0: Ну, если они сами неправильные, откуда они возьмут правильных? Ну, вот как бы так.
1: Хорошо, друзья мои. На самом деле, вы могли не только слышать наш на 89.1 FM, но Катя Вергунова ведет YouTube-трансляцию, так что лайки, подписки, комментарии, репосты. Ох, как мы с Зеевым это любим. Да, это иногда даже помогает платить за завтраки. Шучу. Но, тем не менее, приятно. Что тут можно сказать? Зеев Ханин, профессор
0: Марк Кричевский, спасибо.
1: Ну, естественно,
0: Кристина, большое.
1: Да. Ну, а я
0: Катя, вами... Даша, тоже большое спасибо.
1: Да, со всеми вами я с удовольствием прощаюсь, а с вами, дорогие друзья, нет, потому что с 14 до 15 часов здесь программа «Детали».
16: Ханин день на Первом радио.
17: Реклама.
4: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво Бенедиктинер. Две бутылки за 14,90. Паулайнер. Три бутылки за 24,90. Клостер Келлер. Четыре за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
18: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
19: С разрешения Министерства финансов.
20: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
21: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
22: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
23: Мебель ДАКС. Ришон ЛЦИОН, Лещанский 3.
24: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
25: Carrefour.
14: Реклама.
26: Первое радио. Новости.
27: Ливанские источники сообщают об израильских авиаударах на юге страны. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», связанный с Хизбаллой, сообщил об ударе беспилотника по деревне Табнит на юге Ливана. Согласно сообщению телеканала, артиллерийские удары также были нанесены по району Ан-Набати и Аль-Фаука на юге страны. Дополнительные подробности о целях ударов и возможных пострадавших не приводятся. Как сообщает информационный портал «Вести», бывший министр обороны Йоав Галланд присоединяется к призыву премьер-министра Бениамина Нетаньяу прекратить американскую военную помощь Израилю и заменить ее моделью совместных инвестиций. В статье, опубликованной на американском новостном сайте Free Press, он заявил, что нынешняя модель не соответствует статусу Израиля как одного из крупнейших мировых экспортеров оружия. Галланд добавил, что определение средств как иностранной помощи вводит в заблуждение американскую общественность. Американская помощь Израилю – это не благотворительность. Американские доллары поступают на американские заводы, а американские силы получают возможность, разработанные в Израиле и усовершенствованные в реальных боевых условиях, заявил Галланд. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Гильбоа поступило сообщение о ребенке, которого доставили в местную клинику в Мукейбле в тяжелом состоянии. По всей видимости, 6-летний мальчик стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. На место был вызван спасательный вертолет. Ребенка в тяжелом состоянии с множественными травмами эвакуировали в больницу Рамбам в Хайфе. Минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Москве и Московской области. Во второй раз за последние дни атакован нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь московского НПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбили 33 беспилотника, летевших на город. На территории важнейшего объекта топливной инфраструктуры Москвы зафиксировано несколько возгораний. Горят по меньшей мере два резервуара. НПЗ находится в 15 километрах от Кремля. Московский НПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребности региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 29, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
2: Лучшая музыка.
3: 89,1 FM.

0: 10:07 в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я это Екатерина Вергунова. Снова у микрофона, и ближайшие 2 часа проведем с вами вместе. А по традиции, значит, я приглашаю всех и каждого в наше и только наше музыкальное свидание. Плейлист чудесный готов. Спасибо Яне Романовой, нашему музыкальному дизайнеру. За него будем слушать, ну и, конечно же, много нужной и важной информации. Всем привет!
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Заряжаемся классной музыкальной энергией здесь на Первом. Ну и помним, сегодня четверг. Совсем скоро выходные. Совсем скоро отдохнем.

0: радио. Всегда с тобой.
1: Короче, я знаю, что ты хочешь. У меня есть все, что тебе нужно. Я обещаю, что я все тебе отдам.

0: хочешь.
1: Реклама.
2: Ох, если вы знали, как я хочу и любви, и вот это вот все, что я хочу, чтобы мне вот все прям дали, и в зеркало хочется посмотреть и сказать, вау, я только что из отпуска, например, из Японии. А там в Японии как придумают чего-нибудь. Ну, Япония всегда ассоциируется с точностью, инновациями и вниманием к каким-то мелочам, к каким-то деталям. А именно это чувство в каждом приборе Yamen. И подробнее нам расскажет Валерия Мейер, которая уже с нами на связи. Доброе утро!
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерия, еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Очень хочется стать красивой, особенно перед выходными, чтобы здесь и сейчас, и сразу. Что делать? Только можете вы нам помочь и рассказать, куда бежать, что покупать.
3: Смотри, на самом деле мы уже почти неделю в эфире,
2: да.
3: И чаще всего я, кстати, слышу вот такие запросы, да, они очень простые, очень женские. То есть женщины не говорят, что, например, у меня там отечность появилась, появились морщины, или там у меня мешки под глазами, да. Обычно женщины говорят так: лицо выглядит уставшим, там, кожа на теле стала менее упругой, хочу подтянуть внешний вид кожи, да.
2: Ой, я не знаю, как у вас там у девочек, а у нас у девочек, хочу здесь и сейчас, и все, чтобы сразу.
3: Но на самом деле это круто, что мы хотим здесь и сейчас. И я вам более того скажу, что, в принципе, японский бренд Yamen – это про здесь и сейчас. Почему? Потому что официально компания Yamen заявляет о своих результатах, и да, мы можем уже увидеть изменения уже после первого раза, как бы это ни звучало волшебно. То есть это не очередная игрушка, да, там только для одной щеки или там только для одного бедра. Нет, и прибор, который я сегодня представляю, называется Кависпа. Кависпа, на самом деле, один из моих любимчиков, можно даже так сказать. Во-первых, это очень супер универсальный прибор, который и для лица, и для тела. И сегодня мы прекрасно понимаем, что на самом деле крема недостаточно. Почему? Потому что крем — это, скорее всего, больше поддерживающая история. Или есть, например, такие женщины, которые покупают крем для лица, крем для шеи, крем для декольте, крем для живота, крем для правой ноги, крем для левой ноги.
2: Сегодня тонну крема. Берут... Мы как раз сегодня, да, говорили, у нас на полках уже тонна крема. Можно чем-то заменить одним вот таким, чтобы
3: вот
2: все это не
3: так
2: пылилось?
3: Вот японцы как раз об этом и подумали, что на самом деле сегодня технологии берут верх. Я всегда привожу замечательный пример, да. Еще когда-то Клеопатра тысячи лет назад лежала в ванне с молоком. Мы помним эти все истории из школ, из учебников, да. Потом в какой-то момент, давайте вспомним тоже ситуацию, мы все с вами ходили с кнопочным телефоном, и потом, оп, перешли на гаджеты более усовершенствованные. То же самое и пример с уходом за нашим лицом. То есть крем был раньше, сегодня берут верх технологии, которые используются уже в салонах, у косметологов. Кависпа — это домашний профессиональный прибор, который... и уберет все вызовы возрастные, скажем так, и морщины, и отечность, да, и темные круги под глазами, и поднимет уголки губ и глаз. И в том числе есть еще классная функция, которая расщепляет жир в нежелательных местах, например, на руках, на животе, на бедрах. Кависпа – очень доступный прибор, и тем более сейчас для всех слушателей Первого радио. Так как у нас сегодня последний день, я люблю удивлять, сегодня Кависпа только на время эфира. Вот прямо сейчас, мужчины, просыпайтесь, потому что дама вам потом скажет за это спасибо. Можно заказать японский прибор, который, кстати, произведен в Японии, не в Китае, по специальной цене, эксклюзивной, от 89 шекелей в месяц. Более того, сегодня все, кто звонят и покупает прибор, еще получают от нас подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните, звездочка 4577, звездочка 4577. Последнее предложение на этой неделе. Welcome!
2: Ну, мы еще поговорим, потому что мне уже стало интересно. Мало того, что мне сам бренд интересен, Yamen, да, и вот эта Кависпа для меня уже что-то новенькое. Поэтому я не прощаюсь, мы еще обязательно встретимся сегодня несколько раз. Пока.
3: Всего доброго. Bye-bye.
2: Я же напомню, что Yamen — это про сияние кожи, про тонус, про ощущение. Я снова нравлюсь себе в зеркале. Звездочка 4577.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Доброе утро всем, кто уже на ногах или кто только подключился к волне 89.1 FM. Погода за сегодня за окном словно сама определилась с настроением выходного дня, который уже совсем скоро. Это отличный повод взять управление в свои руки и довести этот день до конца. Ну и сейчас самое время налить чашечку крепкого кофе и позволить правильной музыке задать ритм этому дню. Ну а перед этим небольшая реклама, затем я сразу же к вам вернусь.
1: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
0: Отличный конкурс у нас, он продолжается, и я напомню, что уже совсем скоро, на следующей неделе, 22 июня, мы проведем окончательные итоги, подведем их в эфире Влада Зерницкого, узнаем, кто же победил, поэтому слушайте внимательно и прогрев-шоу, и шестую передачу здесь на Первом. Всегда с тобой.
1: Реклама. Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель». 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер». 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в «Карфур». Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага «Санософт» всего 21 шекель 90 огород. Кофе «Тестерс Чойс» 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп «Осем» всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте «Карфур». Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: В новом филиале «Мадонэй Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадонэй Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
10: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион. Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Вот такое лето на Первом радио.

0: Реклама.
1: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
2: Спасибо, Игорь Красковский. Обязательно услышимся еще в эфире. Ну, а я прямо сейчас возьму и позвоню звездочка 9122. Поговорю с «Супербус». И как уйду, вот что вы будете делать, а? Что вы будете делать здесь без меня? Звездочка 9122.
0: Реклама.

0: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
1: Я уверена, что многие из вас чувствуют, как в воздухе уже отчетливо пахнет долгожданными выходными. Даже небо кажется более праздничным. Рабочие задачи постепенно отходят на задний план. Ну и музыка в такой момент особенная.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Реклама.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur.
13: Дерех Ашима 9.
0: Реклама.
14: Ой, зря вы думаете, что я не умею говорить по-японски. Я уже выучила целых два слова. Ямен и кависпа. И именно про кависпа, что это такое, мы сегодня разговариваем с Валерией Мейер. Она с нами на линии. Здравствуй, Валерия, еще раз.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Красивое слово, вот это кависпа, я уже его выучила, здесь 20 минут хожу сама с собой, разговариваю, понимаю, что, знаю, что есть кавитация, это аппаратный метод эстетической медицины, но что такое кависпа, вот давай-ка объясняй нам подробнее, зачем нам это?
15: Во-первых, кависпа – это японский прибор, созданный компанией Яман. Яман уже существует с 1978 года, и мне важно сказать, что это компания не, которая вот появилась, и вот там, да, и...
14: Ну,
15: это
14: почти компания, 50 которая... лет, около да. 50 лет, то есть я понимаю, что вообще... они давно начали уже разрабатывать да. все свои технологии.
15: Да, но важно мне подметить, что изначально компания, в принципе, до 21 века разрабатывала только большое оборудование для косметологов и для салонов красоты. И только после того, как мы все уже поняли, что мир меняется, что женщины действительно хотят результат здесь и сейчас. Почему? Потому что не всегда можно поехать к косметологу, не нету всегда времени, а иногда нужно поддерживать состояние кожи, ну, постоянно. Почему? Потому что японцы, они же точно, вот это же философия красоты, да?
14: Японцы как будто знают, что в Израиле нам точно некогда ездить. Либо работа, либо корона, либо война. Точно нужно ухаживать за собой дома. Они прям... Ой, прям все знают про нас. Да.
15: Простыми словами я скажу, что прибор кависпа – это очень классный прибор, который создан для женщин, которые хотят выглядеть дорого, хорошо, свежо и не устало. То есть это прибор и для тела, и для лица. Есть технологии, которые улучшают состояние кожи и улучшают состояние лица мгновенно, как бы я говорю, реально мгновенно. То есть делают и лифтинг, и убирают морщины, убирают отечность, и разглаживают кожу. И... То есть, ну, тут много разных вещей. Почему? Потому что, в принципе, со всеми признаками старения. И есть технологии, которые работают с телом. То есть технология кавитации, она расщепляет жир и выводит его естественным путем. То есть молекулы жира уходят. Что классно, что эти изменения измеряются японцами. То есть, если вы пользуетесь прибором Кависпа 2-3 раза в неделю, не каждый день, 2-3 раза в неделю, берете его с собой в душ, в ванну, куда хотите, то уже через месяц без диет, без лишних напряжений, я бы сказала, можно уже уменьшить свой размер минимум на 1-1,5 размера. Это звучит реально круто. Поэтому, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, дорогие мужчины, дорогие женщины, будьте первыми. Я считаю, что гнаться за инновациями – это очень классно, потому что когда-то мы убирали наш дом с помощью щеток, да, а сегодня у нас есть уже классные умные пылесосы и так далее. То же самое и с нашим лицом. Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело быстро, дорого, красиво и ухоженно, я вам предлагаю позвонить прямо сейчас, потому что существует эксклюзивное предложение для всех слушателей Первого радио только на время эфира. Прибор Кависпа от 89 шекелей. И плюс, так как мы сегодня последний день в эфире, еще подарок стоимостью 400 шекелей. Звездочка 4577, звездочка 4577. Позвоните, проконсультируйтесь. И вам подберут все, как нужно, расскажут. В общем-то, звездочка 4577.
14: Я думаю, что я сейчас поставлю на какую-нибудь музыку и пойду звонить, потому что мне уже хочется. Я уже хочу дорого, красиво. Понимаю, что ухоженное лицо — это не просто роскошь, а часть уверенности, во-первых. А во-вторых, впереди выходные. В следующую неделю хочется уже быть, ну, как минимум, здорово, красивой. Я хочу дорого, богато. Звездочка 4577. Валерия, спасибо большое. Услышимся в следующем.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Время 10 часов 52 минуты в студии Первого радио. Наше утро плавно переходит в уверенный, продуктивный день. Погода за окном просто шикарная. Солнце заливает улицы, дарит нам мощный заряд чистого эндорфина. Ну а рядом с нами это самое время окончательно стряхнуть остатки сна и поймать этот позитивный ритм. Включайте громкость повыше, ведь у нас впереди целый час отличной музыки и под стать этому прекрасному утру. Да, еще одна композиция вас ждет, затем небольшая реклама, ну и затем выпуск новостей, который подготовила Лидия Топельберг. Узнаем вместе с ней все, что происходит вокруг нас, ну и за рубежом тоже. А далее, в следующем часе, я вновь вернусь к вам.
1: 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
3: Я это...
4: Что? Опять?
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
5: Реклама.
7: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
10: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл». Мебель «Дакс». Решен лицон, Лещанский 3.
5: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Иранский чиновник заявил, что происходящее в Газе влияет на весь регион. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иранский чиновник, близкий к переговорам, заявил, что Газа присутствует в духе договоренности между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, продолжающаяся эскалация в Газе или Ливане может подорвать основу любого политического соглашения. Фронты связаны друг с другом. То, что происходит в Газе, влияет на весь регион. Он добавил, что подписание соглашения – это не конец. Приверженность на местах является мерилом успеха любого соглашения. Как сообщает информационный портал Wynet, старший сержант резерва Александр Филин, погибший накануне в результате подрыва военного транспорта на юге Ливана, репатриировался 14 лет назад из Украины в рамках молодежной программы «Наали». По завершении обучения в школе он был призван в ЦААЛь, служил в статусе солдата-одиночки снайпером в бригаде «Нахаль». Во время службы он нейтрализовал террориста, пытавшегося напасть ножом на его товарища на КПП в районе Шхема, за что был удостоен награды президента Израиля. В Южном Ливане он служил в рамках резервистской службы, далеко не первый за последние годы. Дата и место похорон Александра Филина пока не сообщаются. По данным информационного портала «Вести», Моти Бабчик, один из самых влиятельных деятелей в партии «Агудат Исраэль», заявил, что ультраортодоксы продолжат протесты и рассматривают дополнительные шаги. Бабчик был один из организаторов вчерашней демонстрации у военной тюрьмы номер 10. В интервью Вайнет он рассказал, что демонстранты организованно прибыли туда на 240 автобусах и еще тысячах транспортных средств. Бабчик также прокомментировал раскол в коалиции Нетаньяу. «Мы пытались распустить Кнессет. Не думаю, что сейчас есть что распускать. Кнессет распустится автоматически через 2-3 недели. Нам тяжело с правительством, и поэтому Агудат Исраэль его покинула». Окружной суд в Лоди приговорил 61-летнего Моше Атеса к пожизненному заключению и еще 2 годам тюрьмы за убийство его жены и матери 3 детей Сигалит Брахи, 54 лет. Суд также обязал Атеса выплатить семье погибшей максимальную предусмотренную законом компенсацию в размере 258 тысяч шекелей. По материалам суда, Сигалит Браха была убита в феврале 23-го в квартире супругов на улице Анаси в Лоди. Согласно материалам дела, Атес нанес ей многочисленные удары по голове гантелью, пока она спала, а затем несколько раз ударил ножом в верхнюю часть тела. Прокуратура утверждала, что убийство было обдуманным и заранее спланированным. После убийства он покинул дом, позвонил в службу скорой помощи и сообщил, что убил жену. Позднее, заметив приближающихся полицейских, попытался скрыться, однако был задержан после столкновения его автомобиля с машиной пограничной полиции. Сам отец не отрицал совершение убийства, однако на протяжении всего процесса утверждал, что страдал психическим расстройством, которое якобы мешало ему адекватно воспринимать реальность. Суд отклонил эти доводы, указав, что подсудимый действовал осознанно и пытался использовать подобную линию защиты, чтобы избежать наказания. В решении суда говорится, что осужденный был одержим супругой и ревновал ее. Судьи отметили, что он понимал, что жена не зависит от него ни финансово, ни юридически, однако не был готов смириться с возможностью расставания. Подобно другим мужчинам, которые, к сожалению, убивали своих партнерш после того, как те выражали желание расстаться, подсудимый, по всей видимости, руководствовался искаженным представлением, согласно которому, если жена не будет принадлежать ему, то она не будет принадлежать никому, говорится в приговоре. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал второй за последние дни воздушный удар ВСУ по Москве. Основной целью атаки стал расположенный в Капотне нефтеперерабатывающий завод, ключевой объект энергетической инфраструктуры российской столицы. Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до московского региона. Второй раз за неделю поражен московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины, написал он в телеграм-канале. Совершенно справедливы ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, сообщил Зеленский. Президент отметил, что точность и эффективность дальних ударов получили высокую оценку союзников Украины. Пришло время переходить к реальным дипломатическим шагам для завершения войны, и ответственность за это лежит прежде всего на России, добавил Зеленский. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Вот такое лето на Первом радио.

0: На часах 11 часов 8 минут. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Это первое радио. У микрофона Екатерина Вергунова снова. Сейчас самое время достать солнцезащитные очки, даже если вы просто сидите в офисе или стоите в пробке. Я лично приглашаю вас вновь в наше и только наше музыкальное свидание. И в этом часе мы продолжим двигаться вперед к тем самым выходным, которым ждем уже целую неделю. Всем привет!
1: Dance. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Наше настроение на этой отметке утра просто обязано быть на высоте. И мы прямо сейчас подкрутим градус вашего позитива.
2: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто. Если не мы, так-так, то кроме нас будет топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
3: Полетели, это время и стекло.

0: подчеркиваю, будьте оригинальными, настраивайтесь на нужную частоту, впереди еще много солнца и, конечно же, отличной музыки.
1: 89.1 FM. Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
0: Врывается в наш эфир невероятная, позитивная, красивая Мадонна с композицией «Holiday». Напоминает нам, что выходные вот-вот уже на носу. Они здесь, они уже стучат в нашу дверь. Откроем им дверь.

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья мои, Япония действительно признанный мировой лидер в технологиях. Это знает каждый, но японский подход к бьюти-рутине часто отличается от европейского. И сегодня мы, разумеется, узнаем вместе с Валерией Мейер, которая с нами уже на линии, все про бренд, японский бренд Yamen. Ну и, конечно же, вспоминаем, что мы на этой неделе изучили. Два аппарата, насколько мне известно. Валерия, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро, здравствуйте. Я на самом деле забыла такой важный момент, и вот мы говорим там про прибор, но я забыла рассказать про компанию чуть-чуть Yamen, кстати.
1: Да.
2: Я уже сказала, что компания с опытом, компания то, но я забыла очень важный момент, что у компании Yamen на сегодняшний день зарегистрировано более 400 патентов. И есть зарегистрированных 778 объектов интеллектуальной собственности.
1: Давай сразу переведем. Да. Что такое Yamen? Это не на авось, это когда вот точно, уверенно, здесь и сейчас. Я так считаю.
2: Да,
1: у меня свой японский перевод, извините.
2: Смотри, Yamen — это действительно компания, которая на самом деле сегодня задает тренды в сфере домашней косметологии. И это важно сказать, потому что вот очень многие часто там могут заказать в разных местах дешевые приборы, а потом ждут, эффекта нет. На самом деле все, что сегодня есть на рынке представлено, это все гаджеты, которые пытаются копировать технологии Yamen. Пытаются. Почему? Потому что все зарегистрировано и запатентовано. Это важный момент, кстати. И в каждом приборе есть патент. В каждом. То есть либо это объект интеллектуальной собственности, либо патент. Так как мы говорим про Кависпа, в самом Кависпа есть два патента. Первый патент — это то, как... Это очень сложно по радио объяснять и не показывать.
1: Давай попробуй. Давай это объясняй, а я сейчас в камеру буду руками показывать.
2: Во-первых, это поверхность, которую мы прикладываем к нашему телу, вот она запатентована. То есть это создает ощущение того, что мы как будто делаем массаж, но это не такой типа обычный массаж, да, вот как массажер.
1: Да.
2: Это специальная поверхность запатентована, которая максимально прилегает к нашему телу, тем самым технологии, которые в этом приборе, максимально охватывают большую часть. Поэтому сеанс очень быстрый. То есть это не полчаса, не 40 минут, 10 минут, 12 минут максимум, и этого достаточно. Второй патент, который есть, это технология кавитации. Кавитация – это технология, которая расщепляет клетки жира. И как она это делает? Более того, я вам скажу, что она их очень быстро расщепляет. То есть технология вообще, как бы, если про эту технологию говорить, я могу очень так медицинскими терминами сказать, но...
1: Не, нам надо доступно и понятно,
2: чтобы было... Да, доступно и понятно, что она как бы выталкивает клетки жира в систему, которую в организме выводит естественным путем из организма. Что
1: подожди,
2: на самом деле...
1: То есть мужчинам это тоже можно использовать этот аппарат? Получается, что я как жена могу продолжать вкусно кормить мужа, а он будет, значит, постоянно расщеплять.
2: Да. Вот. И вот эта технология кавитации, да, на самом деле она вообще сделана только для тела и для зоны, где у нас есть второй подбородок, у тех, у кого он есть. На лице она не работает. Почему? Потому что японцы доказали, что нельзя убирать подкожный жир на лице, так как теряется симметрия. Поэтому технологии, которые для лица, это другие технологии, которые там убирают морщины, стимулируют коллагеновые волокна, вырабатывают эластин. И по сути, я вам скажу, что на сайте представлено, что 100% женщин, принимавших участие в исследованиях, доказали о том, что уже через 3-4 сеанса кардинально меняется цвет лица, то есть он не серый, а становится сияющий, яркий. То есть все неровности воспаления тоже уходят. Про жир, если мы говорим, да, про лишний вес, скажем так, да, то изменения кардинальные проходят через 3-4 недели. Вот, но и на самом деле я вам скажу, что этим прибором очень приятно пользоваться, потому что вот не нужно там на специальную процедуру делать, нет, просто взяли его с собой в душ, пока вы в душе, да, или в ванне, вы сделали себе сеанс, вышли уже из душа совсем с другими ощущениями. Я всегда говорю, в Ямане вы покупаете не прибор, вы покупаете ощущения, вы покупаете возможность сказать, я ухаживаю за собой полностью, я становлюсь более уверенной в себе. Почему? Потому что я нравлюсь себе в зеркале. Это для женщины очень-очень важно. Сейчас специально для всех слушателей Первого радио эксклюзивное предложение на приборы Yamen. Прибор Кависпа сегодня от 89 шекелей в месяц. Более того, еще подарок стоимостью 400 шекелей, поэтому не нужно ждать понедельника. Сейчас звонят те, кто не ждут понедельника. Сейчас звонят те, кто хотят увидеть результат быстро. Звездочка 4577, звездочка 4577. Это не про исправить себя, это про уважение к себе.
1: Ну, для тех, кто уважает самого себя, я повторю номер телефона, звездочка 4577. Это для того, чтобы добавить и лицу, и телу, и свежести, тонуса, эффекта более ухоженного, подтянутого вида. Ну и, разумеется, позвонив по этому номеру, вам объяснят, вы скажете наверняка, для чего вы хотите, потому что кто-то ухаживать хочет сейчас, здесь и сейчас за лицом, кто-то уже сразу за телом, кто-то за всем сразу. Разумеется, вам помогут и объяснят, какой же аппарат этого бренда, японского бренда Yamen, вам подойдет больше всего. Валерия, я не прощаюсь, у меня еще куча вопросов. Звездочка 4577. Услышимся в следующем выходе. Пока.
0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
7: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сиоу Ай. Мебель ДАКС. Решен лицон. Лещанский 3.
0: Реклама.
8: Дело было этим летом пару дней назад. Мы пошли искать девчонок, ели виноград.
9: Вот такое лето на Первом радио.

0: Вот такое лето на Первом радио.
1: Ой, действительно, и небо танцует, и море, и природа сегодня щедро делится с нами витамином D, хотя мы тут в офисах сидим. И отличным настроением мы решили не отставать от погоды. Добавили в плейлист «Максимум тепла и света». Встречайте трек, который заставит вас улыбнуться, потанцевать и сделать этот день еще ярче.

0: Реклама.
1: Друзья, это лето дарит много интересного и полезного, и компания Супербус тоже приглашает вас на работу, если вы ее ищете и хотите на клевых, классных условиях устроиться. Супербус, звездочка 9122, но подробнее нам расскажет Игорь Красковский. Встречаем.
2: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122 звезд.

0: 9-1-2-2.
1: Реклама. Вот такое лето на Первом радио.
0: Уверена, что вы разделяете этот вайб вместе с нами, где бы вы сейчас ни находились. Настраивайтесь на нужную частоту 89.1 FM. Впереди еще много солнца и, конечно же, отличной музыки.

0: Реклама.
1: Скажите мне, дорогие друзья, у вас умный дом есть? Наверняка у многих есть, и наверняка многие слышали, что такое умный дом. А ведь есть еще и умная система ухода, которая работает глубже, точнее и современнее. Сегодня мы говорим об этом уходе именно с Валерией Мэйр и компанией японского бренда Ямен. Валерия, здравствуй еще раз. Давай подытожим.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Давай подытожим, что же у нас получается. Ну, красота в первую очередь, уход тоже в первую очередь, все остальное потом. Но нельзя забывать, что выходные впереди, и хочется в следующую неделю уже прийти красивое, чтобы тут все коллеги полегли прям, знаешь. Что делать?
2: Смотрите, у нас на самом деле на этой неделе получается последний эфир, и да, важно подытожить. Во-первых, компания Ямен появилась наконец-то в Израиле. Вообще, компания Ямен уже известна во многих странах СНГ, есть уже топ приборов. Так вот, сегодня прибор, который я представляю, это прибор Кависпа, который входит в топ-3 лучших прибора. Почему? Потому что, во-первых, это, скажем, прибор, который универсальный. То есть он подходит и для тела, и для лица. Для лица, то есть мы делаем полностью уход, разглаживаем морщины, убираем серый тон, освежаем лицо, даем тонуса,

0: делаем лифтинг. И тело — это все, что касается ухода. Почему, кстати, за телом? Очень часто возраст выдает не лицо, а руки, например,
1: да,
0: или
1: уж,
0: шея.
1: Про которые мы забываем. Вдруг такое лицо подтянутое, и шея такая, да, раз, и такая вау.
0: Да. А вот, поэтому, смотрите, за телом очень важно ухаживать в том числе. Почему? Потому что, как бы, не только, я говорю сейчас про технологии, которые дают тонус, а еще вот, например, технология кавитации, которая расщепляет жир, на самом деле, это тоже все дает уверенности, это все дает уверенности. Придает ощущение того, что я важна, придает ощущение, что я ценна, что я хорошо выгляжу. Мы, женщины, прекрасно знаем, когда женщина хорошо выглядит, да, она чаще выходит из дома, например, начинает больше фотографироваться. И для меня всегда самое важное изменение, вот часто звонят клиенты и говорят, да мне уже ничего не поможет. А потом проходит время, потом мне говорят, ой, как я вообще без этого прибора жила, раз, а потом начинаются вот такие фразы. Я себе купила новую помаду, я себе купила новую сумочку.
1: Началось.
0: Я вот сходила, началось, да. Простыми словами, это очень замечательный японский домашний прибор для лица и тела, который помогает сделать уход более технологичным и регулярным. То есть вы не просто намазали крем и надеетесь, вы добавляете прибор, вы добавляете технологии, вы уделяете себе время, вы включаете уход как ритуал. И наша кожа, она любит регулярность. То есть это, она не любит эту истерику перед праздником, не срочный уход перед свадьбой дочери или сына, а спокойное, постоянное ухаживание. Поэтому, дорогие друзья, последняя возможность приобрести прибор Кависпа. Супер-супер предложение только для слушателей Первого радио, только сейчас. Все, кто позвонит по номеру звездочка 4577, звездочка 4577. Не звоните, если вы все еще откладываете до понедельника, это я вам сразу говорю, это вам не поможет. Звездочка 4577, сегодня прибор Кависпа от 89 шекелей, и сегодня мы еще даем подарок стоимостью 400 шекелей, поэтому смотрите, после первого сеанса будет уже результат, главное не откладывайте себя, потому что лицо и тело у нас не на потом, оно с нами каждый день. Звездочка 4577.
1: Слушателям всегда везет, мне не очень, потому что именно сейчас я не могу встать, пойти позвонить, бросить свой пост, а вот слушатели могут отложить свои дела, позвонить по номеру звездочка 4577 и разузнать, и заодно приобрести вот такой вот аппарат Кависта от японского бренда Yamen. Валерия, спасибо большое, я уверена, что мы еще когда-нибудь услышимся на просторах Первого радио, но эта информация для меня лично была очень полезной, надеюсь, что нашим слушателям тоже.
0: И, разумеется, доброго.
1: От себя хороших тебе выходных, ну и классных,
0: спасибо.
1: И много клиентов. Спасибо, пока.
0: Bye-bye.
1: Еще раз повторю, друзья мои, это был последний выход на этой неделе от компании японского бренда Yamen. Сегодня мы представили аппарат Кависпа, и вам стоит позвонить по номеру звездочка 4577, если вы хотите прямо сейчас начать красиво, классно ухаживать за собой, поднимать себе настроение, конечно же, внутреннее состояние и, разумеется, радовать своих близких.
2: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Вкусно и выгодно с Маадана и Мания. Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen, 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо, 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь, 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: Красота любит внимание. А роскошная красота, японские технологии. Yamen. Yamen. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
11: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
12: Реклама.
13: Этим летом пару дней назад мы пошли искать девчонок, ели виноград.
12: Вот такое лето на Первом радио.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: 11:53. Наше время постепенно подходит к концу, уступая место яркому полудню. Солнце сегодня стало, мне кажется, главным спонсором нашего отличного настроения и улыбок в эфире. Спасибо, что провели эти минуты солнечные вместе с нами в нашей компании. Разумеется, мы не прощаемся, ведь впереди еще много отличной музыки под это безоблачное небо. Оставайтесь на нашей волне 89.1 FM. Ловите лучи тепла, и пусть этот день приносит вам только радость. С вами была Екатерина Вергунова. Ну а снова у микрофона появлюсь сегодня в 16:00.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
9: Carrefour. Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
10: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Переговоры с США и Ираном начнутся 19 июня в Бюргенштоке. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что переговоры об окончательном соглашении между США и Ираном начнутся завтра в Бюргенштоке. Это курорт, расположенный на берегу Люцернского озера. Согласно заявлению, на первом этапе представители двух стран проведут встречи с пакистанскими и катарскими посредниками, а также с представителями других государств, в которых затрагивает соглашение. Никакой дополнительной информации о расписании или подробностях переговоров на данном этапе нет, сообщает МИД Швейцарии. Мальчик в возрасте около года, не получивший плановые прививки по возрасту, был госпитализирован в больницу Шарей Цедек в Иерусалиме в угрожающем жизни состоянии после воспаления надгортанника, вызванного гемофильной палочкой. Благодаря быстрой диагностике и лечению, проведенному многопрофильной командой врачей, состояние ребенка стабилизировалось. В настоящее время он переведен из отделения детской интенсивной терапии в педиатрическое отделение. Администрация больницы Шарей Цедек сообщает, что изначально врачи подозревали, что малыш проглотил какой-то предмет, поскольку не мог дышать. После обследования и опроса родителей выяснилось, что речь идет о редком инфекционном заболевании. Эпиглотит стал гораздо реже встречаться после включения вакцины в национальный календарь прививок. В данном случае своевременное лечение предотвратило возможную смерть малыша. Профсоюз работников органов местной власти потребовал от министра социального равенства Май Голан отменить решение о прекращении финансирования муниципальных координаторов ЛГБТ-сообществ. В письме профсоюз подчеркивает, что увольнение преданных своему делу сотрудников нарушит их трудовые права и лишит сопровождения и поддержки нуждающейся в этом группы населения, прежде всего на периферии в муниципалитетах с бюджетными трудностями. Программа финансирования координаторов ЛГБТ в местных советах существует с 2022 года в рамках отдела по продвижению ЛГБТ-сообществ при Министерстве социального равенства. Более 80 местных советов нанимали таких координаторов по программе открытого конкурса министерства. Во многих советах они являются единственной точкой обращения по вопросам ЛГБТ. Банк Леуми сообщил о намерении выплатить единовременный бонус в размере 700 шекелей своим клиентам, отвечающим установленным критериям. Речь идет об очередной части программы Банка Израиля по возврату клиентам банков части банковской прибыли на 3 миллиарда шекелей. Бонус получат клиенты, отвечающие в совокупности трем критериям. Ежемесячное зачисление зарплаты на счет в Леуми в среднем не менее 5000 шекелей, среднемесячный оборот по банковской карте Леуми не менее 5000 шекелей и наличие дополнительного банковского продукта ипотеки сроком более года или депозита сроком не менее полугода. В связи с масштабным украинским ударом по Москве и Московской области Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Россия» отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, что следует из данных онлайн-табло Аэрофлота. Как отмечает агентство «Интерфакс», в статусе отмененных на текущий момент числится более 80 рейсов из Москвы и более 90 в ее направлении. В статусе задержанных более 50 и 60 соответственно. Всего, судя по онлайн-табло, Аэрофлот и «Россия» планировали выполнить сегодня более 350 рейсов из Москвы и 370 в столицу. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытие пассажиры, в том числе уже совершившие посадку в самолеты. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет соответствовать среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Это группа Bee Gees. Тут они в конце песни Staying Alive повторяют I'm going nowhere, somebody help me. То есть я вообще потерял ориентиры. Не знаю, куда идти. Не знаю, что со мной. Кто-нибудь помогите. В жизни бывают такие ситуации, когда ты оказываешься в какой-то новой реальности, в которой ты пока еще не решил, каким ты будешь и как ты будешь. Изменяются какие-то жизненные обстоятельства. Ну, если это женитьба, то там не до раздумий. Там все будет нормально и пойдет по графику. А вот если это развод... У меня сегодня, несколько дней тому назад одна знакомая пришла в один офис, там ей надо было оформлять какие-то бумаги, и служащая в этом офисе просто светилась счастьем. Вот по ней было видно, вот из нее лучи счастья. И когда они немножко вошли в контакт, она спросила, а что, вот по вам видно, что вы очень счастливы. Она сказала, я развожусь. Надеюсь, что она знает, в какой реальности она окажется после этого развода и что будет делать. Мало ли что, у взрослых родителей дети улетают из дома, там, выходят замуж, женятся, идут в армию или еще что-то, уезжают работать куда-нибудь, они остаются одни. Тоже надо эту реальность осознать и сказать себе, что я буду делать, что теперь, как, куда дальше идти. I'm going nowhere, somebody help me. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех слушателей Первого радио на Первом радио 89.1 FM. Сегодня 18 июня, Йом-Хавиши, четверг. Слушайте, у нас сегодня планов полно вообще, громадье на эти два часа. Я не знаю, как мы с ними справимся, но я хочу напомнить вам, что вы вчера не отгадали мою загадку, такую спортивную, и надеюсь, что сегодня вы ее отгадаете. Несмотря на то, что планов громадье, мы с вами будем общаться, закруглять углы нашего общения на этой неделе, потому что в следующий раз мы сможем общаться только через трое суток. И я вам предлагаю писать на любую тему, которая важна вам, или в Фейсбуке на странице программы PM, как обычно, или это он, WhatsApp, наш мессенджер. Можно отправлять ваше сообщение на наш номер 054-2070-800, как обычно. 054-2070-800. Голосовое сообщение можно отправить, текстовое можно отправить, подписываться в текстовом, представляться в голосовом. Голосовое должно быть полминуты, не больше. Но зато два можно сообщения прислать. Каждый радиослушатель может прислать в одну программу. Что еще? Не знаю. Загадка я сказал. Спонсор скоро объявлю. Сегодня мы должны поговорить. Сегодня, оказывается, годовщина смерти Любавического Рэбе. Для многих это знаковое событие. И мы поговорим о том, что это событие, почему оно знаковое и вообще, что это такое. И кто эта фигура в еврейской религии Любавический Рэбе. Поговорим с раввином в середине этого часа. Все, пока на эту минуту. Время, ой, какое время. 12:12 PM. Поехали. Чуть не забыл сказать, что сегодня день Гимел, месяца Тамуз. Третье Тамуза в еврейском летоисчислении.

Спасибо, мои счастливые дни. Спасибо, мои счастливые дни.

0: я считаю, что человек еще должен как-то для себя отмечать, что сейчас у него в жизни счастливые дни. Вот бывают такие ситуации, счастливые дни, вот такие обстоятельства, любовь, зарплату повысили, выиграл 20 миллионов в лото, уезжает в отпуск. Он должен говорить: какие счастливые дни у меня, это же классно. Это придает оптимизма, здоровья и светлому взгляду на жизнь и окружающих. Я вот так вот думаю. «Счастливые дни» — это была песня Аллы Пугачевой. Сейчас счастливая Марьяна Беленькая с нами в эфире, потому что она представит свою вечернюю программу. Марьяна, привет.
1: Привет.
0: Я еще в отпуск собираюсь.
1: Скоро.
0: Вообще,
1: сейчас я вдвойне. Да, я представлю. Программа у нас, правда, не очень счастливая. Я еще не решила, как я ее назову, но что-то про апокалипсис послезавтра.
0: Хорошо, что не завтра, слушай. Это уже какие-то хорошие новости, да?
1: Да. Вот. Мы говорим с политологом Иваном Преображенским, и он рисует картину в мире, которая складывается, мировое устройство после того, как Трамп подписал вот этот прекрасный меморандум.
0: Да.
1: Ну, то есть не завтра, но
0: и
1: послезавтра.
0: И сказал, пусть у Ирана будет немножко ракет, ну что, у других есть, а у него, а ему нельзя, что ли, пусть будет у него.
1: Да, он много всего прекрасного сказал. И, в общем-то, с Иваном мы обсудили все. Трампа, Россию, где горит тоже апокалипсис, в общем-то, капотня. И даже немножко Белоруссию, оказывается, Александр Лукашенко при делах очень даже во всех этих ситуациях. Так. В общем, от Китая поговорили обо всем, но все это складывается вот в картину под двумя словами «Апокалипсис послезавтра». Мне, честно говоря, мы передачу записали страшно.
0: А, да?
1: Да.
0: Значит, господа, примите успокоительные таблетки,
1: транквилизаторы.
0: И сегодня в 19.00 будет такая программа.
1: Особенно слушайте до конца, потому что вначале так мы все спокойно разогреваемся, а потом как Иван нарисовал картину будущего.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот эти мысли, они ко многим приходят. Я смотрю, что происходит вообще в мире, да? Особенно здесь, в Израиле. У нас тут мы из войн не выходим уже там 2.5 года, скоро 3 будет. И думаю, господи боже мой, что в России творится, что Трамп там этим угрожает, тем угрожает. Думаю, сейчас мировая война начнется вообще.
1: Так она идет,
0: Мне кажется, для того, чтобы остановить этот, раз ты затронул эту тему, апокалипсис послезавтра или через 3 дня, надо вовремя обнаружить какого-нибудь маньяка во главе государства и каким-то образом его убрать оттуда. Вот я на примере Гитлера вспоминаю, но тогда трудно было, потому что вот он может довести
1: эффект,
0: до Цугундера.
1: Когда маньяков нервы. Слишком много становится, понимаешь,
0: проблема. Одного за одним, значит, надо убирать.
1: Какой вы как кровожадный, Павел Михайлович.
0: Я кровожадный, я мир спасаю.
1: Ты диктатор, вот тебе все зрители пишут.
0: Не все, один только.
1: Так, ну поскольку я счастливый человек, да?
0: Давайте так, значит, эта программа сегодня в 7 вечера.
1: Вечера.
0: В эфире первого, и потом в Ютубе все время.
1: И сразу.
0: Так как ты уезжаешь в отпуск, я знаю...
1: Нет, я еще в понедельник не в отпуске, но я уже знаю, с кем мы будем говорить.
0: Давай,
1: анонсируй. В понедельник мы будем говорить с Михаилом Крутихиным подробнее про Иран, потому что мы с ним говорили в начале войны, после вот прекращения огня, и вот сейчас еще обсудим меморандум, замкнем. Он, так сказать,
0: мне
1: круг.
0: Знаешь, что интересно? Вроде бы говорят, что меморандум предусматривает наш выход из Ливана.
1: Да.
0: А у нас тут все говорили никогда и ни за что. Вот я хочу посмотреть, что будет с этим происходить.
1: Надо, тут нужно еще ждать, смотреть. В общем, поговорим с Михаилом Крутихиным про Иран, про Ливан, про ситуацию, про Ближний Восток в понедельник.
0: Так, окей.
1: А потом у нас будет вот... А потом я ухожу в отпуск, но передачи будут выходить.
0: Угу.
1: А, следите поэтому за анонсами в соцсетях Первого радио, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме. Не забывайте на них подписываться так же, как на Ютуб. И у нас будут такие гости. Не скажу, в каком порядке, но вот будут. Виктор Вахштайн, социолог, которым мы говорим о начавшейся волне противодействия антиизраильским всяким группировкам в Англии и США. О политической паранойи, в общем.
0: Именно антиизраильским, не антиеврейским, антисемитским, антиизраильским, да?
1: Palestine Action, ты знаешь, запретили группировку такую. В США там тоже группу задержали товарищи. И Виктор, как обычно, интересно все рассказывает. Потом у нас будет Яна Гриншпун, тоже такой исследователь в Европе исламизма, радикальных течений. Она очень интересно рассказывает, что происходит в Европе, про политику Франции на Ближнем Востоке. И потом уже ближе к 4 июля поговорим с Алексом Наксоном, американским журналистом, про 250 лет Америки, в общем-то, что с американской мечтой. Ну, еще добавлю, что несмотря на мой отпуск, будут актуальны обзоры арабской прессы все недели моего
0: завтра
1: отпуска.
0: Тоже.
1: И завтра, и на следующей неделе, и через неделю. В общем, тут я не могу сказать, что я с вами прощаюсь. Я не прощаюсь.
0: Господа, то есть плюс к программе, которую мы анонсируем сегодня, как обычно, завтра в 8 утра на Ютубе Первого, да, обзор арабской прессы. Я всегда подчеркиваю, что Марьяна, по-моему, одна в Израиле делает это на русском языке.
1: Да, я как раз пойду вот расскажу, что арабы думают и про ракеты, и про то, что Трамп предложил Сирии и Ашара разбираться с Хизбаллой. Вот не только что мы нецензурно думаем, но что и они тоже нецензурно думают.
0: Марьяна, спасибо. Интересные программы. Господа, следите. Гости интересные. Если вам вот эта актуалия интересна, не пропустите или эфир Первого, или заходите в YouTube в любое удобное вам время и слушайте, смотрите эту программу, как я уже сказал, когда хотите. Марьяна Беленькая, но ты еще сегодня в деталях.
1: Я еще в деталях, да, так что не прощаюсь.
0: В общем, активистка. Спасибо, Марьяна. Bye-bye.
1: До свидания.
0: Так, у нас есть спонсор сегодняшнего эфира. Хорошо уже, а может быть, не очень хорошо некоторым, а некоторым хорошо. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Сегодня особенно актуально вам напомнить про них. Сейчас расскажу почему. Во-первых, у них в меню настоящие вкусы Востока и Кавказа. То есть золотистые чебуреки, сочная самса, кюрзе и хинкали, вареники, домашние пельмени, сытный ароматный бахш, лагман, душпере, а также пирожки с мясом, картофелем и яблоками. Все это делается вручную из исключительно свежих и качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Многие из этих продуктов есть и в виде полуфабрикатов. Можете забрать домой, положить в холодильник, морозильник и нагреть, когда вам надо будет, и угостить сами себя, прежде всего. Значит, «Мантис» особенно просила сегодня обратить внимание, что по четвергам, а сегодня ведь четверг, и пятницам их шеф-повар готовит наваристый восточный настоящий плов. Можно приехать, кастрюльку набрать, привезти домой. Ой-ой-ой. Слушайте, а у нас нету какой-нибудь длинной песни минут на 30, чтобы я успел? Они здесь недалеко от нас. Подъехать и взять, а? Вау. Промзона Ромат Ильягу в Ришон-ле-Циони, улица Бен-Цви, 23. Таков их адрес. Есть своя бесплатная парковка. Бен-Цви 23 Ришен. Так что «Мантис» наш спонсор сегодня. Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Приятного аппетита всем.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: «Центркар Азур».
9: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
10: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле, а также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
11: Реклама. Библиотека PM.
12: Каждый вечер делайте ревизию своих мыслей. Плохие выбрасывайте в мусорное ведро, хорошие селите в сердце. Это продлит вашу жизнь. Ольга Анина.

Балтимора «Тарзан Бой». Первое сообщение сегодняшнее. Значит, наш постоянный слушатель из Афулы, который все время по-разному представляется, путает меня. Салам пополам всем. Я ПМ, я бывший рыбак из Израиля. На мышеловку попалась маленькая ящерица. Там комара, мошки разные. Так он пишет, уже не спасти, к сожалению. Что делать? Убить ее, чтобы не мучилась? Или дать ей умереть самой от голода и обезвоживания? Не повезло маленькой рептилии. Если вы спрашиваете меня, попробуйте дать ей немножко воды, и там, что она там ест, зелень какую-то, а может быть, она спасется и выживет. Всем привет. Опять соболезные родным и близким погибшего вчера военнослужащего в Ливане, пишет нам Слава. Светлая память ему, а родным низкий поклон. И на этом фоне тысячи харидим устраивают балаган протеста. Балаган протестует против службы в армии. Отменить им все пособия, стипендии, водительские права, возможность летать за границу. Достали уже. А всем болельщикам сборной Узбекистана позитивы и надежды, что еще не все потеряно. Всем нам хороших новостей и беззаботных выходных. Ну, смотрите. Сборную Узбекистана можно поздравить с первым голом на чемпионате мира по футболу вообще в истории, как я понимаю, этой команды. Начало положено.

0: Кейн. Я его путаю все время с Майклом Кейном. Отличился. А как он перебил пенальти, а? Это вообще. Перебил, в смысле, забил со второго раза. Ира, как все зыбко и переменчиво в нашем мире. Еще вчера президентом Америки был Дональд Трамп. Сегодня он просто рыжий идиот. Но это не мое умозаключение. Павел услышал это высказывание на одном из радиоканалов нашей страны. Ну, смотрите, от меня вы такого не услышите в адрес президента США, естественно. Я не оскорбляю людей. Но мы видим, сейчас на наших глазах происходит кардинальное изменение отношения Дональду Трампу. Его сторонники пытаются еще там что-то оправдать, вспомнить, там, что он хорошего сделал, но их становится все меньше и меньше. Заслуга Трампа, главная для нашей страны, это спасение наших заложников, остановка войны. И этого у него никогда мы не заберем и не заберешь. Ему за это спасибо. То, что сегодня происходит, я даже не знаю, как назвать. Два голосовых сообщения, по-моему, это кто? Зугин, слушаем.
1: Добрый день от Зугина, дорогие. Сделал путешествие, пилигримом побыл. Столько десятки, если не сотни раз ездил в аэропорт Иерусалим. И в этот раз я испробовал путь на поезде. Такое ощущение, конечно, что перенесло меня в будущее. В Иерусалим, Ракеве Такаля, в старый город. И я почувствовал, как мы, керчане, ну и даже израильтяне, живя возле моря, в Керчи, Азовская, Черная, Керченский пролив, Израиль, Средиземное, Красное, Генесарецкое, Мертвое море. И, короче, постепенно перестаем туда ездить. Так вот, Иерусалим, он для нас открытый. Это центральный город всего мира. Мало того, этот город, если к нему обращаешься в молитве, как я и сделал, стена плача. И я на самом деле, когда приехал, вдруг все стало налаживаться. То есть была явная связь молитвы в Иерусалиме возле стены плача, ну, как положено, записка, все дела. Проходит короткое время, и ты видишь, что все, что просил, у тебя получается. Так что, дорогие, в Иерусалим, Зугин.
0: Чудеса в старом городе с нашим слушателем Зугиным. И точнее, у стены плача. Платон прислал мне какое-то перечисление с психиатрической лечебницы, слова, которые мало кто знает. И что мне с этим делать? Тут 12 слов, много текста. Потом он напоминает, что сегодня у Пола Маккартни день рождения, надо порадовать старика. Это совершенно верно. Сейчас мы порадуем всех, не знаю, может быть, не столько его, сколько поклонников группы Битлз и Пола Маккартни. Добрый день. Огромное спасибо за вечный хит от группы Bee Gees. Сделали отличное настроение на целый день. Викинг. Bee Gees открыли сегодня программу PM. Доброго всем дня. Вы знаете, Павел Михайлович, иногда развод делает людей мудрее, умнее. Ошибки, которые мы делаем, пытаемся не повторять. Я два раза разведен, трое прекрасных детей. Не имею никакого права говорить что-то плохое о двух первых женах. Но не получилось, не сложилось, жизнь продолжается. Наверное, я должен был пройти все это, чтобы встретить свою единственную и любимую половину. Мы вместе уже 15 лет, и я вам скажу, жизнь в 50 только начинается. Поверьте, с уважением, Михаил из Рамадгана. Во-первых, верю Михаилу из Рамадгана. Во-вторых, вам честь и уважение за то, что вы не говорите плохое о своих бывших женах. Это поступок настоящего мужчины, я считаю. Ну и чтобы у вас дальше с нынешней женой все продолжалось очень хорошо. Отлично. Правильный подход к жизни, как мне кажется. Все. Пол Маккартни сегодня отмечает свой 84-й день рождения. Наверное, эта песня, которую я сейчас включу, будет навсегда его главной песней. Давайте послушаем. Мазаль тов, Полу.

0: Yesterday. Так, господа, если вы думали, что все, что я вам назвал, это все в сегодняшней программе, то вот сейчас сюрприз. Мы сейчас с вами сыграем в ассоциацию, с которой, я так понимаю, мы перейдем из первого часа во второй. Правда, все здесь зависит от вас, как вы быстро отгадаете мою ассоциацию. Значит, мы вновь разыгрываем ящик воды «Магнезия». Уникальная минеральная вода из Чехии, Карловы Вары. Кому не знакомы Карловы Вары? Мне знакомы. Известны во всем мире своими лечебными источниками, уникальными минеральными водами. Источник воды магнезия именно там. Особенность – это высокое содержание природного магния. Ну, в общем, я скажу позже, когда человек выиграет. Может, никто не выиграет, что тогда мы сами тут выпьем эту воду магнезия. И мы сейчас играем в ассоциацию с вами. Я напоминаю правила этой игры. Я загадал слово. Вам надо будет отгадать мою ассоциацию с этим словом. Это возможно. Вы всегда, всегда вам это удается. Слово единственное в существительном, в единственном числе. Одно слово. По-моему, это будет и сегодня несложно. Главное, кто первый вычислит мою ассоциацию с этим словом. Значит, ваши ассоциации вы должны присылать нам на наш WhatsApp 054-20-70-800. И ваш ответ может минимум состоять из двух слов. Ассоциация, подпись. Можете добавить что-нибудь еще, если хотите. Ассоциация, подпись на 054-20-70-800. Итак, первый, кто даст правильный ответ, я после того, как его обнаружу, остановлю игру, потому что уже не будет смысла. Первый человек и получит вот ящик воды магнезия. Осталось только назвать вам это мое слово, ассоциацию мою, с которым вам надо отгадать. Слово это «время».
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски Кабанус и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: На постоянную работу в Решон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
7: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Мебель ДАКС. Решен Лицион, Лещанский 3.
12: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Онлайн.
1: Carrefour. Реклама.
0: Так, продолжаем, господа. Сейчас я попытаюсь дозвониться до своего собеседника, Равина Шалома Логова, с которым мы поговорим о годовщине смерти Любавического Рэба. Ну, Любавический Рэба нам хорошо знаком. На самом деле он Менахем Мендель Шнейерсон, насколько я помню, его имя было. Но господин Равин нам сейчас все точно расскажет. Господин Равин, добрый день.
10: Добрый день. Здравствуйте.
0: Мне сказали, что Хабад сегодня отмечает 32-ю годовщину со дня смерти. Это, я так понимаю, по еврейскому календарю, правильно?
10: Значит, это по еврейскому, но это не дня смерти.
0: А с чего?
10: Значит, давайте мы поговорим немножко о календарях. Значит, как известно, значит, еврейские, да, значит, мы сейчас не будем говорить о разницах между календарях еврейских и григорианских. Нас интересует, значит, еврейская дата, что она представляет вообще из себя, да?
0: Так.
10: Значит, вот, допустим, 14-го Ниссана, что это такое?
0: Это не 13-е и не 15-е Ниссана, а 14-е Ниссана.
10: Ответ правильный. Это праздник Песах.
0: Так, окей.
10: То есть праздник Песах в календаре, вот есть сетка календаря, и вот этот день он записан как праздник Песах навеки.
0: Так.
10: Угу. Так вот, 3-го Тамуза, то, что мы сегодня отмечаем, он записан в календаре как праздник освобождения предыдущего Любавического Ребе, 6-го Любавического Ребе, которое произошло 100 лет назад.
0: Освобождение от чего?
10: Значит, в 1927 году
0: так. Он
10: был арестован,
0: ага.
10: Приговорен к смерти, потом это заменили на 10 лет ссылки в Сибирь, а потом на 3 года в ссылке в Кострому, а потом его освободили вот именно в этот день.
0: То есть это было в Советском Союзе, как я понимаю, правильно?
10: Это было в Советской России через 10 лет после революции.
0: Так.
10: И вот его освобождали поэтапно, а потом его через неделю уже освободили окончательно.
0: А скажите, был какой-то протест мировой, да, против его ареста? Почему его освободили?
10: Потому что с точки зрения как бы историка можно сказать, что значит все еврейские деятели всего мира они сделали значит санкции, они повлияли на правительство своих стран, чтобы они сделали санкции против России, чтобы его освободили.
0: Так.
10: То есть был большой шум в мировой, и как бы с точки зрения рамок природы это произошло, значит, вот именно так. Но это было большое чудо, и потому что понятно, чтобы освободить человека, который приговорен к смерти из тюрьмы в то время, это было практически это невозможно было.
0: Да, да.
10: Но это чудо, которое облеклось в рамки природы. И на основании этого Ребе пишет, сам Ребе, наш Ребе пишет, в одной из своих бесед в 1991 году, что благодаря этому чуду, этот день 3-го Тамуза, сейчас в еврейском календаре называется праздником освобождения из года в год.
0: Так.
10: То есть, если мы представляем себе эту сетку календаря, то сейчас, значит, этот день уже, он уже зарезервирован как праздник освобождения.
0: Освобождение во всех смыслах, я так понимаю.
10: Во всех, да. Но у вас, значит, есть сразу вопрос такой. Значит, у вас должны быть два вопроса возникнуть. Первое. То, что я сказал сначала по поводу праздника Песах. Вы могли бы мне возразить, что этот праздник, он из Торы.
0: Так.
10: Правильно?
0: Так.
10: То есть то, что из Торы, это записано. А то, что произошло впоследствии, это как-то уже это дополнение.
0: В наше время введен. Так,
10: в наше время. Тогда я вам приведу другой пример. Есть еще один день, который называется 14-го Адара. Это праздник Пурим.
0: Так.
10: Это тоже зарезервированный день для всех поколений, потому что это уже было не во время дарования Торы, это было намного позже, это уже было во время изгнания.
0: Угу.
10: Так, поэтому есть праздники, которые не по Торе, есть праздники, которые происходят со временем, добавляются.
0: Господин Логов, господин Равин, скажите мне, пожалуйста, что Любавический Ребе для движения Хабад? Кто?
10: Значит, Любавический Ребе это... Это как Моше Рабейну. Вот если вы выходили, когда мы говорили о Песахе, когда мы выходили из Египта, то там был человек, которого звали Моше Рабейну.
0: Так.
10: Вот Ребе является для нас Моше Рабейну. Моисеем поколения, главой поколения, который руководит всеми и дает ответы любому человеку на любые вопросы, помогает ему во всем. Я сейчас начну перечислять, что он делает, это значит все эфирное время будет занято. Просто.
0: Даже после своей смерти он помогает всем и напутствует,
10: значит,
0: да?
10: По Торе вообще праведники, они живые всегда, они не умирают.
0: Угу.
10: Они влияют на людей и на все события всегда. Теперь, когда мы говорим, что если мы сказали, что этот день уже считается праздником освобождения, то ничего последующее, что в этот день происходит, не может его сейчас поменять, его статус. Это как бы такая теория, которая, значит, требует, конечно, изучения и учебы. Но я не буду этого касаться на данный момент. Угу. Я просто приведу пример, как конкретно, значит, как Ребе влияет сейчас, именно конкретно в наше время на людей и на жизнь людей.
0: Так.
10: Кстати, я вам, не знаю, вы вряд ли знаете, значит, я не только раввин, я еще и программист. Я 20 лет работаю разработкой сайтов.
0: Теперь знаю, вот, теперь знаю. Так,
10: да. Так вот, на прошлой неделе мой сайт взломали хакеры.
0: Okay.
10: И вот ровно сегодня, как раз в этот день освобождения, нам удалось его восстановить, и все осталось целым и невредимым. Окей, ну это как бы мелкое такое чудо. Сейчас я вам расскажу о чуде более глобальном таком. Значит,
0: так.
10: Допустим, значит, для хасида Ребе это человек, с которым советуется по всем вопросам. Если человека, которого мы не видим в данный момент, то, что вы сказали, то, что произошло в этот день, мы его не видим.
0: Так.
10: Как с ним общаться сейчас, когда мы его не видим? Так для этого Ребе оставил сборник писем своих, который он начал дал указание публиковать в 1988 году. 23 тома было тогда издано, и сейчас их, значит, добавилось с ним уже почти 40 томов. Писем на разные темы. И человек, который хочет узнать какой-то ответ на волнующий вопрос, он пишет письмо и вкладывает это письмо в один из томов, значит, произвольным образом. Потом он открывает этот том и смотрит, куда попало письмо, читает с двух сторон, что там написано. И на основании этого люди покупают дома, меняют работу, женятся, делают...
0: Уважаемый раввин, да. Значит, так как у нас время кончается, у меня просто раздирает от любопытства, чтобы задать вам один вопрос. Потому что Шнейерсон, у меня сразу ассоциация — библиотека Шнейерсона. Вы в курсе, какова ее судьба на сегодняшний день?
10: Судьба ее сложная, это не хватит на это времени даже вкратце.
0: То есть она в России до сих пор, да?
10: Как она находится в России. Желание Ребе, чтобы она была в Америке, там, где находится его вся библиотека.
0: Ясно. Окей, господа, день освобождения. Важная дата для любого человека, независимо, он религиозный, нерелигиозный, хаббат, не хаббат. День освобождения — это веха в жизни любого человека. Раввин Шалом Логов, спасибо вам большое за эту мини-поучительную лекцию в нашем эфире.
10: Спасибо вам. Всех благ. С праздником. До свидания.
0: До свидания.
13: Первое радио. 89.1 FM.

0: Биби Кинг и Эрик Клэптон, Riding with the King. Так, давайте я начну читать сообщения, потому что еще до ассоциации пришли какие-то сообщения. В Фейсбуке наш радиослушатель, заклинатель Кураги, пишет вот что. Шалом, ведущий радио, известный только лишь в узком круге. И немногочисленные слушатели. Вчера вечером случайно в ленте Фейсбука попалась я, русский шаман, у которого у меня по коже такие сильные мурашки пошли редко. Так бывает. У меня, у вас, Павел, идут мурашки от этой песни. Вы же из Самары, заклинатель Кураги. Меня от шамана из России никаких мурашек вообще не возникает. Я даже не слушаю и плохо знаю, кто это такой. Значит, уважаемый заклинатель Кураги, так как вы в последнее время зациклились на личных наездах на меня и нарушаете, в общем-то, правила цивилизованной дискуссии, то довожу до вашего сведения, что слово «в узком круге» пишется через «з», а не через «с», как вы написали. Так, дальше. В WhatsApp сообщения. До ассоциации были еще сообщения. Отматываю. Марк один написал. Мирного, спокойного, удачного дня всем. Спасибо большое за очень приятное и клевое начало эфира. Алла Борисовна, как всегда, прекрасна. А композиция «I'm going nowhere», «Я иду в никуда», а прочее в прострации потерялась, как ни странно, подходит к нашему горячо любимому нарциссу. Но беда в том, что он тянет за собой израильское общество, которое впоследствии будет страдать и плакать. Больше на нелюбимую тобой тему писать не собираюсь. И я не собираюсь никого информировать, в чем ты меня обвиняешь, в том, что тебе не нравится. Только если ты желаешь быть объективным, посчитай, пожалуйста, сколько людей пишут о том, за что ты наезжаешь на меня. Уважаемый Марк один, я с каждым разбираюсь ахат-ахат, то, что называется. Когда вы зацикливаетесь на одной теме, я вам об этом говорю. И надеюсь, что вы выполните свое обещание, что больше об этом писать не будете. В этом часе все. Переходим во второй.
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Красота любит внимание. Роскошная красота. Японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. +45 77 +45 77
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. +95 31
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул АЙЛ. Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Трамп назвал критиков соглашения завистниками и глупцами. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп ответил в сети Truth Social на критику подписанного им с Ираном меморандума, призванного положить конец военным действиям. Критические голоса раздаются и в республиканской партии. Дураки, которые считают, что я не проявил с Ираном достаточно жесткости, когда биржевые котировки бьют рекорды, а цены на нефть кувыркнулись вниз, вы или завистники, или плохие люди, или глупцы, написал Трамп. В меморандуме говорится об открытии Ормузского пролива, снятии санкций, выделении 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Однако в нем не говорится об иранской ракетной программе и запрете на поддержку террористических прокси Ирана. Эти группировки фактически признаются странами конфликта, равноценными американским союзникам. Меморандум декларирует, что Иран не станет обладателем ядерного оружия и говорит о снижении концентрации урана. Однако в нем не идет речи о ликвидации производственных мощностей иранской ядерной программы. Тем временем генеральный директор крупнейшего нефтехимического концерна Ирана заявил, что, несмотря на ущерб, нанесенный жизненно важной инфраструктуре нефтехимических предприятий во время войны, большинство производственных объектов уже вернулись к работе. По его словам, восстановлены и вновь введены в эксплуатацию около 89% производственных установок, пострадавших в результате боевых действий. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает радиостанция Решет Бет. Премьер-министр Бениамин Нетаньяо отдал дань уважения старшему сержанту запаса Александру Филину, погибшему накануне в результате взрыва бомбы на юге Ливана. Александр был проникнут чувством долга, сионизмом и огромной любовью к Израилю. Он эмигрировал в Израиль один из Украины, вступил в ряды Нахаля и отправился на резервистскую службу, чтобы героически защищать безопасность Израиля и жителей Севера, сказал Нетаньяо. По данным информационного портала «Вести», министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о разрыве отношений с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кай Калас после сообщения о том, что она сравнила Израиль с режимом апартеида на закрытых встречах, состоявшихся в Мексике. Калас не опровергла эти сообщения с момента их публикации около недели назад. Госпожа Калас уже некоторое время действует с навязчивой и позорно нечестной позицией против государства Израиль, заявил Саар. «У меня нет иного выбора, кроме как разорвать все контакты с ней, пока она не откажется от этого кровавого навета». Руководство оборонного концерна «Рафаэль» сообщило о проведении сегодня днем плановых и контролируемых испытаний на территории полигона Института «Давид» в Крайот. В связи с испытаниями в Крайот и в Хайфе будут слышны взрывы. «Рафаэль» находится в контакте с экстренными службами и просит прощения за неудобства, говорится в сообщении концерна. Депутаты ультрарелигиозных партий ШАС и Ядута Тора, а также представители партии Ционут Датит и Оцма Иудит не явились сегодня на заседание комиссии по подготовке законопроекта о реформе СМИ, вследствие чего обсуждения и голосования были отменены. Как сообщает издание «Исраэль Айом», в оппозиции поспешили заявить, что правительство утратило поддержку даже в парламентских комиссиях и не может более продвигать законодательные инициативы. Напомним, что ультрарелигиозные партии отказываются голосовать с коалицией после того, как глава правительства Бениамин Нетаньяу снял с повестки дня вопрос о субсидировании яслей, объясняя это отсутствием необходимой поддержки. Чтобы смягчить гнев ортодоксов, коалиция планирует провести сокращенный закон о призыве, из которого исключены все пункты, кроме освобождения задержанных дезертиров. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась и соответствует среднесезонной. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде 29, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
2: Уважаемые радиослушатели, я предлагаю нам с вами, как представителям прогрессивного человечества, поздравить Дональда Трампа с историческим достижением, открытием Ормузского пролива. Просто молодец. А все те, кто со мной не согласен, глупые и ничего не понимающие люди. Lanzai Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias. Perdóname. Открыл вторую часть программы PM. Добрый день, уважаемые все. 8 минут 14-го. Четверг, 18 июня. Программа PM на Первом радио. Тут у нас много дел еще, которые перешли из первого часа во второй. Ну, во-первых, игра ассоциация. Пришло много сообщений. Я даже еще не дошел до них. Надо дойти уже. Напомню, что в прошлом часе, уважаемые радиослушатели, я объявил об игре ассоциации. Я надеюсь, наши постоянные слушатели знают. Я загадал свою ассоциацию, назвал вам свою. Вы должны отгадать, что в моей голове, какая ассоциация получилась с этим словом, появилась с этим словом. Я не помню случая, чтобы кто-то из вас не догадывался, не определял мою ассоциацию. Надеюсь, что и сегодня тоже случится это. А пока, как только придет правильный ответ, я скажу, что все, правильный ответ есть, можно будет не присылать. Слово это было «время». И давайте я начну читать сообщения, которые пришли уже в рамках ассоциации. Алекс написал «деньги». Ну, это да, прямая ассоциация. Время, деньги, да, да. Но я все-таки стараюсь не настолько прямую ассоциацию загадывать, потому что это будет слишком легко. Вон Алекс сразу. И Владимир за ним сразу написал «деньги». С уважением, Борис. Время, деньги, потехи, час. Время, деньги, потехи, час. Я такого выражения не знаю. Я знаю делу, как делу время, потехи, час. Время, деньги. Но все равно это, наверное, деньги имел в виду. Олег написал деньги. Ира, потеха. Миша из Кириатгат. Новости. Саша, деньги. Эфир или радиоэфир написал кто-то. А, кто-то без подписи, но перед этим это я вижу, что это батька Махно. Деньги. Потом слово «лечит». Что такое «лечит»? А, время «лечит». Ну, «лечит» — это глагол, нельзя. И напомню, что от одного радиослушателя только по одному варианту принимаю. Господин написал «деньги». Вот видите, прямая ассоциация, первое сообщение, практически все «деньги, деньги, деньги». Время — «деньги», кошерный свин. Вода без подписи кто-то прислал. Деньги без подписи. Яша, деньги. Виктор Печатник, песок. Петрович, доктор. Гила, время, река. Ассоциация «время пошло» от Сашеньки. Нет, но это «пошло» — это уже даже не существительное будет, Сашенька. Чукча, жизнь. Пресса, здрасте, Павел, актуалии, Ольга. Пресса, что такое? Актуалии, точка. Ольга, пресса. Ирина, деньги. Загадка, Олег. Эстер, деньги. Светлана, деньги. Стас Батьям, деньги. Светланка, время, песок. Инна из Хадеры, время, деньги. Сергей, пошло. Еще скажите спасибо, что я читаю, что я делаю правильное ударение. Мог бы сказать пошло. Но это не существительное пошло. Это глагол же, как я понимаю. Да? Алла написала время, бег. Наталья, ценность. Здравствуйте, я думаю, что ассоциация к слову возраст. Спасибо, Марк. Ну, раз я читаю, значит, это неправильные ответы, как вы понимаете. Ассоциация камни, старый израильтянин. То есть время собирать камни, время разбрасывать, да? Неплохая ассоциация, старый израильтянин, но не моя. Жизнь, Алекс 21. Всем замечательных выходных, добавляет он. Всем привет и силы пройти все невзгоды. Конечно же, взрослые люди понимают, что не всегда все происходит так, как нам хотелось бы. И это не значит, что теперь надо выйти из себя, возмущаться, поддаваться истерике, панике и прочим негативам попутчик. Совершенно правильно, попутчик. Надо сначала успокоиться, потом принимать решение. Решения под давлением в панике принимать нельзя. Они будут очень часто ошибочные. Время, жизнь, Ригас Балс. Леночка, отдых. Слава, деньги. Запорожец, вино. Это ассоциация со словом «время». Не ожидал от вас такого. Зачем вы пригласили в передачу этого балабола-бездельника? Не было никакого чуда. Была сделка. Мировое еврейство выкупило этого рэба у Сталина. Все это есть в открытых источниках. Даже у Гитлера выкупали евреев. В этом нет ничего обычного. И уж тем более никакого чуда, Валентина. Валентина, вы проявляете невоспитанность. Это я мягко выражаюсь. Уважаемого раввина, в эфире, в публичном, балабола бездельника назвали. Ну, Валентина, ну как же так, Валентин? Не портите мнение о себе у меня и наших радиослушателей. Вырвать у арестованного человека из лап Сталина – это было чудо. И к этому так движение Хабад относится. Попробуйте им запретить. Наш лучший друг послал нас нафиг. Для Нетаньяху вывод ясен. Пора в Майами на покой. Страну угробил наш герой. Написал дворник. В ассоциацию написал деньги. Какой фигней заняты наши 50-е друзья-бездельники дворник? Ну, еще один. Друзья-бездельники. Павел Ник. Человек написал, что он работает еще программистом. Но этого дворник не услышал. Он услышал только то, что хотел услышать. Это распространенная вещь. Люди слышат только, что они хотят. У них в голове какие-то фильтры, через которые они пропускают внешний мир и все, что услышали. Павел Мих. А вот если возле Котеля я не чувствую ничего, я неправильно еврей? Или я по-любому должен трепетать? Еще можно ли считать синонимами понятия «траблы» и «трамплы»? А еще зачем Украина и Россия втягивают войну в Москву? Мучаюсь сомнениями, нахлобуч. Нахлобуч. На первый ответ я вам отвечу. Вы не обязаны ничего чувствовать у Котеля. Это ничего не говорит. Правильный еврей, неправильный. Правильный еврей, знаете кто? Для меня. Это человек, который совершает хорошие поступки. И даже при этом не важно, какой он национальности. В войну, в Москву. То есть, когда Россия обстреливает Киев, вы на это внимание не обратили, правильно? Только на Москву. Окей. Спасибо за песню, Павел Михайлович. С днем рождения, Пола Маккартни. Соболезную по погибшему солдату в Ливане. И скорейшего выздоровления всем раненым. Всех с праздником, Машиах Ахшав. Гимел Батамус. Всем хорошего дня. С уважением. Хай. Ну, уже когда уже? Ну, когда уже? Машиах Ахшав, Машиах Ахшав, Машиах Ахшав. Где уже? Ну, когда уже? Ну, Раввин объяснил, что он с точки зрения Хабада никуда не уходил. Он с нами. Или с ними. Крокер. Вода. А еще Шнейрсон родился в Николаеве. Украина. Слава Украине, написал Крокер. Аншель прислал свои традиционные четверговые голосовые сообщения. Слушаем.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего военнослужащего. Вечная слава героям Израиля. Я не считаю, что господин Трамп предал Израиль, который в истории Америки считается самым произраильским. Но поддержка Израиля всегда будет ограничена интересами Америки. Поэтому Израиль обязан извлечь максимум из совпадения этих интересов и мимизировать потери от их расхождения. Очень важное заявление нашего премьер-министра, что несмотря на усиленное давление американской администрации, израильская армия остается и в Ливане, и в Газе. Сейчас самое главное не поддаваться паническим настроениям все пропальщиков, а выходные дни запланировать для активного отдыха. Поэтому мы с друзьями собираемся на Кинерет. Тем более есть очень приятный повод. А для любителей футбола посмотреть очень интересные поединки. Зай гезунт, а гутер шабас ликулям. Все у нас будет хорошо. Всем приятных выходных. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Мне понравилось выражение Аншеля. Все пропальчики. Паникеры, все пропальчики. Ну вот, Аншель считает, что Трамп как-то там нас подставил. Все нормально, все идет по плану. То есть он, видимо, абсолютно солидарен со мной, когда я поздравил Трампа с историческим достижением открытием Ормузского пролива. По поводу Ливана, вот я хочу посмотреть, потому что говорят, что в меморандуме, который подписан, записано, что Израиль выйдет из Ливана. Давайте посмотрим, выйдет или не выйдет. Потом будем судить. Рома написал, что от шамана у него не очень хорошее чувство возникает физического плана в животе. Об этом не обязательно нам писать. Тут многие обедают в это время. Добрый день, Павел Михайлович. Время – деньги. Слушайте, как на деньги все повелись, а? Стас ЕКБ – выбор. Это ассоциация, видимо. Вода без подписи. Доброго дня, Павел. Арестовали, когда арестовали Реби Любавичкина в России, многие известные люди прикладывали усилия для его освобождения. Один из них был Максим Горький. Я хабадница со дня приезда в Израиль. В 2014 году я была в Нью-Йорке, посетила могилу Реби. Написала записку с просьбой, отставила там целый ритуал посещения, просьбы. Моя просьба исполнилась за короткое время. Вчера зажгла поминальную свечу в память о Реби и чудесном освобождении. Аленка. Вот, уважаемая Валентина, когда вы оскорбляете раввина, который у нас выступал в эфире, подумайте о чувствах Аленки, которая верит в то, что он рассказывал. Поэтому такие вещи, что вы написали, Валентина, писать в эфир нельзя нормальному, воспитанному человеку. Вы знаете, что у нас в Израиле есть несколько домов. Один из них я видел в Мицпе Рамон, который копия дома на Бродвее, в котором жил Любавичский Ребе. Так что, если хотите посмотреть, не обязательно лететь в Нью-Йорк, можно в Мицпе Рамон поехать. Вон у Аленки все сбылось, между прочим. Эпоха, кто-то прислал в ассоциацию. Песок, Саша. Всему свое время. Нет, ну, моя ассоциация время, значит, ассоциация должна быть существительной в единственном числе. Всему свое уже не подходит. Это Лена прислала. Сержант написал кукушка. Влад, вода. Таисия, миг. Илья, время покажет. Покажет — это уже глагол, получается. Дальше. Илья, другой Илья, наверное. Молодость. Время ушло, без подписи. Вечность — это Раф. Раф — это подпись. Вечность — ассоциация. Вселенная — Алла. Время — миг. Нет. Время — Гринвич, Кузя. До этого написал: здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем, добро пожаловать накануне, то есть в 6 октября. Не очень хочется жить в этой парадигме, или я преувеличиваю? Поживем, увидим, Кузя. Я не совсем понял, что значит в 6 октября. У нас сегодня 18 июня. Кузя, я не понял, что вы имеете в виду. Надеюсь, радиослушатели помнят. Старый якутянин. До этого человек подписался «старый израильтянин», потом не справился на «старый якутянин», ассоциацию прислал «камни». Дон Кихот, добрый день, время — вечность. Бепсон — память. Ирина — часы. Слава — PM. Елена — часы. Тихий — время — час, время — миг. Один вариант от одного радиослушателя. Пропустил начало, но думаю, остаться к слову «время» — память. Илья. Артурио — жизнь. Сара Аждот написала вот что: Павел, вы молодец, уважаю вас. Я тоже дотишный. Эти люди не понимают, что это большой труд, еще и работает раб. Большое уважение. Я не хаббат, шаббат шалом. Значит, мой принцип, который я пытаюсь донести, независимо, что вы думаете о раввине, о Любавичском Ребе, о религии вообще, уважайте чувства и веру других людей. И если вы хотите, чтобы они уважали вас и ваши чувства, ваш атеизм, неверие или еще что-нибудь. Звезды, Димон, Виктор из Ашкелона. Добрый день всем. Я первый раз в жизни вывел ржаную закваску и приготовил ржаной хлеб. Все мои поели и заказали еще. Всем мира и добра. Класс. Приятно же вот открывать в себе какие-то новые качества. Ржаную закваску вывел. Молодец. Время — бесконечность. Сори, что второе, написала Наталья. Ну, в смысле, второй раз. Мне кажется, что это возможности, хоть иногда, к сожалению, упущенные. С уважением, Виталий, всем хороших выходных. Виталий, сообщения должны быть закончены по смыслу. Я не знаю, что вы имеете в виду под упущенным возможностям, что вам кажется. Время — свеча, написала Циля. Валерий Ерухамский, часы. Дорогой мой Павел Михайлович, вам не говорили, что вы воспитаны до занудства, ну вот просто чересчур. А вы нас учили, что все хорошо в меру. Ну вот не надо чересчур. Это Валентина, которой я сказал, что нельзя писать такие вещи про людей, что он балабол, бездельник, тем более раввин. Услышала ли меня Валентина, как вы считаете? Она написала, что я воспитан до занудства. Это все, что она услышала, и все выводы, к которым она пришла. То есть у вас, Валентина, все в порядке, а я воспитан до занудства. На этом мы и порешим сегодня наш с вами диалог. Деньги — кто-то без подписи. Игра — время — годы. Стекло — Сергей. Нравы — Дима. Слушайте, до сих пор нет правильного ответа. Вау! Так, ладно, давайте мы здесь остановимся. Я вам сейчас прочту еще раз информацию нашего спонсора. Она важная, потому что сегодня четверг. Итак, потом песню послушаем, премьеру от Агам Бухбуд нашей, а потом загадку. Мне Дарья Достоевского, что говорят, что уже люди в загадку звонят. Те, кто до загадки, они звонят, а те, кто после загадки, будут звонить. Так что потерпите, пожалуйста. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Для тех, кто ищет настоящие вкусы Востока и Кавказа. Слушайте, вкусы Востока и Кавказа – это гарантия вкуса. Вот в моей станции это гарантия вкусных вещей. В «Мантисе» есть все. Сочная самса, золотистые чебуреки, домашние пельмени. Я сейчас буду затихать, потому что у меня сил не хватает. Вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный бакш, лагман, душ-пюре, пирожки с картофелем, яблоками и мясом. Все делается вручную из качественных и свежих продуктов, а главное, по очень приятным ценам. Что особенно важно, сегодня и завтра, в четверг, шеф-повар «Мантис» готовит наваристый настоящий восточный плов. Можете взять там килограммчик-другой, привезти домой. Находятся они в Ришон-ле-Ционе, промзона «Рамат Элиягу», улица Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Напоминаю, что многие из вещей существуют в виде полуфабрикатов. Можете взять, привезти домой, положить в морозильник и разморозить тогда, когда вам надо, и будет у вас это все в надлежащем и натуральном виде. «Мантис» – спонсор нашего эфира сегодня.
2: Реклама.
0: Музыка. Агам Бухбуд. Значит, представьте, что она выступает. В Израиле есть два самых почетных для музыкантов зала. Это Гейхаля Тарбут и Кейсария. Вот если человек собирает тот или иной зал, это значит, веху он прошел в популярности в нашей стране. Видео, которое снято с этим выступлением Агама, это сделано в Кейсарии, судя по всему. Амфитеатр Кейсария. Тысячи людей, огни, свет. И ее песня «Ле Оламим». Агам Бухбуд.
3: הראשון ידעתי שתבוא ותהפוך את הכל

0: первый момент я знал, что ты придешь и перевернешь мой мир. Агам Бухбул. Для Улямин. Позывные загадки уже звучат, пока я говорю. Уже загадка, она не терпится вообще сегодня закончить все это дело, потому что она со вчерашнего дня у нас не отгадана. Она не может перейти в воскресенье на следующую неделю. Уважаемые радиослушатели, вчера я попросил вас рассказать мне, Я уже забыл, что я вчера говорил. Кто-нибудь помнит? Какое знаковое событие в контексте Олимпиады произошло с городом Токио? Вот о чем я вас спросил. Вчера называли корону и Олимпийские игры в Токио без зрителей. Это не тот ответ. Напомню, были еще какие-то варианты ответов. Не помню, но правильного не было. А, был ответ, что первая Олимпиада в Токио была в 64-м году. Я тоже сказал неправильно. Не то я загадал. В общем, сегодня, надеюсь, вы дадите мне правильный ответ, позвонив по телефону 07-5-2-8-9-1. То есть нажимаете 0, потом 7, потом 5 раз двойку. 5-2-3-3-3. А потом 8-9-1. И попадаете на наш эфирный телефон. Дарья Достоевского. Достоевская, а может быть, Катя Вергунова вам ответит. И вы окажетесь в нашем эфире. Так, как это сейчас происходит с нашим первым радиослушателем. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Меня зовут Шкипер-113.
0: Гипер?
1: Шкипер.
0: Шкипер-113. Уважаемый Шкипер, слушаем вас, вы в эфире.
1: Это речь идет о Олимпиаде 64-го года, да?
0: Нет.
1: 21-го года.
0: Слушайте, подождите.
1: Токио.
0: Я принимаю только один вариант ответа. Что вы имеете в виду под Олимпиадой 64-го года? Что конкретно? Ну, Олимпиада 64-го года, и что?
1: Она впервые в Азии произошла. В этой Азии не было Олимпиад летних.
0: Окей. Нет, скажите, а шкипер, он кто вообще? Это же морской термин, правильно?
1: Да, морской.
0: Чем он занимается? Правильно, он готовит пищу на кухне, правильно я?
1: Нет, это кок готовит пищу.
0: Это кок. А шкипер это кто? Это что он делает?
1: Шкипер, который это помощник штурмана, прокладывает морские пути.
0: Подождите, на корабле есть штурман?
1: Да.
0: Опа, новое что-то. Я думал, там в самолете или где-то еще на гонке штурм.
1: Это важно, это вот бы там.
0: Понял. Спасибо вам большое, узнал что-то новое, но ответа правильного я пока не получил. Спасибо вам за версию.
1: Это только 64-го или 21-го года?
0: Ну, нам вчера говорили, что первая Олимпиада в Токио была в 64-м году, и в этом особенность. Я говорил, что нет, я загадал что-то другое. Спасибо, давайте послушаем. Я надеюсь, что сегодня мы получим правильный ответ. Но второй радиослушатель положил трубку. Отключился. 07-5-2-8-9-1. Отключился в хорошем смысле этого слова. Так. Значит, заклинатель Куряги. Пишет, у нас с ним произошел мини-конфликт. В первом его сообщении, потому что он уже не первый раз пишет «Шалом, не очень известный ведущий». То есть какие-то личные оценки мне дает. Первый раз я как бы не отреагировал, по-моему, и какой-то раз не отреагировал. Но сегодня решил отреагировать, потому что когда человек выходит за рамки цивилизованной дискуссии, я допускаю себе то, чего не допускаю никогда. Поправлять грамматику такого человека. Так, полно ошибок у вас, у меня полно ошибок, когда я пишу в Фейсбуке, потом обнаруживаю, ужасаюсь. Но если человек выходит за рамки, я говорю, у вас вот тут ошибочка есть, просто грамматическая. Значит, он написал, я писал за рулем слегка за ошибку, а потом я на вас не наезжал, зачем мне это нужно, я по поводу ведущего, вы еще наберетесь опыта, у вас все еще впереди, заклинатель Кураги. То есть, если вы пишете «Шалом, ведущий радио, известный только в лишь узком круге и немногочисленные слушатели», вы еще и слушатели наехали, и на меня наехали, но пишете, что не наезжали. У меня создалось другое впечатление. Даже когда вы писали за рулем нам сообщение. Значит, наш слушатель за фулы. В первом сообщении я поделился, что у него трагедия с попавшей в мышеловку ящерицей. Потом он пишет: я хочу уехать в другую страну, посоветуйте куда. У меня есть 66 тысяч. Я думаю, на первое время мне хватает. Если продам машину и квартиру, будет еще бабла. Куда бежать, в Таиланд или в Германию? Помогите, с уважением, охотник и капер. В смысле, чем я вам должен помочь? Может, добавить денег, чтобы было больше бабла? Чтобы вы уверенно себя чувствовали. Значит, я вам вот что хочу сказать, уважаемый охотник и капер из уважаемой Афулы. С вашим характером, с которым вы немножко нас знакомите, чертами характера, вы и там будете чувствовать себя одиноким. Вам изменение места, мишане маком, мишане мазаль, в данном случае для вас не будет работать. Надо сначала изменить себя. Езжайте, если уж хотите уехать, туда, куда вам подсказывает голова и сердце. Внимание, внимаю, Павел, ваши просьбы, а также одному душнилу стрелочнику, не пишу сегодня о политике. У меня мечта увидеть финал чемпионата мира, южноамериканская классика. Аргентина, Бразилия. А Европа? Сержант, а Европа? Добрый день, ПМ. Время и стекло. Это Ираклий написал название в ассоциацию, правда, в Фейсбуке. В то же время есть такая же группа. Нет, Ираклий. Но ассоциацию надо играть в WhatsApp, потому что я не бегал туда-сюда, потому что это будет просто технически трудно. Есть еще звонки, давайте послушаем. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, можно попробовать ответить?
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Борис.
0: Пробуйте, Борис.
2: Это Олимпиада 64-го года, по-моему.
0: И что?
2: Там был лозунг был быстрее, выше, сильнее для всех. Только добавили слово, что Олимпиада для всех, что то, что связано с миром, чтобы везде был мир, что такое.
0: Так и спорт всегда, у вас спорт. Я кстати,
2: не сказал... Нет, там впервые добавили, я вот... Там впервые добавили...
0: А, вот этот лозунг, да? Окей.
2: Да, там впервые...
0: Борис, я, мне кажется, имею в виду более знаковое значение для Токио в контексте Олимпиады. Поэтому говорю вам нет. И я, кстати, забыл сказать, я вчера начал задавать вопрос вот с этого известного лозунга «О, спорт, ты мир!». И вот Борис подтвердил, что на Олимпиаде в Токио как бы подчеркнули это значение спорта. У нас, смотрите, у нас чемпионат мира проходит параллельно с войной России и Украины. Непонятно, что с Ираном, там меморандум подписывается какой-то. В Ливане продолжаются боевые действия, у нас погиб еще один солдат там. А там чемпионат мира, и оказывается, все это может существовать параллельно. Следующий звонок, следующий слушатель. Алло.
3: Добрый день.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Григорий из Бычемиша, он же киевлянин.
0: Здравствуйте, Григорий

0: Добрый день, Павел Михайлович.
1: Здравствуйте, вы кто?
0: Меня зовут Игорь.
1: Слушаем вас, Игорь.
0: Я хочу предположить, что передача в цветном виде была впервые Олимпиада.
1: По телевидению, в смысле?
0: Да.
1: Из Токио?
0: Да.
1: Я считаю, что мое событие еще более важное, чем цветное изображение спорта. Еще более важное. Спасибо большое. Ну, я так считаю, когда мы отгадаем, если вы отгадаете, вы имеете право со мной согласиться, имеете право, что нет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Женщина в эфире с «Отгадываем загадки» — это редкое явление, я вам должен сказать. И приятное в то же время. Чтобы...
2: Здравствуйте еще раз. Можно попробовать ответ?
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Лариса.
1: Пробуйте ответ, Лариса.
2: Я думаю, что это первый раз там выступала спортсменка трансгендер.
1: На Олимпиаде в Токио?
2: Да.
1: Это вы знаете это? Я не в курсе такого.
2: Я до вчерашнего дня не знала.
1: Вы знаете, да, что у нас есть футбольный судья трансгендер в Израиле? Женщина трансгендер.
2: Да, да.
1: Есть такое достижение для трансгендеров в спорте в нашей стране. Нет, я про другое. Спасибо вам большое, Лариса, за версию. Идем дальше. 07-52-891. 07-52-891. Господа, какое серьезное событие произошло... связано с Токио в контексте Олимпиады. Большое событие. Я бы сказал, историческое событие. Алло.
3: Да.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня Марк зовут.
1: Слушаем вас.
3: Пытаюсь предположить, что на этой Олимпиаде все были в маске.
1: В смысле, когда это после короны, что ли?
3: Да.
1: Нет. Мое событие гораздо более одинаковое. Нам про корону и Токио уже говорили, я сказал нет. Спасибо вам за версию. Представляете, все спортсмены, бегуны, 100 метров в масках бегут. Рекорды точно не побьешь таким образом, по-моему. 07-52-891. 07-52-891. Сержант написал: поздравляю слушателя, у которого получился первый домашний хлеб. По себе знаю, ни с чем не сравнимое чувство. Написал сержант. Ефе, окей. Я пока вы тут звоните, перехожу в WhatsApp, смотрю ассоциации, я ищу правильный ответ. Собирать камни, кто-то написал, ассоциация со временем. Марк 1. Уважаемая Аленка, день освобождения 12-го Тамуза. Сегодня день ухода Рэбе, у которого вы были на могиле. Он обращается к Аленке. Что еще? Он в первом сообщении написал: я не хочу ставить неудобное положение слушателей первого радио тебя, Паша, но сегодня, 3-го Тамуза, день ухода в мир иной Менахема Менделя Шенерсона, кого мне посчастливилось увидеть лично и получить от него доллар и благословение в штаб-квартире Хабада в Бруклине. Освобождение Рэбе было 12-го Тамуза. Так как он считает последнего Рэбе живым, то он неправильно объяснил, что сегодня день смерти. Кто не в теме, может проверить по различным источникам. Слушайте, Равин не говорил нам, это я предположил, что сегодня день смерти, а Равин сказал, что нет, и сегодня не день смерти, а день освобождения, то есть его из советского заточения, как я понимаю, Марк один. Так что все нормально, не волнуйтесь. Есть звонки, давайте продолжим загадкой. Алло.
4: Да, добрый день.
1: Здравствуйте, вы кто?
4: Печатник, Виктор Печатник.
1: Слушаю вас, Виктор.
4: Я предполагаю, что в 21-м году впервые участвовала молодежь 13-14 лет, и там были... Скейтборд ввели в программу, так мне сын сказал. Предполагаю, что может быть это.
1: В смысле, в 21-м году вы имеете в виду нашего века уже, 21-го века? Да. Нет, мое событие гораздо более знаковое и историческое для Токио, понимаете? Вот. Понятно. Сыну вашему хорошо. Привет за попытки помочь папе. Идем дальше. Алло.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Алло, вы со мной?
1: Я с вами. Как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Михаил из Петахтиста.
1: Слушаем вас, Михаил. Давайте, Михаил, закончим это мучение, пожалуйста, уже вперед.
5: Я считаю, что это первый раз, когда помянули погибших спортсменов на Олимпиаде
1: в Мюнхене. В Мюнхене? Серьезно, первый раз только это было в Токио? Я просто точно не знаю.
5: Я думал, первый раз, по-моему, первый раз.
1: Точно не знаю, но я загадал другое. Если это было, то это было восстановлено в какой-то степени справедливость, спустя сколько,

0: там 40 лет, 50, нет, 30 лет, да, в 72-м году уже было событие. В любом случае, спасибо. Значит, господа, значит, я пытаюсь как-то чуть-чуть вам помочь, потому что время-то говорит уже все. Я не говорил, в моем вопросе не было, что произошло первый раз. Не было такого. Вопрос мой звучал по-другому. Какое знаковое событие для Токио связано с Олимпиадой? Слушаем дальше. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Я Арон из Холона.
0: Слушаем вас, Арон.
1: Я предполагаю, что это к Олимпиаде 1964 года в Токио построили телевизионную башню по форме Парижской Эйфелевой башни для того, чтобы произвести впечатление на всех гостей, спортсменов и приехавших сюда. Показать, что они тоже могут.
0: Ну, каждая страна пытается показать на любом крупном соревновании, что они тоже могут, что они тоже на карте. Нет, я про другое спросил вас. Вас и всех остальных. Спасибо вам, Арон из Холона. Идем дальше, хотя времени уже не остается. Алло.
2: Добрый день.
0: Как вас зовут?
2: Ёнаш Дотский.
0: Слушаем вас.
2: Я провел работу над ошибками.
0: Давайте.
2: Только не закидывайте камнями, я предыдущие ответы не слышал.
0: Окей.
2: Но насколько я выяснил, получается, что Токио был первый азиатский город, где были проведены Олимпийские игры.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Вот это да, я даже и не знал этого. Смотрите, но выстрел хороший, но не в цель.
2: Опять?
0: Не в цели, опять. Ну, я не знаю, я сам удивляюсь, что такое. Спасибо вам за попытку. Господа, мы сейчас слушаем, наверное, последний вариант, потому что я не знаю, что делать. Алло.
3: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте.
3: Степан из Нефтеционы.
0: Слушаем вас, Степан.
3: Я думаю, может, это про двух прыгунов, которые разделили золотую медаль в финале?
0: Нет. Нет, нет, мое событие историческое для Токио в контексте Олимпиады, я бы так сказал, и нету правильного ответа. Степан, спасибо вам за версию из Нефтеционы. Ну что, у меня время говорит, хватит, а Дарья Достоевская говорит, еще звонят, и я даже не знаю, что делать. Ну, давайте еще кого-то послушаем. Алло.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Евгений.
0: Слушаем вас, Евгений.
4: Только с помощью GPT, может, это то, что там был символичный момент, что олимпийский огонь зажег парень, который родился в августе 45-го года в Хиросиме, в день бомбардировки?
0: Нет. Нет. Мой вопрос говорит о более, но опять знаковом историческом событии, связанном с Токио. У меня более, мне кажется. Окей, спасибо вам. Господа, у меня для вас печальные новости. Вы не отгадали сегодня загадку. И она остается на воскресенье. Еще раз напоминаю вам. Я спросил вас, о каком важнейшем событии или что произошло важнейшее, связанное с Токио и Олимпиадой. Вот, скажем так, вот знаковое, я бы сказал, историческое событие, которое произошло с Токио. А вы мне не назвали то, что я загадал. Может быть, назовете воскресенье. Загадкой сегодня мы расстаемся. Да, вам домашнее задание.
5: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Вкусно и выгодно с Маадана и Мания. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442. Прямо сейчас.
13: Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
14: Реклама.
15: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
14: Реклама.
16: Первое радио.

0: Это Грей, I miss you. Так, у нас еще одна нерешенная задача осталась. Ассоциация. Я пока не увидел нахождение моей ассоциации со словом «время». Читаю еще варианты, которые пришли. Наталья написала «лекарство». Лекарь. Время. Лекарь. Так. Любовь. Кто-то написал. Или это подпись? Нет. Это Лена до этого написала «всему свое время». Время идет. Вован. Вован — это глагол, получается. Доброе утро. Бог один, называю его по-разному. Он один, один Бог. Но мусульманам нельзя алкоголь и свинину. Евреям нельзя свинину, молоко с мясом, но можно залиться. А христианам жизнь малина, хоть залейся, все, что поймал, можно есть. Над каждой группой издевается по-своему. Один Бог, Леонид спрашивает. У меня нет ответа на этот вопрос. Будем ждать следующее 7 октября, Кузя. Я не понял, к чему это, почему вы сегодня вы именно решили, что мы будем ждать. Вацлав, Павел, это из-за Трампа, в смысле? Гадалки не ходить, что Биби выйдет из Ливана 200%. Да, время, возраст, написал Вацлав. Вацлав, я не знаю, я не предсказатель, посмотрим. Время перемен. Время лечит. Ассоциация возможность, написал Феликс. Павел, вы пропустили мое сообщение. Последнее время это происходит систематически. Я не имею в виду, время ушло, а то, что выше него попутчик. Извините, попутчик. Он написал вот что. Всем привет и силы пройти все невзгоды. Конечно же, все взрослые люди понимают, что не всегда все происходит так, как нам хотелось бы. И это не значит, что теперь надо выйти из себя, возмущаться, поддаваться истерике, панике и прочим негативам, попутчик. Уважаемый попутчик, это ваше сообщение. Я читал сегодня в эфире. Где вы были, когда я его читал? И обвиняете меня, что я пропускаю, да еще систематически. Безобразие. Фильтр. Вы сделали ударение в разговоре тарана. Тарана. Где ударение? Где? Я не понимаю, о чем это. Машина. Монреалец. Монреалец. Из Монреаля. Дал правильный ответ. Что теперь делать? Как нам отправить бутылку, ящик воды магнезия в Монреаль? Что делать? Монреаль, покупайте билет в Израиль срочно, монреалец. Желательно бизнес-класса. Адрес мы вам сообщим, созвонимся. Приезжайте на радио, забирайте ящик минеральной воды магнезия и летите обратно в Монреаль. Я уверяю, что вы будете в Монреале, по-моему, единственным обладателем ящика воды магнезия. Это стоит того. Это стоит полета в бизнес-классе. Напоминаю, господа, я не знаю, что теперь с этим делать. Монреаль, напишите нам, что вы нам советуете сделать с вашим выигрышем. Вода помогает поддерживать энергию, снижает усталость и стресс, поддерживает работу сердца, помогает мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Высокое содержание природного магния в этой воде. Магнезия минеральной воды из Карловых Вар, Чехия. И сегодня ящик воды выиграл наш слушатель из Монреаля. У-у-у! Естественно, завтра концерт «Машины времени». Моя ассоциация была со словом «время». Машина! Машина, конечно же! Еще старость, Илья. Я дочитываю то, что вы прислали. Сколько успеет. Трамп на самом деле это непопулярные сделки с Ираном спасает Израиль. Правительство машехистов во главе с Нетаньяху своими авантюрами подвели государство на грань катастрофы. Напомню лишь, что благодаря Трампу все заложники на свободе. Я об этом говорил, и за это Трампу вечный поклон от меня и от нас всех, я думаю. Крокер, финал. Время перемены. Гила, смысл. Владимир, время дня с уважением. Борис, мудрость, опыт. Время телепередачи. Мишаня, львовский Рагуль. Время лечит. Почему с Трампом инопланетяне встречать, а с Байденом нет? Не понял вопроса, львовский Рагуль. Делу время. Тогда эта вода. Закончил Виталий. В смысле, время вода. Ира, моя подруга полетела в Грузию, а через месяц свадьба ее дочери. Написала мне вчера сообщение. Настолько все вкусно. Переживаю, что по возвращении не влезу в платье. Пардон за подробность такую. И я ей предложила возвращаться из Грузии пешком по дороге, потерять лишнее. Написала Ира. В Грузии все вкусно, согласен. Но у нас какой-то филиал Грузии есть вот на фабрике Мантиса, о которой мы вам рассказывали. Песок, жизнь, течение, пространство. Выбирайте, уважаемый ПМ. Валерий, ничего бы не выбрал, потому что правило один радиослушатель, один вариант ответа. Валерий, моя семья из Хабатников. Мой брат прошел две войны в Ливане, Гевати. Мой племянник до сих пор воюет в Газе. Так что вот такие мы от Сашеньки. Это по поводу того, что нельзя обобщать людей. Павел, привет из Канады, США. Смотрел с удовольствием подкаст Яна Левинзона и Ильи Аксельрода. Всем хорошего настроения. Мисраэль Хай Талямба. Это в смысле со мной было такое дело, да, от реки до моря. Это перенос на 21 год из-за пандемии. Это он прислал ответ на загадку. Община Хабат, ее глава Рав с женой, это моя семья. Как говорится, и в печали, и в радости люди, которые никогда не остаются безучастными. Это мнение мое и всех моих родных. Аленка. Время – ценность. Время – песок. Миша. Работа – Элли. Павел, неужели не время обеда? Время – шанс. Нет, не время обеда, это ассоциация. Добрый день, Павел. У меня сегодня ближе к 11 ночи ДР. Поздравлять меня пока не надо, а вот Пол Маккартни я поздравляю с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, благополучия, мира, долголетия. Вика. Дмитрий лечит. Добрый день. Насчет ассоциации у меня со временем то скорость кто-то. Время эволюция тихий. Марк, прочитать ответ на ассоциацию. Эфир. Прочитал, но... Впервые вели карате, Евгеша дело, сутки, Слава обед. Какой правильный ответ на время? Ну вот, сейчас появился из Монреаля машина. Время заберет, если можно, Алекс. А, брат заберет, если можно, написал Алекс. Отлично, Алекс. Это Алекс из Монреаля, говорил, что здесь есть брат, и ему полагается приз, который мы передадим. Отлично, тут номер телефона Алекса, значит, получит. Все на этом, господа, больше ничего не успею сегодня прочитать, извините. Ну, хоть ассоциацию отгадали, а загадку пока нет. Встречайте наших детальчиков Кричевского беленькую. Шаббат шалом всем нам. Бай-бай.
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: «Альтелинелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альтелинелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Мебель Дакс. Решен лицон, Лещанский 3.
11: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Министр иностранных дел СААР объявил о разрыве связей с главой ЕС Каи Каллас. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар сообщил о разрыве связи с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Недавно появилась информация, что во время визита в Мексику она сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР. «Я благодарен европейским народным избранникам, которые осудили это заявление, но сама Каллас на данный момент не стала ни опровергать, ни комментировать эти публикации», — отметил глава МИДа. «В таких условиях у меня, как у министра иностранных дел Израиля, не остается выбора, кроме разрыва связей, пока она не возьмет назад свои слова, являющиеся кровавым наветом против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке», — подчеркнул Саар. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху почтил память старшего сержанта запаса Александра Филина, погибшего на юге Ливана. «Александр был проникнут чувством долга, сионизмом и огромной любовью к Израилю», — сказал он. «Он в одиночку репатриировался из Украины, пошел на службу в бригаду «Нахаль» и не пропускал ни одного резервистского сбора, стремясь героически защищать безопасность Израиля и жителей Севера», — отметил премьер. Напомню, старший сержант запаса, 29-летний Александр Филин, был бойцом 36-й бронетанковой дивизии «ГААШ». Он погиб в минувший вторник на юге Ливана при срабатывании взрывного устройства. Правительство Швейцарии официально подтвердило организацию встречи представителей США и Ирана, которая должна состояться на курорте Бюргенштук. Согласно плану, в мероприятии также примут участие посреднические делегации из Катара, Пакистана и других стран, заинтересованных в процессе урегулирования. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии, уточнив, что стороны завершают подготовку к обсуждению вопросов, связанных с практическими шагами по выполнению условий достигнутой сделки. Детали встречи, включая график и конкретные темы обсуждения, остаются закрытыми. При этом эксперты в области международной безопасности подчеркивают, что в условиях повышенного внимания к переговорам стороны уделили особое внимание конфиденциальности каналов связи и защите от информационных манипуляций в медиапространстве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве справедливым ответом на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — говорится в посте Зеленского. Он добавил, что пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги. Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. По данным РИА Новости, пострадали 17 человек. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
7: В эфире программа «Детали».
0: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Детали». Марьяна Беленькая.
14: Марк Кричевский.
0: И Дарья Достоевская за звукорежиссерским пультом. То есть главный человек захочет кнопку включит, а закон захочет и выключит. Ну, давайте с трагической новости, о которой вы наверняка знаете, но тем не менее сегодня... Армия сообщила, что на юге Ливана погиб старший сержант резерва Александр Филин. Ему было 29 лет, он родом из Хайфы. Александр был бойцом штаба 36-й дивизии. Таким образом, он стал 19-й жертвой в Южном Ливане с момента объявления прекращения огня в апреле и первой после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Ну, светлая память, ну... И там еще пять человек получили ранения, двое из них тяжело.
14: Семь. Опять это отдельно в тот же день, но утром.
0: В общем, короче говоря, что тут можно сказать? Кроме того, что мы вообще ничего не понимаем, что будет, и разумеется, сегодня. Я не знаю, можно ли вот сегодня президент Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном? Подписал он в Версальском дворце, ну, потому что ему нравится все красивое.
14: А ты знаешь, они очень как-то странно подписали. Он еще до поездки во Францию об этом говорили.
0: Подписал. Но они тогда написали в электронном виде. Сейчас да. Он подписал именно бумажный документ. Причем сделал это так, как он говорит, это не сусальная, это настоящая вещь. Версальский дворец, это вещь.
14: Ну, понятно. Это Версальский мир, да?
0: Знаешь, Версальский мир, да. И ты знаешь, вот если бы президент Макрон был похож на эмира Катара, он должен был сказать, тебе нравится?
14: Бери.
0: Бери, дарю, да. Дарю
14: Я думаю, потом президент Макрон даже не успел бы дойти, как бы его растерзали французские СМИ.
15: Дарю. Но если говорить серьезно, то, конечно, очень много вопросов в этом. Я вот сегодня, ты знаешь, так вот было время, там посмотрел про теорию игр и посмотрел, почему союзники должны предать друг друга, почему они всегда это делают. Вот, кстати, интересная тема. Так вот, тут возникает вопрос. Что делать с Ливаном? И вот в двух словах, как ты думаешь? Потому что в Израиле надеются убедить американцев, что мы должны там остаться. Вот как ты видишь эту ситуацию? Потому что...
14: С Ливаном непонятно, и Ливан будет, в общем-то, маркером того, что будет происходить. Пока оставаться. Но если уходить, то очень продуманно, не как мы уходили в 2000 году. То есть с четкими договоренностями, кто... Как?
15: С кем?
14: С США и правительством Ливана.
15: А Хизбалла?
14: Ну, тут уж как пойдет, понимаешь? Дело договориться.
15: С кем? Еще раз. Нет, ты говоришь, дело договориться.
14: Ну, хорошо.
15: А тут вопрос очень простой. А с кем? Но ты знаешь, я тебе скажу. Но с другой стороны, вот и в газете Wall Street Journal была большая статья о взаимодействиях между и Нетаньяху и Трампом. И ты знаешь, вот есть там такой момент, сегодня как бы я эту газету почитываю, да, что Трамп сказал своим советникам на каком-то этапе, что Нетаньяху хочет бомбить всех, и что ему, Трампу, надоели разговоры, в которых премьер-министр неоднократно приводит причины для продолжения военных операций. Ну и в администрации США вот стал вопрос... Не стремится ли Нетаньяху затянуть конфликт с Ираном по внутриполитическим причинам в преддверии предстоящих выборов? И вот здесь вот возникает вопрос. Вот действительно, вот сейчас мы его обсудим. Вот смотри, какая ситуация. Но вот реально, я не знаю ответа, я знаю другое. В 2020 году началась корона. Сегодня у нас уже лето 26-го. Так да. Вот, с 20 по 26 год граждане государства Израиль живут в стрессе. Сначала стресс корона, после того, как корона закончилась, прошли выборы, казалось бы, окей, пришло новое правительство, правьте на здоровье. Они, что называется, раскололи страну своей реформой, буквально раскололи страну на части. После того, как потом 7 октября и бесконечная война. То есть с начала 2020 года по июнь 26-го, скажем так, все продолжается. Сегодня опять погибшие. По июнь 26-го страна живет в состоянии стресса. И вчера была информация, что вот отделение в Министерстве обороны сказало, сколько людей, которые воевали, сражались, страдают по ТСР. Сотни тысяч уже. Много. Уже больше 100 тысяч.
14: И те, кто не сражались, то и не воевали.
15: Да.
14: Тоже.
15: Но я имею в виду, это те, кто обращается, если ты, например, не сражалась, у тебя по ТСР, не дай бог, из-за ракетных обстрелов, ты все-таки обращаешься в гражданские структуры.
14: Да, да.
15: Ты не обращаешься в военные структуры. Да?
14: Логично.
15: То есть военные структуры обращаются те, кто был связан с армией. Мы с тобой нет. Так вот, больше 100 тысяч. То есть нация реально больная. 6 лет стресса. Может быть, я не знаю, может быть, пришло время при помощи этой нации немножечко прийти в себя. Понятно, что наверняка будет война еще с Ираном. Понятно, будет наверняка война с Ливаном.
14: И газа тоже, в общем, газа, никуда не девается.
15: Может быть, нам пришло время, вот то, что пишут, то, что американцы, так сказать, успокаивают, пытаются, в своих интересах, не в наших, четко надо сказать. Но, может быть, пришло время, чтобы эти солдатики, которые по 700 дней были на фронте, чтобы они немножко отдохнули, чтобы они опять влились в работу, чтобы они подлечились.
14: Это безусловно, просто
15: понимаешь?
14: Потом сколько какое-то... Можно... Ну вот нельзя просто так взять и выйти, понимаешь?
15: Почему? Я не знаю. А подожди, но тут хороший вопрос. Я опять же не знаю ответа, честно. Нельзя просто так взять и выйти. Значит, мы в шаге от победы.
14: Нет, это не разные, это не связано с другими
15: вещами. Да. Но ты понимаешь... А что делать в этой ситуации?
14: Что делать,
15: победить?
14: Вот
15: мы уже побеждали долго и упорно. Хорошо, я просто знаю о том, Я не знаю, что делать. У меня нет ответа. Я не буду сейчас пытаться изобразить из себя больше, чем я на самом деле понимаю. Но я знаю одно. Это я понимаю на 100%. Нация больна, армия устала до последнего, и все нуждаются в отдыхе. Вот это я понимаю. Как мы этого достигнем, не знаю. Ну, хорошо. Давай, наверное, мы... так, вот, ага. Ну, естественно, этот меморандум, его в Израиле, мягко скажем, встретили по-разному.
14: Ну, да, но в целом никто не радуется.
15: Но Инон Магаль вообще, и сейчас мы вот... Инон Магаль — это человек, который себя называет гордым бибистом, мы об этом говорили, он, не стесняясь, это не то, что там... Ничего нормально, шаронист, путинист, франкист, перонист. Это человек, который поддерживает того или иного лидера, да, сталинист. Так вот, он заявил, что президент Трамп — лузер, Венц — мерзавец, ну, вице-президент, а Кушнер и...
14: Предатели. Я не слышала,
15: Они не предатели. Кушнер и Витков — югудоны, то есть жидки такие. Жидочки.
14: Я даже не знала такого
15: слова.
14: Да,
15: югудон, да, это такой маленький еврейчик, жидок. Вот, это сказал Инон Магаль. Это, боже упаси, я таких слов не употребляю. Я за них дрался всегда. Так вот, как это повлияет на внутреннюю политику Израиля, мы поговорим с политологом Михаилом Пелевертом.
16: Детали политические.
15: Михаил, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
17: Добрый день, Марк. Добрый день, Марьяна.
15: Михаил, ну вот, вы знаете, я сейчас не хочу обсуждать эти 14 пунктов. Много тут можно о чем говорить. Это надо часами. Я хотел бы, на ваш взгляд, вот то, что происходит на американо-иранском, ну и, соответственно, израильском треке, хотя мы как бы где-то в стороночке стоим, такие прокси Америки, как повлияет на внутреннюю ситуацию в Израиле, на внутреннюю политику, или никак, или все останутся, что называется, политически при своих?
17: Ну, вы знаете, уже много исследований сделано на этот счет, и, в принципе, израильский избиратель сегодня ведет себя скорее как фанат футбольной команды. И да, то есть даже если футбольная команда играет объективно плохо, то переход как бы в другой клуб не рассматривается как один из вариантов. И, соответственно, те, кто за Биби, видимо, продолжат за него топить, а те, кто, кому он очень не нравится, продолжат ему
14: его
17: сопротивляться. Ну, вы знаете, это, конечно, поразительно, но такие же как бы... Процессы наблюдаются во всем мире, да, например, в Соединенных Штатах перед тем, как Трамп избрался, да, около 70% американцев на вопрос, допускают ли они, чтобы у американского президента было уголовное прошлое, они как бы 70% говорили ни в коем случае. А после того, как Трамп стал президентом, а у него есть уголовное прошлое, да, эта цифра понизилась до 25%, да, то есть только 25% американцев против того, да, чтобы у американского президента было уголовное прошлое. То есть люди, если уже они одели себе на нос какие-то очки, они вот предлагают с этими очками идти по жизни. И поэтому, наверное, несмотря на то, что мы с вами понимаем, что меморандум между Ираном и США, он геймчейнджером может быть, да, он как бы, это, видимо, самое важное событие за последнее время, видимо, оно сильно не изменит политическую картину, расклад силы. Пока что опросы подтверждают это предположение.
15: Вот давайте тогда вот, смотрите, партия Ликуд уже снимает, что называется, своих знамен Дональда Трампа. Там приняли решение, Трамп это уже не...
14: Не наша лига.
15: Да, да, да, не наша лига, хорошо сказала, да. Красиво. Трамп не наша лига. А как изменится, так сказать, пиар-компания оппозиции в этой связи? Вот что вы... Понятно, что люди там сидят, думают, там считают, кучу денег получают. Но как вам кажется, вот если Нетаньяху в своей предвыборной кампании не будет опираться на Трампа, на кого он будет опираться? Что, на что будут бить его, так сказать, соперники? Вот как вам кажется?
17: Ну, я предполагаю, что если Нетаньяху будет в корне менять, да, как бы вот участие, роль Трампа в его предвыборной кампании, то он будет говорить о том, что в столь сложный для Израиля момент только он может как бы наравне, да, говорить с Трампом, возражать Трампу, да, не поддакивать ему, отстаивать израильские интересы. И в этом смысле некая напряженность в отношениях с Трампом может быть в электоральном смысле ему даже пойти на пользу. Да, он, вспомним, что приблизительно так же случилось в случае с Обамой, в случае с Байденом, в случае даже с Клинтоном. Все лишь сейчас как бы все-таки его ситуация сложнее из-за того, что не может опереться на какую-то другую оппозиционную партию в Соединенных Штатах, да, оппозиционную для президента Трампа. То есть против случая Обамы и Байдена он мог опереться на республиканцев, сейчас опереться на демократов Нетаньяху не сможет, они относятся к нам, ну, как минимум, не лучше, чем...
14: К нам или к нему конкретно, может, они с оппозицией. Ну, или к нему, ну,
17: вы знаете, к Израилю тоже. Я очень много в последнее время, ну, так вышло, да, вот, общался с, скажем так, демократическими избирателями в США, и там самая мягкая позиция, она в том, что они многие не понимают, что делает Израиль, да, то есть не, даже это не вопрос критики, а отсутствие понимания логики в израильских шагах. И что касается израильской оппозиции, то они не, надо признаться, они не придумали какой-то более, да, творческой повестки, чем не Биби, да, ну, то есть они продолжат критиковать Бенямина Нетаньяху, который довел нас вот до... До вот этого, до этой ситуации, что даже очень произраильский американский президент, да, поставил нас перед вот свершившимся фактом вот этого соглашения. То есть здесь вряд ли мы услышим какие-то новые нотки, но при этом, повторяю, речь идет, к сожалению, о таком, знаете, как бы беспредметном споре, в том смысле, что ни одна из сторон не предлагает какого-то понятного пути выхода из этого кризиса, в котором мы находимся.
15: А есть ли, Михаил, понятный выход из этого кризиса? Есть, извините, кризисы, из которых понятных выходов не бывает.
17: Ну, вы знаете, я не, то есть мы можем как бы утонуть по дороге, но мы должны плыть к берегу. Значит, вот плыть к берегу в этом смысле, это, значит, постараться создать какую-то рабочую группу, какой-то брейнсторминг, да, какой-то механизм, да, умных и опытных людей, которые постараются придумать этот выход. То есть один человек, который скажет, вот я знаю, что делать, я в такое не верю. Да? То есть только нация, только страна, вот, мобилизовав свои как бы ресурсы, она может начинать нащупывать, да, вот какой-то выход из того системного, политического, экономического уже, да, кризиса, в котором мы находимся. Но мы сейчас не слышим ни от одного из оппозиционных лидеров, да, не говоря уже о коалиционных, да, о том, как они предлагают, будучи, допустим, избранными, как они предлагают дать какие-то системные ответы на все те вызовы, перед которыми мы...
15: Михаил, находимся. Ну и последний вопрос, действительно, мне кажется, важный. Гадя Эйзенкот в оппозиции, так сказать, перехватывает инициативу, блок Беннета и Лапида теряет свои позиции. Беннет предлагает Эйзенкоту там, в общем,
14: полцарства.
15: Ну, да, но у него их нету, понимаешь? Я тоже могу предложить полцарства, только у меня их нет. Так вот, на ваш взгляд, куда идет оппозиция и какие главные там тенденции вы наблюдаете?
17: Ну, Эйзенкот, вне сомнения, перехватил пальму первенства у Беннета, и Беннет потерял, понимаете, главный как бы резон, аргумент, почему надо голосовать за него. Он же говорил, что голосуйте за меня, потому что я единственный, который может победить Нетаньяху. Ну, вот в тот момент, когда и опросы говорят и обещают ему около 16-17 мандатов, а Эйзенкоту 20-23, да, смотря какой читать, то вот эта логика, я могу его победить, она пропала. Кроме того, что надо Беннету каждый раз, когда он говорит, что я уже побеждал Нетаньяху, ему надо напомнить, что он ни разу не побеждал Нетаньяху. Уж если кто-то может об этом говорить, это Лапид, который просто в свое время уступил Беннету первенство, да, и получил 24 мандата, отдал пост премьер-министра человеку с 6. Значит, относительно Гади Эйзенкота, вы знаете, я на прошлой неделе даже с ним встречался. И я с ним не близко был до этого знаком. Ну, у нас была такая обстоятельная беседа. Значит, я из нее понял следующее, что Эйзенкот будет, значит, в ближайшее время стараться, как бы он занимает нишу хорошего человека, не испорченного системы, да, как бы не покусанного вот этим
15: что
17: злом.
15: Что тоже важно.
17: Тем более человека, который на самом деле, да, заплатил, ну, да, страшную личную цену за все это. И, видимо, нет никакой причины, чтобы он объединялся с Беннетом, ну или как бы уступал ему. То есть Азенкот сейчас, даже если будет полная капитуляция со стороны Беннета, и он скажет, я готов быть у тебя там вторым или третьим номером, я предполагаю, что Азенкот на это не пойдет. Значит, из плохого, что я заметил в его окружении, вы понимаете, Азенкот сейчас стал средоточием большого количества сил, интересов. Многие люди считают, что он вот может победить Нетаньяху, и поэтому вокруг него, знаете, такой бардак.
15: Движуха, потому
17: что
15: движуха.
17: Очень много движуха, и очень много людей бегают, и что-то они ему нашептывают, и, соответственно, есть как бы приближенные. И каждый как бы продвигает какую-то свою адженду, и деньги ему дают. Ну, я имею в виду, как бы, да, на предвыборную кампанию. И у меня создалось впечатление, что там нет никакого, понимаете, никакой системы. Довольно бессистемный такой штаб, который очень много занимается вопросами как, но практически не занят вопросами что. Да? То есть как бы что может предложить Израилю.
15: Но еще есть 4 месяца, может быть, они найдут какие-то ответы на вопросы, потому что, в принципе, если... У нас все, да? Михаил сорвался?
14: Ну, видимо, договори мысль.
15: Михаил,
14: или нет?
15: Мысль такая.
17: Марк, я вас потерял.
15: У Азенкота, по-моему, тоже, как у Беннета и у Нетаньяху, американские пиарчики. Может, они наберут, так сказать, создадут какую-то систему.
17: Ну, вы знаете, во-первых, это за 3 месяца создать систему. Я слабо в это верю. Вопрос, будут ли там люди, которые как бы в принципе заточены на какие-то долгосрочные, как бы на шахматную многоходовку. Или там только вот такие одноходовки. Это на самом деле вопрос, на который у меня нет ответа.
15: Михаил, спасибо вам. Просто у нас нет времени. Но вы знаете, я вам скажу, Михаил, вы человек, долго следящий за политикой, и должны знать, кто занимается политикой, особенно на выборах, никаких многоходовок там быть не может. 1 шаг — это нормально, 2 шага — это уже искусство гроссмейстера. Так что не ждите многоходовок там, где их не может быть. Спасибо вам огромное за участие в программе.
17: Спасибо. До встречи.
14: Спасибо.
15: У нас реклама, затянули уже, после продолжим.
18: Программа «Детали». Реклама.
19: Невероятно! 2 автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
20: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. +45 77 +45 77.
21: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
22: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен COIL».
23: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
24: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
23: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
25: Еще ниже!
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
26: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните +94 42 прямо сейчас. +94 42.
18: Реклама.
3: эфире программа «Детали».
15: Итак, наша программа продолжается. Как мы знаем, сегодня Трамп подписал меморандум в Версале. Все это было. Пасичкиян все это в Тегеране сделал. Завтра встречаются вице-президент Венц и Галибаф, спикер
14: Кнессета.
15: Ну, парламент. Ну, Кнессет. Парламента, да, да, да, да, хорошо, хорошо, согласен.
14: Трамп после президента Израиля.
15: Иранская сторона трактует размытую фразу о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, как безоговорочное требование к Израилю капитулировать, остановить операции против Хизбаллы, покинуть ливанскую территорию, ну и так далее. То есть они вообще все интерпретируют как огромная победа Исламской Республики. Американцы сдаются, бегут, ну и мы, собственно говоря, доказали величие нашей нации.
14: Но об этом, обо всем мы поговорим с Анной Лейс, главным аналитиком телеграм-канала «Хадашот Ирана», «Иранские новости» или «Новости Ирана».
3: Детали ближневосточные.
14: Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы правильно сказали. Да, сейчас насчет иранцев. Они ликуют, они это видят как огромную победу. И еще насчет Гормузского пролива. Они говорят, что вот Гормузский пролив полностью для нас уже открыт, и мы будем от чужих кораблей брать, значит, плату за услуги, так они это говорят.
14: Да, при том, что Трамп нам обещает, что Гормузский пролив будет бесплатный, но там как-то очень хитро. Проход бесплатный, но услуги платные.
15: За вот. Экологию заплатите.
14: Да-да.
4: Да, за экологические это, услуги, конечно. И главное, это говорят сейчас и Калибаф, и Аракчи, то есть все иранские такие самые главные фигуры именно говорят о том, что Гормузский пролив будет все-таки под каким-то контролем Ирана, что Иран будет брать это,
14: плату
4: за услуги. Да.
14: Но у меня даже, знаете, больше насторожило, я думаю, Израиль, это тоже и арабские страны, насторожило не сколько Гормузский пролив, а вот то, что Трамп сказал, что про ракетную, что мы будем обсуждать ракетную программу Ирана.
15: Ракетную?
14: Ракетную. Ну, помимо ядерной.
15: Но он же сказал, у Саудовской Аравии есть, и у них должно быть.
14: Да, и он сказал, что мы это обсудим с арабскими странами, но Иран сказал, что мы вообще не собираемся обсуждать нашу ракетную программу. Они всегда так говорили.
15: С какой стати,
14: с какой стати. И вот вообще, вот ваше впечатление, насколько укрепился режим, что сейчас придет? Придется им сейчас предъявить новые лидеры Ирана или нет? То есть ему, ну, раньше они говорили, что его нет, там болен, безопасно. Сейчас вроде надо предъявить. Вот
15: покажите нам масштабу.
14: Да, что вот внутри Ирана происходит, кроме громких и радостных заявлений?
4: Смотрите, дело в том, что я вправду очень-очень надеюсь, что Трамп и Америка не собираются делать это соглашение, потому что у меня такое ощущение, как будто бы Иран им это соглашение полностью написал, и они просто пришли, чтобы подписаться. Да, чтобы подписаться. То есть практически там нету ничего, что Иран дает взамен. Даже про Гормузский пролив они говорят, что они будут брать плату. А в чем это изменилось от ситуации сейчас? И то, что они говорят, что якобы не будут строить там ядерное вооружение, это они много лет уже говорят. То есть практически Иран тут ничего не теряет абсолютно. Что касается Муджтабы, где находится Муджтаба? Вроде как говорят, что он жив, но ему очень сильно так советуют, чтобы он не выглядывал из-за безопасных всяких пробуждений. Что касается безопасности, чтобы он даже не посылал какие-то свои голосовые сообщения, то есть настолько. Я правда не знаю, если он жив или это какая-то иранская отговорка.
14: Теперь никто не собирается, Трамп даже готов с ним встретиться.
15: Мир, теперь мир и счастье.
14: Вот, кстати, это не
4: будет проблемой. Вы знаете, я не думаю, что, что мир прямо будет, потому что до сих пор, кстати, и Израиль находится и в Газе, и в Ливане, да, Иран говорит, что надо во всех фронтах сразу все приостановить, но Израиль как-то не собирается. И до сих пор есть сведения, что Иран нападал на судно, даже после того, как с Трампом заключили вот этот мир, нападали дронами на судно. Правда, эти дроны все Америка перехватила.
14: Ну, в общем, да. Ну, скажите, а вот насколько серьезна ситуация экономическая внутри Ирана? Потому что раньше они могли отнекиваться перед гражданами, говорить, что война продолжается, военное положение. Но сейчас им придется восстанавливать экономику. И очевидно, что вот это вот снятие санкций будет постепенным. Да, суда с нефтью пойдут, но все равно это не такие быстрые деньги по сравнению с масштабом разрушений, с экономикой, которая стояла. Интернета долго не было, что тоже порушило во многом малый бизнес Ирана. Вот какая ситуация внутри именно социально-экономическое настроение обычных иранцев?
4: Вот что касается самого народа, они постоянно жалуются об огромной инфляции, и что очень тяжело вообще, даже продукты стали ужасно дорогими, и жизнь стала очень тяжелой, и практически уже нету такого, нету уже баланса, что есть как бы люди более богатые, люди менее богатые, да, сейчас это разделилось либо на вот элиту, либо очень бедные люди, и вот так вот этот раскол в обществе, оно становится все больше и больше экономически. И, конечно, то, что была блокада на Иран, это, мне кажется, очень сильно повлияло. Иранская нефтевые продажи иранцев упали на 85% во время блокады. И сейчас, конечно, когда это вернется, это значит, что многие эти деньги тоже вернутся. И, разумеется, они не пойдут на простых граждан, они пойдут вот как раз на усиление Хизбаллы и ракет и так далее.
14: Ну и понятно, наверное, что Иран будет держаться за Хизбаллу всеми возможностями, продолжать этот союз, потому что это ее, в общем-то, передовой отряд.
15: А это, я бы сказал, алмаз на короне.
4: Я вам скажу еще больше. Я думаю, что Хизбалла ради этого режима более ценная, чем сами люди Ирана. То есть они даже будут сами люди Ирана голодать, но я уверена, что с Хизбаллой все будет в порядке.
14: Ну, в общем, да, с Хизбаллой будет все в порядке. К сожалению, для нашего. Анна, спасибо вам большое. Будем следить. Я думаю, мы с вами еще не раз поговорим. Посмотрим, как это соглашение будет развиваться и к чему придут за 60 дней переговоров две стороны.
4: Спасибо вам за приглашение. Спасибо.
14: До свидания.
15: И ты знаешь, вот хочу продолжить это дело. Мы много говорим про администрацию Трампа. И вот администрация ведет конфиденциальные переговоры с руководством палестинской автономии, пытается Вашингтон восстановить отношения с Рамаллой, чтобы привлечь ее к реализации своих планов по Газе. Что с Газой? На самом деле мы вроде как забыли. Израиль вроде как поджимает, чуть-чуть передвигает эту желтую линию. Но тем не менее Газа есть. В Газе есть Хамас, в Газе есть жители, которые должны там как-то жить. И что там? И вот американцы говорят, не получается без палестинской автономии. Нам нужны арабы, ну, именно арабские страны, они без палестинской автономии не хотят быть подрядчиками Израиля. А мы категорически выступаем против того, чтобы туда приводить палестинскую автономию. Как с этим?
14: Ну, с этим сложно, потому что действительно сейчас, когда к Ирану и Ливану ослабнет чуть-чуть внимание, все вернется к Газе, там продолжаются попытки найти компромисс. Вот появились слухи, что да, не только с палестинской администрацией собирается восстанавливать отношения с США, но и собираются вот давить на Израиль, чтобы начать реализацию восстановления плана по восстановлению Газа на территориях, которые сейчас заняты Израилем, не дожидаясь
15: разоружения. Это план такой Объединенных Арабских Эмиратов.
14: Ну и частично он, естественно, должен реализовываться с Нью-Рафиях. Он должен реализовываться вместе с палестинской администрацией, но там все очень мутно, потому что идут споры, где должен быть палестинский комитет, что Газа, и кто будет контролировать этот палестинский комитет, потому что Израиль, в общем-то, понятно, правильно считает, что Хамас будет очень активно вмешиваться в работу от палестинского комитета. С другой стороны, игнорировать, с моей точки зрения, палестинскую администрацию тоже полностью нельзя, потому что тогда какая альтернатива? Но вопрос, и кида Ну, в общем, все очень сложно. Здесь нет ответов тоже, точно так же, как в Ливане и далее везде.
15: Но на это называется ваше семейное положение. Все сложно.
14: Все сложно,
15: вот
14: да.
15: Это именно...
14: Статус в Фейсбуке.
15: Да, да, да, это именно тот случай. Хорошо, давай, ты сегодня записала интервью, теперь давай рассказывай.
14: Да, у нас сегодня будет прямой ответ в 7 вечера, как обычно, и на Первом радио, на YouTube-канале. Мы говорим с политологом Иваном Преображенским как раз про США, как это отразилось. Ну, мы начинаем, по крайней мере, разговор, не говорим не только об этом, а про то, как этот меморандум отразился на внутреннюю политику США, на сомнения внутри американской администрации. И вот это кусочек из интервью, а на самом деле мы там говорим про апокалипсис послезавтра, но это вы уже услышите вечером.
15: С 19 до 20 на Первом радио или

одного дня. Так и американские политики, которые стараются следовать политике Дональда Трампа, вынуждены превращаться в такие флюгеры, которые следуют за его настроением. Соответственно, Дональд Трамп заявлял о том, что он может и не подписывать никакое соглашение с Ираном лично, потому что в этом нет никакой необходимости, а потом внезапно подписал его стремительно и отправил его иранцам. Хотя действительно требовалось, в общем-то, не это, а требовалась официальная встреча, на которой две стороны наконец сядут друг напротив друга, они будут посылать друг другу электронные версии документов. А, соответственно, Дональд Трамп очень стремится подписать это соглашение. И это сильно отражается на внутренней американской политике. И раскол проходит как раз такое ощущение, что по готовности или неготовности идти на поводу у Ирана. Соответственно, из администрации Дональда Трампа последовательно ушло несколько человек, которые считали, что США вообще не нужна эта война, которые говорили, некоторые из них, о том, что это Израиль подтолкнул США к этой войне, а американским избирателям она не нужна. Больше всего за эту войну, пожалуй, сейчас Дональда Трампа, как это ни парадоксально, критикуют его самые ярые в прошлом соратники по движению МАГА, которые, опять же, говорят о том, что США занимаются совершенно ненужными делами во внешней политике, тогда как у них хватает проблем во внутренней. А в то же время демократы не могут понять, как им, по-прежнему не могут понять за все это время, так и не поняли, как им реагировать на происходящее, потому что, с одной стороны, они, безусловно, против авторитарных и тоталитарных режимов. Это один из главных пунктов. И здесь, казалось бы, им надо поддержать Дональда Трампа. С другой стороны, ни о какой борьбе с тоталитарным режимом речь, кажется, уже не идет со стороны, по крайней мере, Дональда Трампа. О помощи иранским гражданам, пытавшимся свергнуть режим Аятолл, уже как-то говорить неудобно, мягко говоря, на фоне заявлений Трампа про иранскую нефть и того текста соглашения, который сейчас, по крайней мере, нам доступен, где США готовы сформировать пул и на 300 миллиардов профинансировать иранскую экономику и готовы терпеть ту власть, которая в Иране сейчас остается. Соответственно, это отражается и на голосованиях, даже в том числе в Конгрессе и в Сенате. Если нижняя палата американского Конгресса сумела провести резолюцию, которая, по крайней мере, на словах, поскольку дальше она в итоге не прошла, ограничивала право Дональда Трампа применять армию в Иране, то в Сенате, несмотря на то, что четверо республиканцев голосовали против интересов Дональда Трампа, один демократ голосовал за, и в итоге большинством голосов резолюция остановлена была. Таким образом, получается, что несмотря на то, что демократы остаются в оппозиции, как минимум один голос Трамп получил и от них, вот именно из-за этой неразберихи. Как реагировать? И, соответственно, получается, что как внешнеполитический проект иранская война до сих пор не получила полноценной рефлексии в США, в том числе со стороны политиков. Они колеблются в зависимости от позиции Дональда Трампа, вне зависимости от того, поддерживают его или, наоборот, осуждают. Он говорит одно, они говорят противоположное, если они его осуждают. Он говорит одно, они за ним повторяют, если они его поддерживают. А вот в качестве внутриполитической проблемы иранская война действительно становится все существеннее. Она влияет на отношения внутри администрации самого Дональда Трампа. И она влияет на позицию тех потенциальных избирателей и сторонников Дональда Трампа, которые сейчас от него все сильнее отворачиваются, то есть условного бывшего движения МАГА, американских правых и ультраправых, которые, судя по всему, готовы к тому, чтобы не голосовать за Дональда Трампа, точнее, за республиканскую партию. Но мы понимаем, что здесь говорим Трамп, понимаем республиканская партия, потому что он сам является главным политтехнологом к этим выборам своей собственной партии и вручную фактически отбирает кандидатов.

0: И, соответственно, падает рейтинг Дональда Трампа в том, что Ильф и Петров назвали одноэтажной Америкой. В условной сельской местности, в небольших американских городах. И падение это достаточно быстрое, оно приводит к тому, что с ним падает рейтинг республиканской партии. Соответственно, иранская война не стала фактором серьезным для внешней политики США, по крайней мере, до настоящего момента. Там какой-то сумбур. А вот по внутренней политике очень четкая реакция со стороны американцев, и она скорее негативная.
1: Программа «Детали». Реклама. Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
6: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама. В эфире программа «Детали».
7: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Много у нас событий. Это и решение богатца по управлению медиарынком, который Шлёма Карай так не хочет, чтобы группа Рапопорта все-таки купила 13-й телеканал, что просто заставил всех сотрудников тех руководства Решута Шния подать в отставку. Но, собственно говоря, Багат заявил о том, что они могут. У нас на этой неделе, ну, могут принимать решение по продаже, у нас на этой неделе наши уважаемые ультраортодоксальные собратья перекрывали дороги, кричали...
8: Перекрывали тюрьмы, да?
7: Перекрывали тюрьмы, да. И надо отдать должное, ты знаешь, нашему гуманисту, большому гуманисту, вот за что я люблю Итамара Бен-Гвира, за гуманизм, он заявил о том, что светошумовые гранаты полиция применять не может. Но только по отношению к харидим, разумеется, потому что когда были демонстрации на Каплан, и майор Свиса, который стал действительно мемом таким известным, просто несмотря ни на кого, видео, я думаю, вы все видели, бросил светом шумовую гранату, которая привела к тому, что одного человека оторвало ухо, он поддерживал майора Свису, повышал его в должности, пытался сделать его начальником одного из тель-авивских управлений полиции, ну и говорил, что майор Свиса молодец. Вот. А теперь говорить нет, нельзя. Но все-таки, вот смотри, Марьяна, 3 года у власти, ну вот как прошло, это все-таки гуманизирует человека и делает из Бен-Гвира гуманиста. Это прекрасно.
8: Ну,
7: это
8: видишь, люди растут.
7: Да, да, это правда. Это прекрасно, потому что, ну, в общем, понятно, свои, чужие и так далее. Ну и хорошо, давай, наверное, знаешь, у нас Ну и сегодня рассматриваются иски по поводу госконтролера Михаила Рабило. Посмотрим, что решит суд. Да, потому что, конечно, вот эти выборы, ну, такие были, мягко скажем, ну...
8: Непростые.
7: Нет, хорошо, да, непростые, да. Непростые. Теперь все-таки давай я все-таки к арабам хочу вернуться.
8: Давай,
7: я просто пробежался. Вот скажи мне, тут вот у меня возник, так сказать, разговор с одним человеком. Мы поспорили, ну, как бы, не то, что поспорили, а обсудили.
8: На что скажешь?
7: Не, ни на что, ни на что. Просто обсуждались. Окей. Темы у нас такие, да. Вот он мне сказал, что после этой войны, он считает, что после этой войны страны залива, и арабские, и мусульманские страны присоединятся к соглашению Авраама. А я сказал, что после этой войны им это вообще делать не надо. С их точки зрения, это вообще, ну, глупость несуразная. Зачем? Вот как ты считаешь, вот... Просто думал, надо с Марьяной это обсудить, этот вопрос. Вот закончилась, например, война с Ираном. Ну, как бы это ни было, она закончилась. Страны залива сейчас выплачивают Ирану огромные деньги, даже Эмираты там платят какие-то им деньги.
8: Пока еще нет.
7: Ну, на твой взгляд, соглашение Авраама будет расширяться? Я имею в виду, я не знаю, там, среднесрочной, долгосрочной перспективе мы там, ну, это потом. 10 лет мы не можем. А вот здесь и сейчас, там, год, полтора-два.
8: Нет, я год, полтора-два не вижу, по крайней мере, если у нас же все переворачивается.
7: Ну да,
8: год,
7: это понятно, это понятно.
8: Но в тех условиях, которые существуют сейчас, смысла действительно я не вижу, так как закончилась война. Потому что, ну, во-первых, кто там претендент? Нам нужна была Саудовская Аравия.
7: Нужна одна на всех.
8: Да. Саудовская Аравия, пока палестинский вопрос не решен, двигаться никуда не будет.
7: А что значит не решен? Давай так вот.
8: Ну, как где... бы скажем, да, не, вот, смотри, не сдвинулся.
7: Та ситуация,
8: да.
7: Нет, от которой мы с тобой обсуждали,
8: да.
7: О том, что палестинская автономия так или иначе, в всяком случае так хочет Вашингтон, войдет в Газу. Это... путь, который удовлетворит Саудовскую Аравию, или надо что-то...
8: Нет, он же не с палестинской автономией заключает соглашение. Ему нужно, чтобы это касалось не внутрипалестинских вопросов, а это касалось палестино-израильских. То есть если Израиль никак не декларирует или продолжает, наоборот, декларировать, что никакого палестинского государства не будет, никаких соглашений, мы с Рамаллой не общаемся, даже если мы в Газу ее... Ну, допустим, впустим, но это не меняет глобальных вещей. Если будет в Иудее и Самарии то, что вот сейчас происходит, Саудовская Аравия просто не пойдет. Нужно.
7: Хорошо,
8: как...
7: Саудовская Аравия минус. А вот, скажем, ну, Кувейт такое вот. Что там уже осталось? Кувейт, Оман. Ну, Катар, понятно.
8: Нет, ну, они не будут двигаться никуда, пока Саудовская
7: Хорошо.
8: Аравия не пойдет.
7: А, ну, мы постоянно смотрим на страны залива. Но есть же страны Магриба, минус Египет и Марокко, потому что у них есть уже отношения с Израилем.
8: Ну, Египет не Магриб, он формально считается, ну, хотя он там
7: окей,
8: рядом.
7: Ну, окей, принимается. Ну, я имею в виду...
8: Ну, хорошо,
7: Египет...
8: Тунис, Алжир, Мавритания.
7: Да, да, да, да, да, Тунис, Алжир и так далее.
8: Смотри, Алжир...
7: Ливию
8: это...
7: тоже не принимаем во внимание, ее не существует.
8: Ну, да, с Ливией там все сложно. Хотя США, кстати, сейчас опять решили заняться Ливией в очередной раз.
7: В очередной раз. Бедная Ливия.
8: Да, но она и так бедная. Собственно, Алжир — это одна из самых израильских стран, они очень всю войну были на стороне палестинской, без сомнения. Да, они больше с палестинской администрацией, чем с Хамас, но так или иначе, там нет никаких шансов. С Тунисом у Израиля были когда-то отношения, но сейчас там тоже все очень непросто, и я думаю, Тунис не будет бежать впереди паровоза, зачем ему это нужно.
7: Окей, понятно. Перспективненько.
8: Ну, можно всегда, но все мы можем ошибаться, как говорится.
7: Нет, смотри, все правильно. В Эйлате, в парке терминал, стартовали земляные работы по возведению колеса обозрения высотой 40 метров. Для чего я это говорю? Чтобы, так сказать, преданонсировать, да. Что у нас сейчас о чем-то хорошем, о культуре.
9: Детали культурные.
7: Влада Прешель.
8: Привет.
10: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Марьяна.
7: А девушки, а у меня к вам вопрос. Вот да. Вопрос. А когда вы последний раз катались на колесе обозрения? Быстро. Вспоминаем.
8: Ой, много лет назад. Не помню, в детстве.
7: А я катался в Гамбурге совсем недавно. Вот, залезли на колесо обозрения.
10: Спасибо, что вам интересно, я каталась или нет. Ну да ладно.
7: А где ты каталась? А где ты каталась? Когда?
10: Да нет, я тоже давно не каталась, это шутка. Да, в Гамбурге очень красиво.
7: Ну давай, начинай.
10: Да, Balloon Wonderland, волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров ждет вас. Вы можете на него посмотреть, если вы придете в комплекс Арена Герцлии и посмотрите, естественно, на это. Это одна из крупнейших в мире выставок воздушных инсталляций и самая масштабная из когда-либо проходивших в Израиле. Экспозиция разместится на площади около 2000 квадратных метров, объединит десятки захватывающих дух гигантских композиций и воздушных скульптур. И над создателем проекта работают больше 100 художников и мастеров из Израиля и других стран. Помимо этого всего, что вы можете посмотреть, вас еще ждут интерактивные зоны, вы еще можете сами из воздушных шаров что-то там соединить, вылепить, не знаю, как это все происходит, но вот как-то так. В общем, и еще эти воздушные шары биоразлагаемые. Ой, что тоже важно.
8: Экологично, да. как сейчас говорят.
10: Да, потому что часто вот это вызывает вопросы у Greenpeace и служб, которые занимаются экологическими там, проблемами и так далее. То есть это все биоразлагаемые шары. Вот. Ну, еще напоминаю, это комплекс «Арена» в Герцлии. В июне они работают по выходным. Кстати, в эту субботу я уже пойду, буду смотреть, что там есть с ребенком. Вы можете с ребенком, можете сами, как вам удобно. А дальше балет «Кармина Бурана 2» на музыку Карла Орфа в исполнении Камеа Дэнс Кампани в хореографии Тамира Гинца. Это все будет три раза в Израиле представлено 4 июля на сцене оперного театра в Тель-Авиве днем и вечером, и 12 июля в зале Гейхала Театрон в Кирьят-Моцкине. Это спектакль невероятной эмоциональной силы, сочетающий выразительность танца, яркую визуальную эстетику, современное прочтение знаменитого произведения Карла Орфа. И в центре постановки человеческое тело, его желание, уязвимость, чувственность и даже немножко эротического напряжения, Марк.
7: А почему эротическое напряжение, Марк? Почему не Марьяна, не Даша? Почему, Марк?
10: Ну, не знаю.
7: Это стереотипы, что мужчины всегда живут с эротическим напряжением. Я абсолютно расслаблен.
10: Не, хорошо, ну это
7: просто, просто ты меня убила. Давай.
10: Это чуть-чуть сексизма. А дальше. Мариупольская драма. Да, это уже не так все весело. Это театральный проект, созданный выжившими актерами разбомбленного Мариупольского театра. Это мощное свидетельство о трагических событиях в Украине февраля-марта 2022 года. Тут нет никакого вымысла, домысла. Это все правдивая действительность. И на сцену выходят сами очевидцы событий. То есть мариупольские актеры, которые играют не вымышленных персонажей, а самих себя, и которые в дни блокады были в этом здании и все видели своими глазами. Решен Лицион 3 июля Мофет, Решен Лицион, Нетания 4 июля Аудиториум, Хайфа 6 июля Бейт Наклер, Ашкелон 8 июля Матнас Вольденберг, Петахтиква 9 июля Шарет Петахтиква, Ашдод 10 июля Матнас Дюна Ют. Следующее. Perry Dance Company Нью-Йорк и США выступят в Израиле. Это знаменитый балетный коллектив, ну, как вы уже поняли, из США. Он выступит в Хайфе, Герцли и Иерусалиме с 29 июня по 5 июля. Это танцевальный коллектив мирового уровня. Они уже выступали у нас в стране и все время с аншлагами, поэтому приходите. 29 июня аудиториум Хайфа, 2, 3, 4 июля Центр сценических искусств в Герцлии и 5 июля Иерусалимский театр.
7: И последнее.
10: Новый стендап-концерт Руслана Белого «Иммиграсиас». Это остроумное пронзительное исследование собственного места в стремительно меняющемся мире. Кстати, обратите внимание, все, кто эмигрировал, кто сейчас вот уехал из России, например, да, все они вот об этом рассказывают. Кто спектакль, кто
7: болит, а то о том и говорит. Да. Кстати, я был на концерте Белого на стендапе, он классный. Он классный, но если вы не любите обсессивную лексику, ну, вам будет немножко это тяжело, но надо просто это ее принять, и он классный, совершенно потрясающий.
10: Если вы не любите такую лекцию, тогда вам на Ивана Абрамова. И где будет проходить? 1 июля Тель-Авив, Бейт-Хаяль, 2 июля Ашдот, Матнас-Дюнают, 8 июля Хайфа, Аудиториум.
7: Отлично.
10: Успевайте покупать билеты.
7: Успевайте все сообщить. Спасибо вам, Влада Прешель. И все-таки не надо так на мужчин смотреть, как на животных, у которых всегда... Да, мы другие.
8: Прощайся, давай.
7: Марьяна Беленькая.
8: Марк Рычевский.
7: Дарья Дарья Достоевская. Ну и я. Собственно, встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
8: До свидания.
9: Программа «Детали». Реклама.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». Две бутылки за 14,90. «Паулайнер». Три бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». Четыре за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
16: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
17: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
18: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
19: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
9: Реклама.
20: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
21: Эй, капитан! Впереди земля!
22: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль опубликовал карту зоны безопасности на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля сегодня днем опубликовала карту зоны безопасности на юге Ливана, где силы были развернуты в соответствии с текущей оперативной необходимостью и с учетом последствий соглашения между Ираном и США. Опубликованная карта показывает, что ЦАЛ не уходил ни с одной территории, занятой в последнее время на юге Ливана. В заявлении армии говорится, что ЦАЛ продолжит брать под свой контроль зону безопасности в соответствии с учетом оперативной необходимости, чтобы устранить угрозы своим силам и наладить эффективную оборону северных населенных пунктов. ЦАЛЬ продолжит устранять угрозы военнослужащим и гражданам государства Израиль, которые выявляются за пределами зоны безопасности. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил в интервью ливанскому изданию «Аль-Акбар», что продолжение израильского присутствия в Южном Ливане будет означать отмену подписанного с США меморандума. Документ содержит обязательство второй стороны гарантировать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Это означает, что оккупационные войска должны покинуть ливанскую землю. Мы говорим об окончании войны, но она не закончится, пока сионистский враг остается там, сказал он. Чиновнику был задан вопрос, означает ли меморандум окончание конфликта между осью сопротивления и Израилем. Израиль не упоминается в документе, и наше отношение к преступному режиму остается прежним. Договор говорит об окончании войны между США и их союзниками с одной стороны и Ираном и их союзниками с другой, ответил Багаи. Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас ответила министру иностранных дел Гедеону Саару, который заявил, что прервет контакты после ее возмутительных для Израиля высказываний. Ранее Каллас сравнила Израиль с режимом апартеида. «Диалог является основой дипломатии, особенно когда есть разногласия. Европейский Союз всегда привержен плодотворным отношениям с Израилем. Чтобы принести мир на Ближний Восток, решение о двух государствах остается единственным путем», — сказала она. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар заявил, что Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве справедливым ответом на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале. «Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», говорится в посте Зеленского. Он добавил, что пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги. Напомню, ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. По данным российских СМИ, пострадали 17 человек. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Здравствуйте. Ну что ж, принимаю эстафету у Марианны Беленькой и Марка Кричевского. И принимаю всю аудиторию нашей радиостанции, которая просто снесла все рекорды прослушивания первого в интернете. Об этом я расскажу в воскресенье более подробно. Мы провели аналитическую работу. И искренне спасибо вам огромное за поддержку и за любовь к нашим эфирам. Сейчас программа авторской песни, которую открыла группа «Вокально-инструментальный ансамбль «Сентябрь» с песней «О сердце просит шампанского». Думаю, что на этот клич, ну, скажем так, дрогнуло сердце у ряда наших радиослушателей. Подумали, а почему бы и нет, уже 15.08, бокальчик шампанского не помешает. Кстати, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, помните. В сегодняшней программе у нас есть именинники, люди, которых я хочу вспомнить. В сегодняшней программе традиционно в 15.15 у нас рубрика «Открывая футбольную Америку», и очередной сенсационный игровой день, я говорю о вчерашнем, будет освещен в нашем специальном проекте. Потом мы сегодня предложим женщинам и мужчинам, у которых есть водительское удостоверение, позволяющее управлять автобусами, работу в шикарной компании. Ну и самое главное, настроение, которое заложено во всю программу и в каждую песню, с ним ничего не поделаешь. Ну и сразу же я вам представлю певицу, автора песен, народную артистку России, которая родилась 17 июня, Жанна Бичевская. Стиль, в котором она поет, как сама она определяет, кантри-фолк. Ну и у нее много песен различных, от народных песен до романсов, в том числе она поет песни на стихи поэтов Серебряного века. Кстати, сегодня она как раз и исполнит песню Булата Акуджавы «Пять минут счастья», да? Секундочку, дайте я посмотрю, чтобы вас не обмануть. Нет, это я сейчас зря так сказал. А нет, почему? Нет. Да, она сегодня исполнит песню, которая называется «На фоне Пушкина снимается семейство». Это песня, которую написал Булат Шалович Акуджава. Что касается Бичевской, если вы никогда не слышали этого имени или не знакомы с творчеством Жанны, я скажу, что вот у нее большой такой разброс в репертуаре с точки зрения песен, от романса, как я и говорил, и до народных. У нее низкий голос, такой грудной, бархатный. Вот. И на сцене она очень давно, должен сказать. Еще 1970-е годы были отмечены ее творчеством, ее становлением. Она была лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, и это и позволило выезжать за пределы Советского Союза в страны социалистического лагеря, где она выступала, и не только в соцстраны. Во Франции она собрала парижский зал «Олимпия», надо сказать. Ну, и она выступила в Сан-Ремо, там получила даже премию за культурную деятельность. В любом случае, сегодня Жанна Бичевская исполняет песню «На фоне Пушкина снимается семейство».

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: В стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
1: Круги по воде.
2: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
1: Попутного ветра.
2: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
1: Против течения.
2: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоан Висса вошел в историю.
1: Плавали, знаем.
2: И самый захватывающий матч прошедшего дня – Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Ой, Вань, гляди-ка!

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Я хочу вспомнить еще одного человека, артиста, который имеет отношение к нашему жанру, который культивируется этой программой. Это Борис Рубашкин. Настоящая его фамилия Черно Рубашкин. Он был оперным певцом, исполнителем русских цыганских песен, романсов. И, скажем так, тоже основоположником вот так называемого жанра авторской песни, шансона. И надо сказать, что у него очень такая непростая, скажем, биография, потому что родился он еще в 1932 и эмигрировал. Вот. И сначала он уехал в Болгарию, потом уехал в Австрию, вот. Потом приезжал в Советский Союз, хотя он был запрещенным до начала, скажем так, 1990-х годов. Но он приезжал потом с концертами. Вот. Но в конечном итоге весной 2022 он ушел из жизни в Австрии, где и жил. И вот сегодня он нам споет песню, которая называется «Песня Дуня из Одессы».

0: Опа, 101-й.
1: Реклама.
2: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
7: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
13: Мебель ДАКС. Ришон Лицион. Лещанский 3.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
14: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

Я вчера запалил самовар, только в хату зашел, руки вымыл, а собачка зовет, катит шар. Глянул ежик, фу, Найда, свои, мол. Найда тут же лизнула ежа, как щенка, ведь щенят своих нет. Завернулась в иголки душа,

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

0: Реклама.
1: У нас гость, уважаемые дамы и господа, представитель компании Супербус Офер. Офер, шалом, вецураем товим.
2: Шалом, цараем цуаним.
1: שבוע אנחנו מדברים איתך על עבודה בחברת סופרבוס, על אפשרות להצטרף למשפחה שלכם. Мы уже неделю говорим с Офером о компании Superbus, о возможности присоединиться к большой семье. И אני מאוד מקווה ששיחה שלנו מגיע ישירות לנהגים ונהגות של אוטובוסים. ובאמת אתם מזמינים גם וגם, נכון? רק אם למי יש רישיון.
2: נכון מאוד, כל מי שיש לו רישיון אוטובוס בתוקף ומעוניין לעבוד, זה הזמן, זה המקום.
1: אוקיי, только те, у кого есть лицензия водительского удостоверения, причем действующая, непросроченная, позволяющая управлять автобусами, уважаемые женщины и мужчины, вас приглашают присоединиться к своей команде. Лама эм црихим лабо ולעבוד אצלכם. מה נותן להם?
2: תראה, אני חושב שכל בן אדם, כל עובד, לאו דווקא נהג או נהגת אוטובוס, מחפשים במקום עבודה שני דברים. אחד זה מקום עבודה נעים, נוח, יציב, והשני זה הכנסה גבוהה, כי בסופו של דבר כולנו קמים בשביל להרוויח כמה שיותר כסף בבוקר. כשמוצאים מקום שיש בו גם את זה וגם את זה, אז אני חושב שזו הנוסחה הבטוחה כדי לבוא ולהתקדם ופשוט להגיע.
1: וסופרבוס זה המקום.
2: חד משמעית, סופרבוס זה המקום. חברת התחבורה הציבורית הפרטית הגדולה בישראל, שעובדת בשלושה מטרופולינים הכי גדולים בארץ, עם השכר הכי גבוה בארץ.
1: Офер говорит действительно, что в принципе изначально любой человек ищет хорошую комфортную работу, которая обеспечена хорошей зарплатой, потому что мы все заинтересованы заработать как можно больше денег. И в данном случае компания Супербус предлагает эти условия, потому что в компании самая высокая почасовая оплата в отрасли. ובמשך 25 שנים אני חושב ששירות שלכם מתרחב מבחינת אזורים בארץ.
2: חד משמעית, התחלנו בהתחלה לפני 25 שנים ברמלה עם כמה אוטובוסים פשוטים וקטנים, והיום אנחנו מאז הפעלנו בעוד מקומות בארץ, כולל אשכול חשמונאים ובית שמש, והיום, כמו שאמרתי, אנחנו פועלים בכל אזור העמקים, אנחנו עובדים בירושלים, אנחנו עובדים במטרונית בחיפה, ועכשיו אנחנו עובדים גם בדרום גוש דן, כלומר, החברה היום מונה למעלה מ-2,000 נהגות ונהגים, למעלה מ-1,200 אוטובוסים חדשים וחדישים, והכל מחכה לכם, זו ההזדמנות, באמת נוצר פה הזדמנות יוצא דופן להגיע, להצטרף אלינו, להתקשר אלינו, כוכבי 9122, להתחיל להרוויח יותר ולעבוד פחות.
1: Интересный факт. 25 лет назад компания Супербус, говорит Офер, начала работать в Рамле. Было всего несколько простых автобусов. Сегодня автобусов более 1200, работает более 2000 водителей. 400 совершенно новых автобусов еще в целлофане, электрическим приводом, находятся и ждут новых водителей. И компания говорит о том, что они готовы вас принять, они готовы позаботиться о вас и готовы обеспечить вам высокую зарплату. Для этого Офер предлагает позвонить звездочка 9122 для того, чтобы уточнить, задать дополнительные вопросы, проверить все, что подходит вам. В дебарте кен нахон лигабе миспар телефон кухавит 9122 в анимаце ле анашим ле наагим лид кашер в левдок в אמת, אני לא ידעתי שאתם התחלתם ברמלה. Сегодня компания начинает, продолжает работать на севере, в Иерусалиме, Южный Гуждан, города, то есть огромное количество территорий. Шуф, אנחנו נדבר גם קצת על כלכלה, בגלל שאתם נותנים המון דברים והטבות לנהג שבאמת מושך תשומת לב. אוקיי, לגבי מענק, אני רוצה לשמוע גם.
2: כן, אז באמת מי שמצטרף עכשיו זכאי למענק של 30,000 שקלים. עם ההצטרפות וחתימת החוזה בתנאי כפוף לתנאים, מענק של 30,000 שקלים לכל נהג ונהגת שיש להם כבר רישיון, והחליטו לעבור אלינו ולהתקדם איתנו.
1: ואתה אמרת שלפי שעה זה מחיר אצלכם הכי גבוה, נכון?
2: עד משמעית, השכר השעתי הכי גבוה בענף, התחבורה הציבורית, שכר גבוה מאוד, שכר שממנו מופרשים גם תנאים סוציאליים, בנוסף לשעה הגבוהה ול-30,000 שקלים, יש לנו גם אפשר, אנחנו פשוט רואים שותפים את הנהגים שלנו. וכל נוסע שעולה לאוטובוס, זה חשוב מאוד להעביר את זה, כל נוסע שעולה לאוטובוס ומשלם, הנהג זכאי לתשלום איתנו, כלומר הוא חלק מהדבר הזה. האוטובוסים ברוך השם מלאים בנוסעים, משלמים ומקבלים.
1: Офер говорит, и действительно получается именно так, я вот согласен с ним, что любой водитель становится компаньоном в этой компании, потому что, в принципе, с точки зрения экономических каких-то плоскостей, вот что получается. Во-первых, самая высокая почасовая оплата. Во-вторых, водитель, который приходит работать в супербус и заходит в совершенно новый автобус и поехал, получает грант в размере 30 тысяч шекелей. Очень важно отметить, говорит Офер, представитель компании «Супербус», что за каждого пассажира, который оплатил свой проезд, вы получаете доплату. А действительно, автобус «Супербус» ходит полными. Ежемесячный бонус, в зависимости от уровня обслуживания, вы получаете. И открывается с первого дня накопительный фонд, который называется «Керенеш Тальмуд». Учитывается ваш стаж как водителя транспорта, автобусов, общественного транспорта. И компенсируются расходы для тех, кто приезжает на работу на личном автомобиле. Анахну гам дебарнуши... יש אפשרות לעבוד גם בתור פקח, איך זה נקרא?
2: נכון, פקח בתחבורה ציבורית, חלקם מכירים את זה כפקח, אנחנו פשוט עם הכניסה שלנו עכשיו, פותחים את הדלתות וקולטים במגוון משרות, ומי שרואה את עצמו מתאים למשרה, שיתקשר כוכבי 9122, אם זה נהגים, אם זה פקחים, נענה לכם על כל השאלות עוד אם יש לכם.
1: Окей, туда офер, אנחנו נתקשר כוכבית 9122, звездочка 9122, позвоните, уточните, ואני מאחל שבת שלום לכל החברה, לכל הצוות, לכל הנהגים של סופרבוס.
2: שבת שלום לכל הנהגים והנהגות, ניפגש בכבישים. תודה רבה לך.
1: תודה, ביי. Звездочка 9122. Если у вас есть водительское удостоверение, вы считаете, что вам бы не прочь проверить условия супербуса и перейти туда, звоните, выясняйте, а мы продолжим.
0: Реклама.
3: Обвиняемый, ваше имя, фамилия.
4: Простите, часовню тоже я развалил.
5: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
6: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит.
1: Да, мы подошли к волнительной страничке нашей программы, а именно мы подошли к премьере. Сегодня четверг. Вы помните, по четвергам у нас всегда практически звучит премьера, и сегодня исключения не будет. Сегодня в нашей программе израильская певица Ольга Фурман. Оля прислала сразу несколько новых песен, и, честно говоря, у меня, как автора программы, даже было сомнение, какую же песню брать. Но я подумал, что в последний период очень много лирики звучало в исполнении Ольги Фурман, поэтому песню, которую мы сегодня будем оценивать, она намного динамичней. Должен сказать, что мы знакомы с Ольгой Фурман давно и выступали на одной сцене, и различные этапы были в творчестве. Этапы, скажем так, ранние, когда мы познакомились, этап, когда от нее, в принципе, не было слышно ничего с точки зрения песни. И вот сейчас, последние годы, Ольга Фурман представляет и нашему эфиру, и широкой публике, для которой она выступает, невероятно качественные и красивые песни. Но сейчас нам предстоит оценить одну из песен. Она называется «Ты сила и слабость моя». И я хочу сказать, что мы слушаем премьеру, а в конце вы присылаете мне оценки по 10-бальной системе и пишите все, что вы думаете об услышанной песне. Итак, Ольга Фурман, «Ты сила и слабость моя», премьера.

0: Ну вот и премьера позади. Спасибо, Ольга Фурман. Я обращаюсь к нашей аудитории. Давайте-ка начнем оценивать песню, дамы и господа. Итак, наш WhatsApp, на который мы принимаем и оценки, и мнения. Мнения, кстати, я подчеркиваю, важны. 054-2070-800. Все узнает Ольга Фурман о том, что вы думаете по поводу ее новой песни. Оценки по десятибалльной системе. Мы, кстати, получили сообщение... от Виктории Резник, она слушала песню из Соединенных Штатов Америки и говорит, что будет поддерживать свою любимую певицу. Это очень приятно, нам океан не помешал, поэтому начинается голосование. Итак, 054-2070-800, оценки к нам в WhatsApp.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Новости «Махсаны Хашмаль».
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.

0: работаем в субботу.
1: Аполлонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Мебель ДАКС. Ришон-Лицеон, Лещанский 3.
6: Реклама.
7: В эфире 101 километр. Продолжается оценка премьерной песни в исполнении Ольги Фурман. Ждем ваших мнений и оценок по десятибалльной системе на 054 20 70 800 WhatsApp Первого радио.

0: ночам.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Так, у нас есть еще именинница, о которой я тоже хочу рассказать, но я пока напомню, что остается буквально 4 минуты до завершения голосования, поэтому наш WhatsApp принимает ваши оценки. Сегодня у нас, как вы помните, Ольга Фурман представила новую песню, и самое время за песню «Ты сила и слабость моя» проголосовать и, соответственно, прислать ту оценку, которую вы считаете нужным. Оценки по 10-бальной системе, повторяю это в 64-й раз, и на 0,54. 20 70 800. А я хочу сказать, что 15 июня, то есть 3 дня назад, был день рождения у украинской певицы Татьяны Дяченко. Она, кстати, давно звучит в наших эфирах. Родилась она в Киеве, закончила Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала, работала солисткой и не в Украине, а в Белоруссии, в Гомельской филармонии. Вот. Но потом ее пригласили на работу в театр в Киев. И много она пела в группе в качестве солистки. Ну и должен сказать, что сегодня, поздравляя Таню Дяченко с днем рождения, разумеется, мы послушаем песню, которая называется «5 минут счастья». «5 минут счастья» поет для нас именинница. И сразу после этого подводим итоги и узнаем, какой же средний балл получает премьерная песня.
3: Расходятся дороги, поезда и люди, мелькают дни недели, города.

0: Татьяна Диченко, именинница, 5 минут счастья. Так, пришло время подводить итоги. Мы завершили прием голосов, и давайте-ка сейчас разберемся. 9,72 получает песня «Ты сила и слабость моя» в исполнении Ольги Фурман. Это премьера. Я поздравляю Олю, и, разумеется, я должен прочитать комментарии, которые мы получили на протяжении всего этого времени. Василиса нам прислала просто оценку почему-то. Дальше Ольга написала: песня в исполнении Ольги Фурман зашла мне, приятная музыка, классное содержание, отличное исполнение, 10 баллов. Дальше Леонид из Заждот написал: песня понравилась, вся Варна, а речь идет о Болгарии, ставит большую десятку. Даже мэр города. Виктор Печатник написал: наверное, у каждого в жизни была подобная ситуация, и неважно, поют о женщине или мужчине. Ольга молодец. 10 за песню и исполнение. Дальше идем. Голос в поддержку певицы Ольги Фурман. Но мы не знаем, Леон, как вот ваш голос расценивать. Мы попросили прислать оценку, вы не захотели почему-то. Здравствуйте, пишет нам Эд. Послушал песню Ольги. В дороге звучит изумительно. Аранжировка на все 10 баллов. Текст я бы поставил 9. В общей сумме 19. За саксофон ставлю 10. Голос очень приятный. С удовольствием послушаю еще не один раз в пути. Эдик Тамагоча. Тамагоча, ваша десятка засчитана. Дальше. Стоп. А, вот, идем дальше. Оля Фурман, мы с тобой, давай, жги, ты лучшая, молодец, классная песня, 10, оценка 10. Сергея, как следует, что-то разнесло в нашем эфире, в восторге просто от этой песни. Влад, спасибо большое. А, нет, это не то. Не то. Очень красивый голос, пишет Таисия, 10 баллов. Так, примерная песня получила 105-ку. Юра из Бершевы, да, я иду. Это, видимо, пишут или на бегу, когда бегут куда-то в укрытие, или за рулем. Нам написала певица Люба Котлярова, в том числе. Она сказала: добрый день, песня Ольги мне очень понравилась. К сожалению, не знакомы лично, хотя дружим в Фейсбуке, мне очень нравится ее творчество. Послушала песню, очень понравилось и стиль, и исполнение, и текст, аранжировка. Моя оценка 10, пишет нам Люба Котлярова. Спасибо, Люба. Оценка 100, это вот нам написала Виктория Резни, которая слушала из Соединенных Штатов Америки. Видите, Болгария, американцы. Волшебный голос Ольги Фурман, какое удовольствие было ее слушать. Оля, ты лучшая! Ну что ж, завершается программа 101. Завершается она на подъеме с прекрасным градусом. Шаббат шалом всем вам. Встречайте Катю Вергунову. Она уже мчится в эфир.
1: В городе Приморском, по улице Советской, в шортах и панамке мальчик пробегал. В ладошке 5 копеек, на угол к тете строгой, за семечками вечером отец его послал. Застывший летний воздух, трамваем не согретый, и люди, и машины, мальчишки нипочем. Таким я был когда-то, и в подворотне шкеты. Пацан, откуда будешь?

0: Кто первый? И это правильно.
1: Реклама. Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
3: Яман.
2: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
3: Звездочка 4577.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Центркар Азур. Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Беньямин Нетаньяху пытается повлиять на окончательную сделку США с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пытается повлиять на окончательную сделку США с Ираном. Для давления на Дональда Трампа он использует дружественных сенаторов и правых медиадеятелей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. В частности, Нетаньяху пытается донести свою точку зрения с помощью произраильского автора популярных подкастов Марка Левина. 17 июня Левин заявил, что сделка с Ираном не имеет смысла. По словам одного из собеседников CNN, Нетаньяху уверен, что окончательной сделкой между двумя странами не будет, и Тегеран не согласится на ограничение его ядерной программы. Нетаньяху также пробует мобилизовать произраильских сенаторов, чтобы надавить на Трампа. Коллегия Верховного суда предложила Кнессету провести повторное голосование по вопросу об избрании государственного контролера. Представители Кнессета должны дать ответ до 21 июня. До тех пор действует запрет на вступление в должность избранного государственного контролера Михаэля Рабелла. Решение было принято в рамках апелляции, поданной против избрания Рабелла. Апелляция касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабелла, так как тот представлял премьер-министра Беньямина Нетаньяху, и нарушений принципа тайного голосования. В частности, часть депутатов засняли свое голосование на видео и опубликовали. Заявление независимого следователя Организации Объединенных Наций Криса Сидути, касающееся действий израильской армии, вызвало резкую реакцию в политических кругах Израиля. Как сообщил в своем официальном обращении депутат Кнессета Дани Данон, призвав представителя ООН начать расследование против всех без исключения бойцов ЦАЛя, прошедших службу в секторе Газа, является юридическим позором. По словам Данона, подобные требования представляют собой прямую попытку очернить всю регулярную армию и резервистов, а также искусственно превратить защиту мирных граждан Израиля от террористических угроз в уголовное преступление. Политик подчеркнул, что данная позиция демонстрирует полное лицемерие со стороны международной организации, которая окончательно сбилась со своего первоначального пути. Из-за пожара на московском НПЗ, который атаковали украинские дроны, прошел нефтяной дождь. Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного, который расположен на востоке от Москвы. Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. По данным российских СМИ, пострадали 17 человек. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов утвердило постановление, устанавливающее минимальный возраст для использования социальных сетей на уровне 15 лет. Декларация пользователя о своем возрасте не является больше допустимым методом верификации. Платформы обязаны обеспечить механизмы, позволяющие определять возраст пользователя с высокой точностью при соблюдении стандартов защиты персональных данных. Также платформы обязаны отслеживать и блокировать аккаунты детей до 15 лет. В противном случае им грозит блокировка. На выполнение требований отводится 12 месяцев переходного периода. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 94,4 горы, евро 3 шекеля 37,4 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Ближайший час продолжит снова Вергунова.
10: Снова, снова, снова, снова.
11: Снова Вергунова.

0: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Ну а вы находитесь на волне 89.1 FM. В студии находится Екатерина Вергунова. Это я, и да, я снова у микрофона, как и обещала. Этот час проводим вместе в нашем и только нашем музыкальном свидании и максимально готовимся выйти в те самые долгожданные выходные. Всем привет!
1: Вот такое лето на Первом радио.

0: Вот такое лето на Первом радио.
1: Снова Вергунова.
2: Да, это я здесь на Первом радио на волне 89.1 FM и вместе с вами еду в этом часе. Кто-то уже в дороге домой, по дороге, кто-то еще работает, но все, я уверена, все ждут выходных, и они совсем здесь рядом, не за горами. Ну и максимально радует, что лето, между прочим, 18 июня, уже 18 дней как радует это самое лето. Ну, помимо тех новостей, которые нас окружают, мы про них не думаем в этом часе, забываем и стараемся максимально с вами прийти к нашим выходным. Разумеется, мы можем перешептываться посредством нашего WhatsApp 054-20-70-800. Номер этот не меняется. 054-20-70-800. Ну и помимо этого у меня для вас важная и, разумеется, нужная информация. Поскольку у нас пятница на носу, и мы всегда заморачиваться начинаем уже где-то после обеда в четверг. Так, собираемся с семьей на обед в пятницу, или мы едем на море, или мы где-то перекусываем, или мы что делаем? Мы идем куда-то что-то покупать. В общем, планы мы начинаем строить еще заранее, то именно в эту сторону и будет наше перешептывание сегодня. Потому что, если уже говорить откровенно, мы любим, когда собираемся с семьей, обедаем вот эту пятничную трапезу, да, без телефонов. Мы уже с вами разговаривали и говорили, и обсуждали эту тему в наших эфирах. И я подумала, на самом деле, когда я слишком голодная, вот мне лично мне, Екатерине Вергуновой, абсолютно все равно, в чем и как подана еда. Но на самом деле, оказывается, нет. Не все равно, потому что как только эта еда оказывается в красивой тарелочке, то, разумеется, и вкус сразу же у блюда другой. Ну и нельзя забывать, что мы лопаем глазами. Даже психологи в один голос всегда утверждают, что мы едим глазками. И красивая тарелка действительно способна изменить даже вкус блюда. Вот на эту тему мы сегодня и будем говорить. Кто-то готов обедать прямо из пластикового контейнера на рабочем столе, лишь бы побыстрее, не будем указывать пальцем. А для кого-то важен целый ритуал. Правильная чашечка, красивая сервировочка и эстетика, полная эстетика на столе, тоже не будем указывать пальцем, хотя среди моих коллег такие тоже есть. Ну, давайте прямо сейчас устроим опрос в нашем эфире, выясним, чего среди нас больше, кого среди нас больше, да, прагматизма или любви к красоте. Вы в каком, лично вы в каком лагере? Мне все равно, лишь бы сытно или красота спасает аппетит или мир. Что там было?
0: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.

0: Ага. Прекрасная композиция. Хочу узнать у тех, кто сейчас за рулем и стоит в пробке, рассказывайте, берите и пишите мне, где сейчас пробки, но только если вы стоите, реально стоите. Не писать, если вы в движении. Помним, руки держим обе на руле, смотрим в зеркало на ситуацию, чуть-чуть на себя и обязательно соблюдаем дистанцию. Говорим сегодня про... Ну, я назвала про себя фарфор, а не фарфор. Ученые провели забавный эксперимент с обычным супом-пюре. Одним людям его подавали в изысканной фарфоровой такой супнице, а другим в простых пластиковых контейнерах. Ну и самое интересное отсюда, что первая группа оценивала вкус и оценила намного выше, хотя суп был абсолютно одинаковым, вот этот суп-пюре. Вот так легко наш мозг с вами поддается обману красивенькой упаковочки. Оказывается, посуда способна действительно кардинально изменить наши восприятие вкуса и сделать обед праздником. Но согласитесь, господа, когда голод поджимает, такие тонкости, на мой взгляд, уходят на задний план. Иногда прям хочется, вот сейчас слона бы съел, да? Какая уж там посуда, какой уж там фарфор. Так что давайте честно, имеет ли для вас значение, из чего и как вы едите, когда по-настоящему хочется есть? Или когда голод прижал, хоть из пластикового контейнера в машине, хоть со сковородки в темноте, лишь бы вкусно и быстро. Или для вас все-таки обед — это священный ритуал, где важна правильная тарелка. Тарелочка и эстетика. То есть говорите мне, в каком вы лагере. Мне все равно, лишь бы сытно, или красота спасает аппетит. Жду ваши честные и частные мнения на наш номер WhatsApp
1: 054-20-70-800. Вот такое лето на Первом радио.
0: Да, лето продолжается на Первом радио. У меня много для вас сегодня важной и нужной информации, но для начала классная композиция, а затем сразу к ней, к информации.

0: Милано Левитье в нашем эфире с композицией «Лолита». Очень горячо пошло.
1: Снова Вергунова.
0: Что только ей доверяете, потому что я тоже только ей доверяю. Вот если она сказала, надо идти туда-то, значит, надо идти туда-то. Не просто так, а ведь проверила же. Я говорю про нее, про эту снова Вергунову. И если мы сегодня с вами разговариваем и ведем речь про то, что подается, как подается, красиво, некрасиво, то, разумеется, я хочу напомнить вам, что сегодня тот самый священный четверг, про который мы всю неделю вам напоминали. И что плов уже готов. Если вы зашли в наши соцсети, то вы сегодня уже увидели, что плов реально готов. Выставили для вас красивый этот плов в компании «Мантис». Это магазин «Кейтеринг», и он же спонсор нашей программы. Но я сейчас все подробно расскажу, а вы уже прям вот там сворачиваете со своей дороги и езжайте к нам сюда в Ришин на улицу Бенцви, 23, потому что плов не любит, когда вот ждать, заставляет ждать себя, да? Он не любит, когда кто-то куда-то опаздывает и вообще его не покупают. Поэтому надо ехать. Итак, спонсор программы. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то именно здесь, в «Мантис», есть все. В первую очередь, это вкусный плов. Лично я пробовала, вкусно. Я рекомендую, особенно для тех, кто говорит, что ну, восточная кухня не для меня, вот я из тех, потому что там много специй, там или еще что-то, мясо не так. Ребят, честное слово, меня затащили, меня вот пригласили, не то, что там руками затаскивали, нет, меня пригласили. Я пришла, попробовала, очень вкусно. И теперь очень хочется домой такое тоже поехать взять. Но ведь я могу и все забрать, и вам не достанется. Поэтому бегом в «Мантис». Ждут вас по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бенцви, 23. Это недалеко от станции. Кто знает, где мы примерно территориально, сразу сообразит. Там у них есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню можно посмотреть в соцсетях. Найти очень просто. Вбиваем в доктор Google «Фабрика Мантис» и находим. Ну а кроме плова есть пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Все блюда, разумеется, создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. Сама лично видела, ну а наш Захар Рабин ездил, и вы можете посмотреть, что он снимал. Мы это все тоже выставили в нашем YouTube-канале и в соцсетях Facebook, и в ТикТоке. Вы можете посмотреть, как фабрика выглядит, как выглядит магазин, что действительно все чисто, все аккуратно, все красиво, все с любовью, потому что это «Мантис», и потому что сегодня четверг, пора ехать за пловом. Итак, Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бенцви, 23.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условием мероприятия.
2: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
5: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Лицион. Бенцви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
7: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
13: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
14: Вот такое лето на Первом радио.
0: Летят ваши ватсапесочки, вижу их, уже совсем скоро перейду к ним. Вау, как сегодня вас много. Я знаю, это лето.

0: Напомню, что говорим мы сегодня про блюда, про эстетику, про то, в чем мы подаем и на чем мы подаем нашу красивую еду, покупную или сами, которую приготовили, неважно. Но хочу у вас узнать, знаете ли вы, что цвет вашей тарелки может действительно управлять вашим аппетитом. Мало кто это знает. Например, исследователи утверждают, что на белой посуде еда кажется более яркой, контрастной и аппетитной. А вот синий цвет, наоборот, подсознательно приглушает желание съесть лишнее. Берите на заметку. Вот так просто поменяв сервис, можно регулировать свои порции без всяких диет. Но, с другой стороны, если еда пахнет божественно, то ее цвет уже мало кого волнует. Например, меня не волнует, честно говоря, на какой тарелке будет тот самый плов из магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», потому что он такой вкусный. Ну вот реально вкусный. И будет ли это пластиковый контейнер или одноразовая посуда. Вот реально вкусный, поэтому мне, честно говоря, все равно. Но это я так, конечно, для эфира говорю. А, разумеется, если в пятницу я соберусь с семьей, то хотелось бы, чтобы это красиво было, ну, элегантно, дорого-богато, вот это вот все мое хорошее, чтобы лежало красивенько, да, и пахло божественно. Итак, вопрос, который я задала в самом начале, очень простой. Как вы относитесь к этому, в каком лагере вы находитесь? Мне все равно, лишь бы сытно, или красота спасает аппетит? И вот что вы пишете, прихожу к вашим WhatsApp-ам, которых прилетело очень много. Добрый день, Екатерина Александровна. Для меня самое главное, чтобы было вкусно. А если еще и с мангала, то вообще без разницы. Виталик Иворожский здесь с нами, и это здорово. И еще мы тут перешептываемся, но это уже маленький секрет. Воу-воу, как много прилетело в WhatsApp-эсок. Попробую все зачитать. Сергей пишет: добрый вечер, я за эстетику. Опа. Так, привет, любимое радио. Как по мне, еда должна выглядеть красиво. Пускай это будет самый простой салат из красной капусты, зеленой капусты, в которой добавят морковку, зелень, кукурузу, так, чтобы было все цвета радуги, чтобы были. Посуда тоже немаловажная, имеет значение. Иногда самое простое блюдо из-за того, что выглядит красиво, бывает очень вкусным и аппетитным. Секрет вкусной еды кроется в мелочах, считает аллигатор. И он с нами здесь, и это приятно. Так, кто-то пишет, Леонид пишет: поймал и съел сладенькое в рот и побежал. Коротко, ясно и понятно. Добрый день, это бес, мне безразлично, главное, чтобы была вкусная и чистая посуда. Но подсознательно понимаю, это так плохо и совсем не пример. Вот что считает бес.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: Немного драйва вам в уши, и давайте вместе потанцуем, потому что под эту композицию сидеть невозможно. Кто танцует вместе со мной, поднимите руки.

0: Реклама.
1: Встречаем Игоря Красковского, который нам расскажет, где можно сегодня добыть классную, клевую работу. Если вы не успели записать номер телефона, то Первое радио всегда к вашим услугам. Мы знаем все номера телефонов наших спонсоров. Разумеется, будем рады поделиться ими. Итак, Игорь Красковский.
2: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
5: Carrefour. Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
10: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
11: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
14: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящие.

0: Израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 8880.
1: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
2: Carrefour. Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
4: Реклама.
5: Яхта, парус, в этом мире только мы одни.
6: Вот такое лето на Первом радио.

пока Айова все-таки нам признается о том, что она заболела тобой. Я предполагаю, тобой это она про плов. Ну, как я тоже заболела пловом от Мантиса, магазин кейтеринг. Я все-таки вернусь к вашим WhatsApp-эскам, потому что время неумолимо бежит вперед, и мы, когда вместе собираемся здесь, нам не хватает этого часа, нам нужно больше. Как она, да? Вот так она говорила про плов. Я же вам напомню, что спонсор этой программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Плов давно готов, потому что сегодня четверг, но не только в четверг, и каждую пятницу тоже шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Так что он ждет вас и ждет по адресу Решен-Лицеон, промзона Ромат Илиагу, улица Бен-Цви, 23. Запомнить очень просто. Ну а если вы не запомнили, найдите меня в соцсетях, я вам расскажу, потому что я уже знаю наизусть. Там есть своя бесплатная парковка, там обалденный плов. А также пышные пирожки с мясом, картофелем, яблоком. Все блюда, которые там находятся, они создаются вручную. Я это тоже видела. Исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, ребят, реально по очень-очень приятным ценам.

0: Видимо, просто Айове подали не так блюдо, поэтому она и заболела. Она захотела, чтобы это было красиво, и теперь она хочет еще. Я про плов. Конечно же, мы ее тоже приглашаем в Ришон ЛеЦион, промзона Аромат Илья, улица Бен-Цви, 23. Приезжай, дорогая Айова, мы тебе плов тоже выдадим. Но хочу напомнить, что в Мантис действительно есть все. И золотые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, сытный ароматный бахш. Кто не знает, что это такое, да? Лагман. И мое любимое, дюшперы. Это когда очень маленькие пельмешки в очень вкусном супчике. Это очень вкусно, действительно. Так что ждут вас по адресу Ришон ЛеЦион, промзона Аромат Илья, улица Бен-Цви, 23. Можно дополнительную информацию всегда и полное меню найти в соцсетях. Только напишите «Мантис», и все. Все у вас в руках.
1: Снова.
2: Снова Вергунова.
1: Словно первый раз.
0: Ну как первый раз? Да, действительно, у нас есть у каждого свои маленькие гастрономические такие бзики. Вот у меня плов никогда не был в приоритете. Теперь уже, как выяснилось, оказывается, я его люблю. Никто не знал. Но такая подстава получилась. И теперь приходится мечтать о нем и заглядывать в Мантис. Ну да, бзики, привычки у нас у всех разные. Кто-то из нас за то, что не сядет обедать, если на столе нет красивой тканевой салфетки, да, или правильных приборов. Им важно, чтобы суп был налит в специальную глубокую тарелку, а гарнир не смешивался с салатом. Кстати, да. Другие же спокойно относятся к тому, что все лежит в одной куче, лишь бы порция была побольше. Для них еда — это просто способ утолить голод, а не театральное представление. Ну, в общем, мы все очень разные. Разумеется, я спросила в начале эфира, в каком лагере находитесь вы? Вам все равно, лишь бы сытно, или же для вас все-таки красота спасет аппетит? Аркадий прислал голосовые сообщения. Из них я поняла, что он все-таки за то, чтобы красиво, потому что пластиковая посуда — это фу-фу-фу. Она невкусно пахнет и так далее. Почему-то я получила сообщение от Риты, которое написала. Наверное, это не мне, я даже зачитывать не буду. Здесь личное. Здесь у нас, погостив у мамы в Германии и привезя с собой 20 килограммов сыров. А я не поняла, почему у меня до сих пор нет адреса этого человека. Ветчин и других вкусняшек. Мне как-то не до плова. Жалко, что человек не написал адрес, потому что вернуться и привезти с собой 20 килограммов сыра, ветчины и всяких других... Ну что это такое? Мне, Алекс, ваше не имя надо, мне адрес надо. У меня тут целая команда продюсерская, новостная, знаете ли. Но мы пойдем есть плов в Мантис. Нам точно там дадут, и там хватит. Так, Айсберг тоже пишет с нами здесь. Если я голодный, могу и тазик поесть. Ну, отлично. То есть все-таки голодуха нет, не принимаем. 16 часов 51 минута. Господи, как быстро время летит. Лена, здравствуйте! Ну, пусть будет Лена. Ладно, запомните этот момент. В 16.51 минуту, в 16 часов Екатерина Вергунова стала Леной. Есть на эту тему хороший анекдот. Ходит один еврей в гости к другому, ну, садятся за стол, и у него спрашивают, как ты будешь кушать с плоской тарелки, с глубокой вилкой, ложкой? Ну, ему отвечают, это не важно, лишь бы так, лишь бы дали. Ну, так себе анекдотки, так что думайте в следующий раз, когда пишете, и пишите лучше с запятыми, так мне будет понятнее. Сержант с нами здесь, я знала, что он обязательно дойдет до этой темы и не пройдет мимо. Пишет, эстетика в еде наше все. Говорю, как человек, не только любящий готовить, но еще и фотографирующий блюда. Ой, не надо мне, вот, сержант, сейчас напоминать. Знаем мы ваши эти фотографии, на них не взглянешь без боли. Взглянул, и сразу есть хочется. Ага, я сразу в Мантис иду. Дальше. Так, у меня тут есть серьезные вопросы, которые не для эфира. И еще. Добрый вечер, Екатерина. Я думаю, что еда — это как одежда. Вот представляете, вы выходите на променад в трико, если вы выходите вечером в платье, и на вас все смотрят, так же, как и на еду. Она, еда, должна быть красивой, и тогда настроение поднимается. Приятного аппетита, пишет нам Сергей. Соглашусь, наверное, но я выхожу не только на променад, а даже вот выхожу из нашего здания, и все равно все смотрят. И неважно, в трико я или так себе в рабочем состоянии. Ой, я за эстетику и красивые подачи блюд. Что сказать? Люблю красоту, обожаю узбекскую кухню. Согласна с вами, что настоящий плов – это шедевр. Всем веселых и вкусных выходных. Ксения из Хадеры нам желает. Отлично, даже музыка закончилась. Ну и последнее. Я из Кирьят-Гата на спутник... Так, нет, это не туда, это мне личное. Не-не-не, вы будете слушать песню, которую знаете все слова от А до Я, а я почитаю личные сообщения. Песня, между прочим, непростая, а именно та, которую мы всегда любим петь в машине. Вот кто-то сейчас едет и наверняка будет подпевать. Ну и на работе здесь хором тоже мы поем, потому что я называю эти песни из ряда «Давайте споем». Больно, да?

Вот на этой красивой ноте я вынуждена попрощаться с вами до завтра. Это мой сюрприз. Завтра в 7 часов утра приду и буду здесь снова в программе «Савы на утро» у микрофона. Так что, если у вас завтра утром с 7 до 10 будет свободное время, пожалуйста, подключайтесь, я буду ждать вас. С вами была Екатерина Вергунова. Всем хорошего вечера. Пока.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Вкусно и выгодно с «Мааданой Мани». Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский «Хайленд Квин» 84,90 за литр. Вино игристое «Абрау Дюрсо» 29,90 за бутылку. Пиво «Оболонь» 2 литра за 19,90.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
10: Яман.
9: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
10: Звездочка 4577.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
12: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
13: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
14: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
15: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Новости «Махсаны Хашмаль».
0: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Жаркое лето в «Центр Кар».
17: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
16: «Центр Кар Азур». Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Бенямин Нетаньяху пытается заблокировать сделку США с Ираном через лобби в Вашингтоне. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу сохраняет глубокий скептицизм в отношении перспектив американо-иранского соглашения, считая, что Тегеран не намерен вести переговоры добросовестно. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп уже подписал меморандум о взаимопонимании с иранской стороной, запустившийся 10-дневный период для уточнения условий, израильский лидер продолжает поиск рычагов влияния на администрацию Белого дома. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленный источник. По его данным, Нетаньяу рассчитывает изменить ход переговорного процесса, привлекая к своей позиции деятелей правых СМИ и лояльных израильским интересам сенаторов. В частности, израильский премьер задействует медийные площадки, такие как подкасты Марка Левина, где соглашение уже подверглось резкой критике. Его назвали тайным фондом для финансирования режима в Тегеране. По мнению израильского руководства, окончательная сделка в нынешнем виде не способна обеспечить надежные ограничения для иранской ядерной программы. Израильский лидер также пытается заручиться поддержкой законодателей в Конгрессе США. Коллегия Верховного суда предложила Кнессету провести повторное голосование по вопросу об избрании государственного контролера. Представители Кнессета должны дать ответ до 21 июня. До тех пор действует запрет на вступление в должность избранного госконтролера Михаэля Рабелла. Решение было принято в рамках апелляции, поданной против избрания Рабелла. Апелляция касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабелла, так как тот представлял премьер-министра Бениамина Нетаньяу, и нарушений принципа тайного голосования. В частности, часть депутатов засняли свое голосование на видео и опубликовали. Окружной суд Тель-Авива признал виновными еще семерых фигурантов дела о линче на набережной Бат-Яма, произошедшем во время операции в Газе «Страж стен» в мае 2021 года. Судья Шарит Замир постановила, что большинство обвиняемых действовали из националистических и расистских побуждений. Они признаны виновными, в том числе в совершении террористического акта и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В приговоре судья отметила, что житель Рамли Саид Муса оказался вынужден бороться за свою жизнь против разъяренной толпы, которая вновь и вновь жестоко нападала на него только потому, что он был арабом. Согласно материалам дела, десятки человек собрались на набережной, громили и грабили расположенные там магазины и кафе. Позже толпа напала на Саида Мусу после того, как увидела, что он араб. Нападавшие преследовали его автомобиль, силой вытащили мужчину из машины и избивали кулаками, дубинками, электрошокером и самокатом. В результате нападения он получил тяжелые травмы. Израиль и Сомалиленд договорились об укреплении и углублении двустороннего сотрудничества с акцентом на продвижение инновационных израильских технологий очистки и опреснения воды. Как сообщило Министерство энергетики, стратегическое соглашение было достигнуто в рамках государственного визита президента Сомалиленда в еврейское государство. В ходе поездки зарубежная делегация провела профессиональный осмотр предприятия «Геулат Айркон», принадлежащего национальной водопроводной компании «Мекарот». В ходе визита на объект представителям Сомалиленда продемонстрировали на новейшие израильские разработки, способные помочь африканскому государству в преодолении дефицита водных ресурсов. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: самые горячие хиты, хиты, хиты.
1: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
2: Ну что, всем привет, это четверг, сегодня, между прочим, 18 июня, ровно неделя прошла с того момента, как мы последний раз с вами слышались, а я же обещал всего лишь на недельку, и обещал, что принесу новые хиты уже в этот четверг, и вот я, меня зовут Милан Левитин, и вот хиты, они уже в плейлисте, уже все загружено, сегодня у нас день новиночек, конечно же, знаете, вообще, можно сказать, сегодняшний день, назовем его хитовый спас, потому что ну столько прекрасных композиций новых, у меня аж глаза разбежались, но я постараюсь сегодня все поставить, уж если на это хватит времени, но опять же все, что не успел сегодня, поставлю на следующей неделе. Кстати говоря, четверговый вечер, как хорошо, что мы с вами едем домой, будни уже закончились, можно наконец подумать о выходных, да, сейчас мне по голове прилетит от тех, кто работает в пятницу, но давайте просто хорошо проведем уикенд, а сегодняшний вечер насладимся закатом, мы под хорошую музыку, самое главное, мы поедем прям куда хотите, хотите на север, там, кстати, между прочим, прекрасно ловит первое радио 89.1 FM, ну а если вдруг вы куда-то решили улететь, а все еще хотите оставаться с нами, скачайте приложение или аппликацию первого радио Израиль и слушайте где угодно. Да, про новинки хотел сказать, и BTS сегодня в новинках у нас, и Кэти Перри, читаю, тоже у нас новинка, и Оливия Родриго выпустила сразу несколько песен, но я уж не стал все нести, принес одну, Андреа Бочелли вместе с Давидом Гетто, но это уже в следующем часе, тоже будет абсолютно потрясающе. Старички Deep Purple тоже принесли что-то интересное. Точнее, я принес, они-то уже выложили. Ну что ж, на самом деле информации очень много, и вы все прекрасно знаете, что сейчас идет чемпионат мира по футболу, уже прям вот в разгаре, групповой этап. В этом году решили немножечко расширить этот составчик, поэтому групповой этап будет немножко дольше идти, чем обычно. Ну и хорошо, мы растянем это удовольствие на еще большее количество дней, будем прекрасно себя чувствовать. Ну и к этому моменту я тоже подготовился, сегодня будут песни, связанные с чемпионатом мира, но без этого никак, потому что это главное событие мировое, если без преувеличения сказать. Поэтому всякие Шазамы реагируют, Apple Music реагирует, iTunes. Да, сегодня мы точно так же, как и на прошлой неделе, пройдемся по всем нашим чартам и все-все расскажу. Но давайте, я уже, голова кружится на самом деле, потому что столько всего хочется сказать и показать. И в ближайшие 2 часа пройдем вместе. Ну а начнем, как обычно, с песни на репите. Принес для вас песню Scissors Jerk It Out. Объясню, почему. Это тоже футбольная песня, и лично у меня она связана очень-очень тесно с футболом. Это саундтрек к, по-моему, FIFA 2004, если я не ошибаюсь. Ну, там, на самом деле, каждый год выходили игры, и были абсолютно потрясающие саундтреки, поэтому с детства эта песня со мной, и она у меня, как никакая другая, ассоциируется с футболом. И она, самое главное, заряжает, поэтому рекомендую заряжаться вместе. Ну что, поехали, хит-парадио начинается.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Ну что ж, у нас гремит BTS, вы все знаете, что только на позапрошлой неделе принес вам новинку Swim, песня, которая, ну, побывала уже на вершинах всяких там iTunes, всяких там Spotify, и, безусловно, к нам в чарт заехала, и вы голосуете. Между прочим, я забыл сказать, как вы голосуете. Заходите на сайт Первого радио 891fm.co.al. Там на главной можете голосовать список из 20 песен. Ну или хотите расширенный список из 30 увидеть. Это надо прямо во вкладочку «Хит по радио» заходить. Там же на сайте все очень удобно. И голосовать за любимую песню. Раз в неделю можно голосовать. Соответственно, в месяц 4 голоса. И таким образом вы влияете на расположение. Вот BTS Swim у нас как раз-таки заехал. На позапрошлой неделе вы ее услышали, эту песню, а на прошлой определили уже практически на самый верх. Посмотрим, как на этой неделе будет. Но новинка. Прямо сейчас BTS выпустили новую песню Come Over. И, между прочим, вот в эти дни эта песня побывала уже на верхушечке, например, в iTunes. Ну, потому что BTS всегда ждут. Фанаты, особенно фанатки K-pop, не дремлют, слушают, как только видят название. Ну, а я, как новинку, если вижу, что это BTS, обязательно вам приношу. Поэтому, ну что, давайте будем слушать новиночку. Come Over называется песня. Можно порадоваться, что BTS уже все отслужили. Уже можно не переживать, что они где-то опять пропадут, исчезнут. Поэтому просто наслаждаемся, слушаем.

0: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
1: Переходим к нашему чарту. У нас, как обычно, 10 лучших композиций попадают в эфир. Ну, так уж заведено, несмотря на то, что главный у нас является двадцатка. И на сайте Первого радио, как обычно, чарт двадцатка. В любой момент можно зайти посмотреть. Прямо сейчас можно зайти и посмотреть. А еще лучше проголосовать. Там есть возле каждой песенки кнопочка «Голосовать», поэтому пользуйтесь. Ну, а что же случилось на этой неделе? Мы десятку сейчас будем разбирать. Начнем, естественно, с 10-го, последнего места этого списка. «Леди Гага» и «Dead Dance» — лучшая песня 2025 года, стремительно уходит вниз. На прошлой неделе 6-е место, на этой уже 10-е. Ну, не мудрено, я вам обещал, что как только я принес новый список, все старички должны потесниться. И таким образом «Леди Гага» тоже не исключение. Немножечко пошла она вниз, хотя «Dead Dance» — потрясающая песня. Но я на самом деле не переживаю за «Леди Гагу», потому что «Леди Гага» поистине вот сейчас самая экстравагантная поп-дива, которую только можно придумать. Вот Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Оливия Дин. Девчонки такие запоминающиеся, конечно, но они все такие скромные, все больше про любовь, больше про нежность, романтику. Ну, а «Леди Гага» — экспрессия, экстравагантность, эпатаж. Поэтому я лично не сомневаюсь, что «Леди Гага» выпустит еще и еще много хитяр, которые точно так же попадут в нашу десятку, как это было и до этого. Не первая песня, между прочим, была в нашем списке. Ну, а пока замыкает нашу десятку «Леди Гага» и «Dead Dance».
2: Десятое место.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво Бенедиктинер. Две бутылки за 14,90. Паулайнер. Три бутылки за 24,90. Клостер Келлер. 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers Engelmann. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
12: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
13: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама. Хит по радио.
14: Лучшие хиты планеты.
15: Ну что ж, возвращаемся мы в хит по радио. Все еще я у микрофона, Милан Левитин. Меня зовут, забыл, я вообще представлялся или нет. Ну, так или иначе, даже если не представлялся, а кто еще ведет хит по радио. Ну что ж, давайте смотреть, что у меня дальше есть для вас. Помимо новинок на английском языке, также есть у меня новиночка на русском. Есть Go Artur и песня называется «Эгоист». Вообще, Go Artur — это один из тех исполнителей, которые лично я, хоть и ну, не слушаю, до дыр не ставлю на репит, но при этом мне всегда нравится то, что он делает, и в первую очередь это связано с его вокалом, потому что, ну, сейчас, во-первых, у меня кружится голова, когда я захожу в российские чарты, вижу этот просто беспредел искусственного интеллекта, закрываю и всегда просто радуюсь, когда я слышу настоящие голоса. И так вот, Go Artur, его Артур зовут, и его голос запоминающийся, его голос ни с кем не спутаешь, и вот поэтому этот проект мне нравится. Ну что ж, его песня новая, «Эгоист», может быть, даже про него, и, возможно, некое оправдание, мол, должна она простить этого эгоиста и жить с ним дальше, или все-таки, девчонки, «Red Flag» это, ну, тут, опять же, песня — это творческий вымысел, но сказка «Быль, да в ней намек», да, добрым молодцам урок, поэтому слушаем и свои выводы делаем.

0: На девятом месте у нас и плюс одна позиция с предыдущей недели. Baby Rexha и Faithless New Religion. Между прочим, песня, ну, во всяком случае, я ожидал, конечно, что она быстрее взорвет наш чарт, быстрее отправится наверх, но тут по одной строчке. Дело все в том, что эта песня сейчас именно в радиоформатных хит-парадах достаточно высоко идет, в том числе в хит-парадах русскоязычных радиостанций. Ну, я не говорю только про Россию, есть много русскоязычных радиостанций, не только там. И вот Baby Rexha и Faithless New Religion, там вот первая тройка точно. Именно там я и подсмотрел новиночку для того, чтобы принести вам вот в тот выпуск, где мы новичков собирали. Ну и вы определили на девятую строчку сегодня эту песню. Ну, опять же, я ожидал, что будет быстрее, но, опять же, может быть, кто-то не слышал еще, кто-то не понял еще и не оценил, или, может быть, так и должно быть, израильская публика не слишком хочет загонять наверх эту песню, и тоже нормально, но New Religion, новая религия, ну, как бы это пафосно, конечно, не звучало, но, как говорится, слушать надо стоя. Шучу, поехали вместе, Baby Rexha и Faithless New Religion.
1: Девятое место.

вы посмотрите на нее. Ну, я, во-первых, обещал, что Кэти Перри сегодня будет, но от Кэти Перри я лично новинок уже и не ждал. Не, ну, конечно, не то, чтобы не ждал. Просто, если бы меня до этого спросили, а чьи новинки ты ждешь, Кэти Перри я бы просто не перечислил. Потому что это, конечно же, исполнительница хоть и мирового масштаба, но вот что-то в последнее время не жалует нас крутейшими хитами. Ну, например, как это делает Леди Гага или Сабрина Карпентер, или Оливия Дин та же самая, Оливия Родриго. Только что заметил, их действительно зовут обеих Оливия. Или я что-то путаю? Нет, ну, так или иначе, говорим сейчас о Кэти Перри. Сбиваюсь, видите, вот я сбиваюсь периодически на разных других женщин. А так нельзя, да? Пожурите меня. Нужно думать только об одной. Вот о Кэти Перри сейчас думаю. И вот как раз я лично был удивлен, что Кэти Перри, вот она. А, я вспомнил, вот она, Кэти Перри. Давайте будем слушать сейчас песню «Wonder», она называется. Вот прям вот моя реакция на песню, так и песня называется. Давайте слушать новинка. Что я могу еще сказать?

0: хит по радио. Лучшие хиты планеты.
1: Переходим мы к восьмому месту чарта нашего хит-парадио. И тут у нас интересно. Песня, которая на прошлой неделе не зашла в десятку, вдруг оказывается в этом списке. Да и где-либо на восьмом месте, обходя уже и Dead Dance от Леди Гаги и пресловутую Baby Rexha с ее New Religion. Это Ибен. Да, внимательно надо читать, несмотря на то, что пишется не совсем прилично и созвучно русскому уху или глазу, ибо надо читать исполнителя. А песня называется «Hollow». Эта песня, как и предыдущая, была представлена вам на позапрошлой неделе в рамках вот этих вот представлений новичков нашего списка. И опять же, этот трек хорошо уважаем в различных радио хит-парадах.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
11: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицион. Лещанский 3.
1: Реклама.
17: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
18: Ну что, я очень люблю хит по радио за то, что новинки здесь настолько разные, что можно просто и потеряться в разнообразии в этом. Но я люблю всех меломанов для

Те, кто любит рок, для вас тоже будет сегодня. Особенно для тех, кто любит хард-рок. Будут сюрпризы для тех, кто любит попсу. Вот, пожалуйста, для тех, кто любит кей-поп. Тоже милости просим. Украинская песня тоже будет сегодня в новинках, поэтому я никого сегодня не обделил. Но начну этот блок с новинки от Le Serafim Elite и KCA. Песня называется Iconic by Mistake. Ну, не знаю, на какая ошибка именно повлияла, но из этих исполнителей я знаю только Elite. И, между прочим, мне очень-очень нравится этот проект южнокорейский девчонок Elite. Но вот с Le Serafim и KC я пока что досели до этой песни знаком-то и не был. Но я увидел, что Elite участвует, значит, это интересно. Послушал, да, действительно интересно. И для вас как новинку принес. Ну что ж, Iconic by Mistake, K-pop, южнокорейская музыка в массы и прямо сейчас.

следующая новинка как раз-таки для любителей украинской музыки. Вот я люблю за что украинские чарты, за вообще абсолютное многообразие стилей там, потому что там может, можно встретить и такой вот, знаете, дворовый поп, который под гитарку да под биток играется, лобается, и мне тоже очень-очень нравится именно украинского стиля, потому что, ну, есть такие и в русскоязычной среде, и где я только не слышал, но вот именно почему-то вот украинские проекты подобные мне очень нравятся. Вот, например, один из таких проектов — это «Пацики с Франика». И, кстати говоря, не очень понимаю, почему написано по-польски. Я вот хочу все узнать, что это такое, почему проект называется по-польски и пишется латиницей. Хотя это, конечно же, украиноязычный проект. И вот песня «Натуся» — это как раз-таки вот представители вот этого вот... Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов. Вот именно об этом «Пацики с Франика». Ну что, на самом деле украинская музыка не только этим славна. Я говорю, что вот, например, Джерри Гейл, который я постоянно приношу, это что-то такое больше симфоническое. Есть и достаточно стандартный поп, например, Кола или Як Так, хотя вокальные у них есть разнообразие. Но вот «Пацики с Франика» — это как раз-таки те ребята, которые устроят вам тыц-тыц. И прямо сейчас новинка «Натуся» называется.

вами сьогодні.

0: Самое время завершать этот час хит-парадио. Ну, уже подошло время к логическому завершению, к финальной рекламе, к финальному, точнее, уже к это, следующий час начинается с блока новостей. Это все по стандарту, ну а по традиции седьмым местом нашего чарта заканчиваю я первый час. Ну что ж, Леони и Каллум Скотт на прошлой неделе ворвались в нашу десятку, продолжают здесь находиться и даже закрепляют свой успех. На этот раз на седьмом месте оказывается песня «Stay». Леони и Каллум Скотт — это потрясающий абсолютно тандем, вокальные, абсолютно прекрасные вокальные данные от Леони. И Каллум Скотт — один из тех диджеев и вообще в целом музыкальных продюсеров, которые делают сейчас этот мир. И если это, конечно, не ишные диджеи, хотя их тоже сейчас развелось очень много и просят огромные деньги вообще за это, ужас какой-то. Но Каллум Скотт остается верен традициям, делает традиционный прекрасный поп-аранж. И вот вместе с Леони получилась прекрасная песня «Stay», за которую вы проголосовали. Ну что ж, будем завершать, а вы пока, если есть время, зайдите на сайт Первого радио 891fm.co.il и проголосуйте за любимые песни. Услышимся в следующем часе.
1: Седьмое место. Седьмое место.

0: по радио. Лучшие хиты планеты. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени?
4: Да.
3: Вареники?
4: О, да.
3: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Онлайн.
8: Carrefour.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Center Car Azur. Мебель DAX. Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Нетаньяху заверил, что Цаля не уйдет из зоны безопасности в Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня на церемонии открытия шоссе номер 60 в Гуш-Эционе премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил: «Мы продолжим прокладывать наш путь с мудростью и рассудительностью. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана, откуда мы не уйдем, пока этого требуют интересы безопасности Израиля». Нетаньяху добавил: «Мы продолжим придерживаться высшей цели, которая нас направляет. У Ирана не будет ядерного оружия». Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир отдал приказ поддерживать высокую боеготовность и быть готовыми к любому сценарию, как к оборонительному, так и к наступательному, включая удар по Ирану и возобновление интенсивных боев с Хизбаллой в Ливане. Об этом пишет Walla News. Издание отмечает, что особый акцент генштаб делает на летном составе ВВС и системах противовоздушной обороны. От них требуется способность перейти от нулевой готовности к полноценным боевым действиям в кратчайшие сроки. Ситуация по-прежнему хрупкая, и никто не может дать 100% гарантии, чтобы дипломатический процесс не рухнет, заявил изданию армейский источник. По данным Национального новостного агентства Ливана, на юге Ливана в результате атак Цаля погибли 3 человека. В деревне Табнит беспилотник атаковал автомобиль, погибли двое. Один из которых, по данным агентства, чемпион мира по велоспорту Али Исмаил Туфайли. Еще один удар был нанесен в Зебдине, в результате чего был один погибший. Президент США Дональд Трамп в четверг положительно охарактеризовал экономическую обстановку, которую, по его мнению, можно наблюдать после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании. «Идут поставки нефти, Иран никогда не получит ядерное оружие, мир будет в безопасности, фондовые рынки растут, количество рабочих мест достигает рекордных показателей, а цены падают», — написал он в своей соцсети. Трамп также заверил, что теперь другие страны уважают США как никогда ранее. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
4: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
8: Ну что, давайте расскажите мне, какой счет вас поразил больше всего. Какой футбольный матч вы ждете больше всего? Что ж, группы уже вот футбольные отыгрывают свои первые матчи. Уже сейчас, ну, пока еще рано думать о плей-офф, пока у нас группы идут. Хотя многие уже поставили ставки. Кстати говоря, я предупреждаю, что лутка, да, лудомания, это плохо. Поэтому, если вдруг вы где-то этим занимаетесь, то будьте аккуратны. Только ради интереса можно заниматься этими вещами. Ни в коем случае нельзя сливать, а такое очень часто встречается, когда лудоманы все выносят из дома. Так вот, они уже просто уже и на полуфиналы ставят, и на финал. У нас пока что только разогрев, только групповой этап, только все начали. Кто-то вообще только одну игру сыграл, да, то есть мы еще даже не поняли, за кого болеть, если вдруг вы еще не определились и вы хотите определиться по игре. Но самое главное, что объединяет все команды на чемпионате мира, это, конечно же, музыка, абсолютно точно, потому что, ну, как же, без музыки это и песни открытия, это и песни, которые играют после матча, в зависимости от настроения, да, мы все прекрасно знаем, что бывают такие результаты, когда мы в шоке находимся, и тут просто необходима какая-то песня, которая нас успокоит, нервы приведутся в порядок после него, после этого матча, в смысле. Ну что ж, есть песни, которые, ну, просто являются лейтмотивом турнира. Такая песня у нас является «Шакира» и «Burna Boy». Песня «Die Die». И сейчас в «Шазаме», что не мудрено, эта песня находится на первом месте. А все почему? Потому что, во-первых, люди на стадионе ее слышат, шазамят. Люди смотрят футбол в разных барах, дома, неважно. Эта песня играет сейчас просто из каждого утюга, и поэтому все шазамят. Ну, а Шакира является уже... вот Шакира и Давид Гетта. Это два песнописца для всех турниров FIFA, всю историю. Вот как-то вот так вот заведено. Это местное, знаете, Александра Пахмутова. Ну ладно, это такая шутка. А Шакира действительно, вот «Вака Вака», по-моему, была в 2010-м. Но, по-моему, еще до этого у Шакиры тоже была песня в 2006 году в Германии. Я не буду утверждать, но, по-моему, мне кажется, там тоже была ее песня. Но мы прекрасно помним эту «Вака Вака». До сих пор просто поют, забыть не могут. И, между прочим, многие считают именно ее лучшей песней чемпионатов мира. Ну а сейчас вот «Дай Дай» песня тоже незамысловатым названием и незамысловатым припевом является главной песней чемпионата мира. Ну что ж, давайте слушать «Шакира» и «Burna Boy». «Дай Дай».

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
1: Ну что ж, опять к новиночкам прихожу. Прихожу к вам с лучшими песнями. Ну а тут Оливия Родриго выпустила песню, которая называется «Stupid Song». Вообще, это не первая песня, которую выпустила на этой неделе Оливия Родриго, но я не могу вам принести все сразу. Приношу вам песню, которая на этой неделе возглавляла Spotify. Ну что ж, на самом деле Оливия Родриго решила забивать нас количеством, судя по всему, потому что и мы еще не успели охладеть от старых композиций. Так вот, Оливия Родриго решила: раз я не смогла штурмовать ваш чарт прошлой песней, давайте я завалю еще двумя, и тогда вы поймете, что вы потеряли. Stupid Song — глупая песня переводится, но на самом деле я очень люблю людей, которые любят над собой посмеяться, и те, кто называет песню глупая песня, и, наверное, такой посыл хотят своему слушателю донести, что даже глупая песня может стать хитом. Но на самом деле здесь неудивительно ничего, потому что глупые песни как раз-таки хитами и становятся. Так было и есть всегда. Ну а глупая ли песня или нет, мы с вами будем оценивать вместе прямо сейчас. Оливия Родриго, Stupid Song.

0: Далее, далее, далее. У нас все ближе и ближе к вершине нашего чарта. Шестое место прямо сейчас. И большой человек Тедди Свимс. Да, я говорил, что Bad Dreams долго не продержится песня, потому что новые песни съедят просто старые. И Тедди Свимс делает все очень и очень грамотно. Нужно просто в определенный отчетный период выпускать новый хит, продвигать его. Тут я на самом деле понимаю его. Не надо выпускать альбомами. Сейчас вообще альбомами никто не слушает. Хотя старички, о них я чуть позже расскажу, все еще тащат альбомы, все еще рассказывают о том, что надо слушать цельную историю. Мы что-то готовили, мы что-то знаем. Поэтому вы слушайте и общий вайб ловите. Ну, а такие вот новые исполнители, как Тедди Свимс, по одной песенке и действительно делает правильно. Мистер Know It All — это песня, которую я точно так же принес как новинку на позапрошлой неделе, уже на шестом месте. То есть его Bad Dreams просто мы заменили на новую. И на шестом месте Тедди Свимс, Мистер Know It All.
1: Шестое место.

0: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Вкусно и выгодно с Мааданой Мания. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка 2 пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Center Car Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: «Центр Кар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
10: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керен Иштальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
0: Реклама.
11: Ну что ж, про Шакиру мы уже проговорили, о том, что она главный песнописец или песнопой, трубадур, как хотите, чемпионата мира. Но есть еще один человек, который всегда делает что-то классное к чемпионату мира. Кстати говоря, жду его на финале, потому что, скорее всего, он что-то припас точно. Речь идет, конечно же, о маэстро Давиде Гетте. И тут он решил объединить все и сразу. Ну, во-первых, посмеялся, я думаю, над тем, что Италия не прошла на чемпионат мира, потому что именно Италия является одним из амбассадоров оперной музыки в мире, а он решил именно объединить свой стандартный EDM-звучок именно с оперой. Именно за этим он позвал Андреа Бочелли. И вместе с ним же, и с EJ, и Megan Thee Stallion, они создали песню, которая просто так и называется. Официальный гимн FIFA World Cup 2026. Но она называется, есть у нее название DNA, то есть ДНК, ну а в скобочках написали More Than Game, то есть больше, чем игра. Ну, действительно, для многих в мире футбол это больше, чем игра, это... Для кого-то даже религия. Есть абсолютно шокирующие истории, связанные с футболом. Если вам интересно, читайте. Например, в Латинской Америке некоторые убийства даже связаны с результатами футбольных матчей. Я был в шоке, но действительно так, потому что это действительно очень и очень, во-первых, прибыльное дело, потому что очень многие играют, как я сказал, лутка зло, лудоманами быть плохо, но очень многие играют, и кто-то зарабатывает даже. Ну и вообще в целом, даже если не лудить, можно просто быть, пребывать в эйфории, в шоке от игры своей любимой команды, кричать, срывать голос. И поэтому это, естественно, больше, чем игра. Ну давайте слушать новинку. Андреа Бочелли, Давид Гетта, Эй Джей, Меган Ти Стеллион. More Than Game или DNF.

0: Ну, есть, наверное, и что-то вечное среди чего-то нового всегда, потому что не все песни, которые я вам принес, пришлись вам по вкусу, ну, я имею в виду те песни, которые на позапрошлой неделе появились в нашем списке, и не все эти песни заменили старенькие. Ну, а как старенькие? Алекс Уоррен и его Ordinary, между прочим, который держался огромное количество времени в первых рядах Billboard, сейчас занимает все еще 5-е место. Мне кажется, это действительно потрясающий результат, и я не устаю говорить, что эта песня войдет в историю и будет ассоциироваться с 2025-2024 годом точно, абсолютно, может быть, даже и 2026, потому что вот засилие вот этой музыки ненастоящей и всегда, конечно же, вот этот глоток свежего воздуха вот. Такая песня Ordinary Алекса Уоррена. Лично я хотел бы, чтобы она стала тогда еще лучшей песней 24-го года она участвовала. Но вы ее не выбрали. В 25-м уже не участвовала, потому что там были только новинки. Но все же, эта песня вот та, о которой мы будем вспоминать. Наверное, да, как Майли Сайрус Flowers, который тоже с 23-го года постоянно появлялась вновь в десятке, так и эта песня еще долго нам покоя не даст. 5-е место. Алекс Уоррен и Ordinary.
1: 5-е место. 5-е.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: по радио. Лучшие хиты планеты.
1: Ну что, старички, да? Готовы встряхнуть Хайрам-то? Новинка. Вновь Deep Purple решили порадовать новиночкой. Песня «Диабло» выходит в свет, а я вот выношу на ваш этот всеобщий референдум. Здесь главный, конечно же, вопрос. А тот ли Deep Purple или уже не тот? Ну, вообще, такой вопрос всегда всплывает. Я, как фанат тоже группы, которые блистали в 90-х или в начале нулевых, думаю, а надо ли вообще появляться? Тем более Deep Purple — это даже не 90-е, это даже не 80-е. Ребята были популярны еще когда многих из нас в задумках не было. А сейчас просто решили, ну а почему нет, надо вот в струю входить, надо быть в тренде, надо рассказывать, что подождите, это вы тут ничего не умеете, а мы, старики, еще умеем лобать, и, между прочим, концерты-то далась. Поэтому Deep Purple вот выпустит альбом, и там ждите, потому что, скорее всего, они поедут в тур, и если здоровье позволит, это будет что-то грандиозное. Ну а пока новинка Deep Purple и песня «Диабло».

0: остались только наши композиции. Все новинки были сыграны сегодня. Ну, точнее, у меня был еще в загашнике пару композиций. Это и Muse, и кто-то еще был у меня. Но, в общем, я решил, что, может быть, на следующей неделе оставлю. Тем более, что Muse у нас уже достаточно звучал в этой рубрике. Хочется что-то новое, поэтому именно для остальным я уступил место, когда нужно было выбирать. Ну, а остаются только наши песни из нашего чарта. За них вы и голосуете на сайте Первого радио 891fm.seoul.al. И тут у нас... четвертое место. И Рае, которая все еще вопрошает «Where is my husband?». Это как раз-таки та самая песня, которая все еще держится из старичков. Но на этой неделе уже не второе место, а четвертое. То есть есть тенденция к тому, что песенка-то идет вниз. Ну, интересно, что будет дальше. Опять же, все зависит от вас. Голосуйте, и таким образом будем складывать наш этот классификатор и слушать только лучшую музыку. Ну что ж, Рая и «Where's my husband?» прямо сейчас.
1: Четвертое место.

0: need you to tell me.
1: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto.

0: пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
7: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Реклама.
9: Хит по радио. Лучшие хиты планеты.
10: Пока мы с вами, значит, рассуждали, горячая сотня Official Charts тоже обновилась. Ну и, конечно же, не без сюрпризов, а я обещал держать вас всегда в курсе. На 10 месте в главном европейском чарте Go от Chemical Brothers, и идут они вниз, и я скажу почему, ну, потому что хайп хайпом, но все изменчиво, все меняется, поэтому только надо было чуть-чуть подождать, и песня Go, конечно же, идет вниз, несмотря на то, что потрясающий трек, и, возможно, мы услышим еще раз, когда где-то его, опять же, будут через 10 лет использовать в качестве саундтрека к чему-нибудь. Ну, а пока так. На 9 месте и минус 1 позиция Midnight Sun от Сора Лоршен. Между прочим, выше 7 места эта песня не поднималась, хоть и 24 недели в чарте. Зато на одну позицию вверх Beat It от Майкла Джексона. Ну, байопик о поп-короле Майкле Джексоне сейчас просто разлетелся. Говорят, что это просто один из самых потрясающих байопик-фильмов в истории. Опять же, не смотрели, посмотрите. Там вся история Майкла Джексона, вся самая интересная история, не всякая глупость и наветы, наговоры. Time Impala и Дракула на 7-й строчке, тоже минус 1 позиция, так до вершины не добрались, на 2-м месте максимум побывали. Минус 2 позиции у Дрейка, Джанис Эстефе-Ю. Билли Джин от Майкла Джексона на 5-м месте, как и на прошлой неделе. The Cure от Оливии Родриго, минус 1 позиция, выше 2-го тоже не была Оливия. А вот Ариана Гранде с 1-го места вот на третье падает. Ну, так вот бывает. Вторую неделю, а уже результаты вниз. Но я сразу говорю, что Ариана Гранде, конечно же, потрясающая. Но бывает такое, что треки не хиты, но не такие, как были раньше. Поэтому надо писать еще. Ну, а Сэм Фендер и Оливия Дин все еще на 2-м месте. Только им помешала Ариана Гранде, как тут новая выскочка, скажем так, вновь не дает Сэму Фендеру и Оливии Дин оказаться на вершине, поэтому остаются на 2-м месте, уже 52-я неделя, то есть год в этом списке и год наверху, это просто потрясающий результат. Ну а на 1-м месте новинка от Taylor Swift, I knew it, I knew you. Вот так вот. Я знала это, я знала тебя. Ну вот, вот и все, вот такая вот песня. Ну а у нас 3-е место, и это BTS и Swim.
11: Третье место. Третье место.

0: Не обойдем стороной Билборд, о нем тоже я вам расскажу. Главный чарт этого мира, ну так уж заведено, американский Билборд, именно там все решают, кто же лучший. Ну, мы просто для ознакомления читаем, хотя, конечно же, уважаем и чтим американский выбор. Ну что ж, давайте смотреть. Дракула, Тейм Импала и Дженни на 10 месте, как и на прошлой неделе. Также без изменений Элла Лэнгли, Морган Уоллен, I Can't Love You Anymore на 9 месте. Минус одна позиция у Оливии Дин, So Easy To Fall In Love. Также минус одна позиция Man I Need той же Оливии Дин. То есть прям парно она поехала вниз. А тут почти все у нас парно поехали вниз. Бруно Марс тоже минус одна позиция, I Just Might. Ариана Гранде даже 4 позиции потеряла, тоже была на первом месте, была лучшей песней вообще, но только лишь на одну неделю. Все потому, что имя сыграла Ариана Гранде на 5-м только на этой неделе. Элла Лэнгли остается на 4-м, как и на прошлой неделе. Также Дрейк сохраняет свою 3-ю позицию, песня Дженнис STFU. Тоже 2-е место сохраняет Chosen Texas от Элла Лэнгли. А вот опять же и тут то же самое случилось, что и в Official Charts. Тейлор Свифт и песня I Knew It, I Knew You занимает здесь 1-е место. Посмотрим. Предыдущий раз песня The Fate of Ophelia от Тейлор Свифт продержалась на 1-м месте очень-очень долго. Посмотрим, что будет с этой композицией. Ну а возвращаясь к нам в чарт, у нас 2-е место, и там Оливия Дин и песня So Easy.
1: 2-е место.
2: 2-е место.

0: Вот и все, самое время прощаться с вами, но лишь на одну неделю. Каждый четверг мы встречаемся здесь, на волне Первого радио, 89.1 FM, если слушаете в FM, а слушать можно по всей стране, пожалуйста, включайте. Если вдруг где-то не ловит, нет у вас стандартного приемника, или вы находитесь сейчас далеко за пределами страны, всегда можно скачать аппликацию Первого радио и слушать в прекрасном качестве там. Для чего? Для того, чтобы послушать лучшую музыку, которая только может звучать, и ту музыку, за которую голосуете вы на сайте Первого радио 891fm.co.al. Заходите, голосуйте уже прямо сейчас, можно уже. Список сформирован, а значит, что один голос в неделю можно оставить в любой момент, в том числе сейчас или в среду вечером. Но будьте внимательны, не успели, опоздали. Я буду прощаться с вами на неделю. Желаю вам прекрасного продолжения этого вечера. Надеюсь, у вас есть планы, как вообще классно провести этот вечер, ну а тем более выходные ближайшие, поэтому желаю и прекрасных выходных. Зовут меня Милан Левитин. В следующий раз внесу вам новинки, несу вам лучшие композиции, ну и те песни, которые считаются лучшими по версии различных мировых чартов. Ну а на первом месте у нас вновь Dave Thames и песня Rain Dance. Это песня, которую, ну, пока еще нельзя сдвинуть с первого места. Ну вот вы за нее пока еще голосуете. Ну что, всем шаббат шалом и пока!
1: Первое место. Первое место.

0: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
7: Яман.
6: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
7: Звездочка 4577.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: Реклама.
16: Первое радио. Новости.

0: Нетаньяху заверил, что Израиль не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что Саль сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана вне зависимости от того, что в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном в расплывчатой форме говорится о гарантии территориальной целостности Ливана. «Мы вернем безопасность северу, это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана и означает, что мы не уйдем оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», — сказал премьер. Эти слова Нетаньяху произнес на церемонии открытия шоссе номер 60 в Мигдаль-Ос в Гуш-Эционе. Он также косвенно затронул разногласия с президентом США Дональдом Трампом, который в последнее время неоднократно критиковал израильского премьера. «Впереди нас ждут новые вызовы. Они требуют хладнокровия, твердого отстаивания наших интересов безопасности и одновременно сохранения важнейшей связи с нашими американскими друзьями, которые сражались рядом с нами плечом к плечу. Мы очень ценим это», — сказал Нетаньяху. Премьер также подчеркнул, что Израиль намерен сохранить результаты войны и достижения правительства. По его словам, как удалось вернуть безопасность и развитие районам у границы с Газой, также будут восстановлены безопасность и процветание населенных пунктов севера. Президент США Дональд Трамп заявил Натану Гутману, репортеру новостной службы КАН, что он весьма вероятно поддержит премьер-министра Беньямина Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет. «Весьма вероятно, что я поддержу Нетаньяху на ближайших выборах, но еще нужно посмотреть, кто будет баллотироваться», — сказал он. Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с израильским премьером, однако, цитирую, «ему следует быть более рациональным», и выразил готовность с ним встретиться. Государство Израиль подало в мировой суд в Хайфе гражданский иск на сумму 2 миллиона шекелей против четырех членов Народного фронта освобождения Палестины, похитивших и убивших в 1984 году военнослужащего Моше Тамама. Цель иска – взыскать с террористов средства, выплаченные государством, осиротевшим родителям погибшего, в качестве компенсации. Иск подан в дополнение к уже отбытому террористами наказанию в виде пожизненного заключения. Среди ответчиков – Ибрагим Абдальразак Бияц, Ибрагим Наиф Абу Мух и Салих Абу Мух, а также наследники скончавшегося террориста Валида Нимра Асада Даки. Министерство транспорта и Министерство финансов договорились отложить очередное повышение тарифов на общественный транспорт, которое должно было вступить в силу 1 июля. Это уже четвертая отсрочка подорожания. За время работы министра транспорта Мири Регев стоимость одной поездки на автобусе выросла с 5,5 шекелей до 8. Основной причиной стало проведение реформы «Транспортная справедливость», расширивший круг пассажиров, имеющих право на льготы, но увеличивший стоимость проезда для тех, кто такими льготами не пользуется. Кроме того, тарифы ежегодно индексируются автоматически в соответствии с ростом потребительских цен. На этот раз повышение отложено примерно на полгода, до конца 2026 года. Разницу в доходах перевозчиков покроют из бюджета Министерства транспорта. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ночью в Иерусалиме 18 градусов, днем до 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
1: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
2: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня у нас в гостях кандидат политических наук, политолог Иван Преображенский. Здравствуйте, Иван.
3: Добрый день, Марианна.
2: Новостей очень много, но вот хочется, давайте начнем с глобальных, потому что, мне кажется, ничего нету глобальнее президента США Дональда Трампа и подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Ну вот мы в нашей передаче и, в принципе, очень много говорим о реакциях внутри Ирана, о реакции Израиля на все это, но практически вот еще не успели обсудить, что происходит вообще в США, какие реакции там, потому что, как говорят в американской администрации, разногласия. Но вот я, например, вижу, что тот же сенатор Линдси Грэм, который был достаточно жесток в отношении Ирана, очень поддерживал Израиль, тут приветствует меморандум и говорит, что все прекрасно, хотя вот буквально недавно говорил, что надо еще посмотреть, и мы еще подумаем в Конгрессе, а вот одобрять ли это все.
3: Да, американская политика благодаря влиянию Дональда Трампа превращается в достаточно странные качели, как сам Дональд Трамп, который может легко менять мнение в течение одного буквально разговора, не только одного дня, так и американские политики, которые стараются следовать политике Дональда Трампа, вынуждены превращаться в такие флюгеры, которые следуют за его настроением. Соответственно, Дональд Трамп заявлял о том, что он может и не подписывать никакое соглашение с Ираном лично, потому что в этом нет никакой необходимости, а потом внезапно подписал его стремительно и отправил его иранцам. Хотя действительно требовалось, в общем-то, не это, а требовалась официальная встреча, на которой две стороны наконец сядут друг напротив друга, они будут посылать друг другу электронные версии документов. А, соответственно, Дональд Трамп очень стремится подписать это соглашение. И это сильно отражается на внутренней американской политике. И раскол проходит как раз такое ощущение, что по готовности или неготовности идти на поводу у Ирана. Соответственно, из администрации Дональда Трампа последовательно ушло несколько человек, которые считали, что США вообще не нужна эта война, которые говорили, некоторые из них, о том, что это Израиль подтолкнул США к этой войне, а американским избирателям она не нужна. Больше всего за эту войну, пожалуй, сейчас Дональда Трампа, как это ни парадоксально, критикуют его самые ярые в прошлом соратники по движению МАГА, которые, опять же, говорят о том, что США занимаются совершенно ненужными делами во внешней политике, тогда как у них хватает проблем во внутренней. А в то же время демократы не могут понять, как им, по-прежнему не могут понять за все это время, так и не поняли, как им реагировать на происходящее, потому что, с одной стороны, они, безусловно, против авторитарных и тоталитарных режимов. Это один из главных пунктов. И здесь, казалось бы, им надо поддержать Дональда Трампа. С другой стороны, ни о какой борьбе с тоталитарным режимом речь, кажется, уже не идет со стороны, по крайней мере, Дональда Трампа. О помощи иранским гражданам, пытавшимся свергнуть режим аятолл, уже как-то говорить неудобно, мягко говоря, на фоне заявлений Трампа про иранскую нефть и того текста соглашения, который сейчас, по крайней мере, нам доступен, где США готовы сформировать пул и на 300 миллиардов профинансировать иранскую экономику и готовы терпеть ту власть, которая в Иране сейчас остается. Соответственно, это отражается и на голосованиях, даже в том числе в Конгрессе и в Сенате. Если нижняя палата американского Конгресса сумела провести резолюцию, которая, по крайней мере, на словах, поскольку дальше она в итоге не прошла, ограничивала право Дональда Трампа применять армию в Иране, то в Сенате, несмотря на то, что четверо республиканцев голосовали против интересов Дональда Трампа, один демократ голосовал за, и в итоге большинством голосов резолюция остановлена была. Таким образом, получается, что, несмотря на то, что демократы остаются в оппозиции, как минимум один голос Трамп получил и от них, вот именно из-за этой неразберихи. Как реагировать? И, соответственно, получается, что как внешнеполитический проект иранская война до сих пор не получила полноценной рефлексии, в США в том числе со стороны политиков. Они колеблются в зависимости от позиции Дональда Трампа, вне зависимости от того, поддерживают его или наоборот осуждают. Он говорит одно, они говорят противоположное, если они его осуждают. Он говорит одно, они за ним повторяют, если они его поддерживают. А вот в качестве внутриполитической проблемы иранская война действительно становится все существеннее. Она влияет на отношения внутри администрации самого Дональда Трампа. И она влияет на позицию тех потенциальных избирателей и сторонников Дональда Трампа, которые сейчас от него все сильнее отворачиваются, то есть условного бывшего движения МАГА, американских правых и ультраправых, которые, судя по всему, готовы к тому, чтобы не голосовать за Дональда Трампа, точнее, за республиканскую партию. Мы понимаем, что здесь говорим Трамп, понимаем республиканская партия, потому что он сам является главным политтехнологом к этим выборам своей собственной партии и вручную фактически отбирает кандидатов. И, соответственно, падает рейтинг Дональда Трампа в том, что Ильф и Петров назвали одноэтажной Америкой. В условной сельской местности, в небольших американских городах. И падение это достаточно быстрое, оно приводит к тому, что с ним падает рейтинг республиканской партии. Соответственно, иранская война не стала фактором серьезным для внешней политики США, по крайней мере, до настоящего момента. Там какой-то сумбур. А вот во внутренней политике очень четкая реакция со стороны американцев, и она скорее негативная.
2: Знаете, я слышала мнение, что вот Трамп молодец в том, что все-таки остановился, подписал этот меморандум, потому что понял, что вести, в общем-то, боевые действия дальше бессмысленно, затратно. Иранский режим не сдался, стал шантажировать мировую экономику Ормузским проливом. Ну и, в общем, дальше либо ты идешь и объединяешь весь мир, говоришь, что мы будем страдать, но мы будем осуществлять блокаду Ирана, либо забываешь эту историю и идешь дальше. То есть Трамп сделал то, что не сделал Владимир Путин, когда понял, что война за 3 дня не свершилась. У Трампа это заняло там больше тоже, чем 3 дня, но тем не менее он остановился, окей, совершил ошибку, попробую обернуть ее победой, получится окей, не получится нет, но а дальше попробую другую стратегию.
3: Ну, здесь сложно говорить. Если говорить с позиции самого Дональда Трампа, то для самого себя он, очевидно, принял правильное решение. Влезать в войну, которую ты непонятно можешь ли выиграть, с учетом того, что у тебя очень сложная внутриполитическая ситуация, наверное, бессмысленно. С точки зрения пиара и с точки зрения реакции избирателей, надо, конечно, пытаться тогда закончить как можно скорее этот конфликт и продать своему избирателю, реальному или потенциальному, прекращение войны как успех. Хотя очевидно, что в этом случае начало войны является неудачей. Смотреть надо, так сказать, на истоке проблемы. Если говорить о том, скажем так, долгосрочном эффекте, то решение Дональда Трампа будет иметь исключительно негативные последствия. Это совершенно очевидно, причем не только для Ирана, не только для, возможно, Израиля, но и для всего ближневосточного региона. А по той просто причине, что там все изменится, а как конкретно изменится, будет понятно еще через какое-то время. Процессы запущены, и они неуправляемы в значительной мере, и главное, неуправляемы США. Если до войны у Ирана была изолированная позиция, и все дальше и все больше его удавалось изолировать за счет американских, израильских контактов с монархиями Персидского залива, соглашений, которые как раз при посредничестве Дональда Трампа подписывались между местными крупнейшими, в том числе, странами и Израилем, то сейчас ситуация резко изменилась. Во-первых, эти страны больше не верят в то, что США являются для них полноценным военным гарантом безопасности. США развязали войну в регионе и не смогли защитить своих союзников. Они начинают искать новые союзы, они начинают искать новые вооружения. Отчетливо совершенно идут разговоры о том, что некоторые страны региона хотели бы в будущем, возможно, и это понятно, что публично об этом не очень принято говорить, иметь ядерное оружие. Сделка между Саудовской Аравией и Пакистаном в области безопасности, их соглашение приобретает совершенно новый вид после этой войны, потому что Пакистан обладатель ядерного оружия и потенциальный, соответственно, донор ядерного оружия. Об этом тоже нельзя забывать. Не так много стран-доноров, которые могли бы дать эти технологии. А денег в регионе хватает на то, чтобы попытаться их купить. Испорченные отношения США с Израилем, как минимум краткосрочно. И непонятно, с учетом взбалмошной политики Дональда Трампа, будет ли оставаться американская армия, американская промышленность помощником Израиля в актуальной ситуации.
2: Да, там много всего сейчас накапливается в американо-израильских отношениях, и давление по всем фронтам, Ливан, Сирия, Газа, поэтому здесь может пойти все в любую сторону, скажем так.
3: Да, ситуация абсолютно... То есть, существовала стабильная, довольно консервативная ситуация противостояния всех против Ирана. За Ираном стояла Россия, за Ираном стоял Китай. Они его аккуратно достаточно и не очень публично подпитывали. И вдруг сейчас все это выходит наружу. Во-первых, Китай может совершенно спокойно взаимодействовать с Ираном. США обещали, что санкции будут сняты. Никакой речи о том, что нельзя оказывать Ирану военную поддержку, нету больше. Можно в открытую строить иранскую систему ПВО. И Россия тоже может в этом поучаствовать.
2: Ну, пока еще не подписано. Это пока. То есть санкции-то все-таки, я надеюсь, будут сниматься постепенно. И здесь Конгресс включит голову. Будем надеяться. По крайней мере, американцы.
3: С одной стороны, да. Я думаю, что процесс вообще, возможно, застопорится через несколько недель. И в реальности никакого действующего соглашения не будет. Можно вспомнить по аналогии, как Владимир Путин сдал, по сути дела, своего союзника Армению, даже в гораздо более критичной форме, чем США сейчас отказываются от поддержки Израиля, на словах как минимум. Добился соглашения между Арменией и Азербайджаном, которая, казалось бы, в тот момент учитывала российские интересы, например, по созданию транснационального торгового маршрута из Турции в Азербайджан через территорию Армении, и чувствовал себя победителем. Прошло буквально пару лет, его выкинули из этого процесса и заменили Дональдом Трампом и Соединенными Штатами. Российские миротворцы вынуждены были покинуть Армению. Влияние России в Армении стремительно обваливается, и получается, что человек, который считал, что он заключил сделку, оказался проигравшим. Вряд ли так будет выглядеть с Дональдом Трампом. Все-таки ресурсы России и США несопоставимы, и от американцев и их вмешательства никто не сможет отказаться, если Дональд Трамп этого сам не захочет. Но проблема, очевидно, есть. И это проблема дисбаланса, который создал Дональд Трамп. Самое главное, на самом деле, если говорить пацанским, извините, языком, на котором говорит сам Дональд Трамп часто, на котором говорит Владимир Путин, из пацана, который сказал и сделал, Дональд Трамп однозначно уже после этой войны превратился в пацана. Пацан сказал. Потому что если ты начинаешь войну против Ирана и угрожаешь сухопутной операцией и оказываешься не готов ее провести, то насколько серьезно после этого тебя будут воспринимать где угодно.
2: Особенно на Ближнем Востоке, в общем.
3: Конечно, на Ближнем Востоке, где вообще кроме силы никаких других аргументов в реальности очень часто никто не принимает, не понимает. И поведение Израиля, которое напрямую говорит о том, что это соглашение его не устраивает, и он не берет на себя обязательств его соблюдать, я думаю, связано с тем же в значительной мере. Возможно, с другим американским президентом, да боже мой, даже с мирным Обамой, никто не позволял себя вести так, как ведут себя с Дональдом Трампом. Именно потому, что, извините, как в старом анекдоте про Хрущева, трепло кукурузное. И не тиран, и не диктатор, и не гигантский лидер, и мощный человек, который меняет историю, а просто запутавшийся в своих собственных каких-то непонятных операциях непоследовательный лидер, действительно самый влиятельный, самой большой страны в мире, и от этого сумбур, который он создает, увеличивается кратно.
2: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
1: Прямой ответ. Реклама.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ».
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: «Мебель Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
1: Carrefour. Реклама. Прямой ответ.
2: Мы возвращаемся. С нами политолог Иван Преображенский. Но поскольку вы уже упомянули несколько раз Россию и Китай, я хотела спросить, вот как раз интересный момент в начале недели, когда Трамп объявлял о том, что сделка, договоренности достигнуты, он сказал, что он, помимо региональных лидеров, обсуждал эту сделку, звонил в Москву и в Пекин. Зачем это было нужно? И, опять же, не повышаются ли здесь ставки Москвы и Пекина? Не только в иранской, как бы в иранском контексте, но гораздо шире.
3: Дональд Трамп большой любитель, как известно, заключать сделки. Для сделок обычно нужны посредники. Поскольку весь его, так сказать, политический бизнес в области сделок строится примерно так же, как девелоперский бизнес в Нью-Йорке, соответственно, нужны люди, которые смогут правильным образом сформулировать проблемы для тех, с кем он ведет переговоры. В этом качестве он с самого начала пытался использовать и Россию, и Китай. Он абсолютно игнорировал тот факт, что и Россия, и Китай как минимум пытались оказывать Ирану, а Китай так точно оказывал, например, в области передачи спутниковой информации военную помощь Ирану напрямую против американцев. Походили слухи, что и Россия что-то подобное передавала. Соответственно, для него самым главным было воздействие на Иран, на его возможности, например, контрабанды, по сути дела, продавать нефть. Кстати, Иран сумел заработать очень неплохо на этой войне, как это ни парадоксально, за счет роста цен, за счет того, что все другие страны-поставщики из региона, по сути, лишились возможности поставок энергоносителей, а он продолжал их. Соответственно, вот для того, чтобы пригрозить Ирану, что он потеряет такие возможности за счет стран, которые его поддерживали с тыла, скорее всего, прошу прощения, Дональд Трамп и пытался включить в этот процесс Россию и Китай. Не секрет, что без поддержки Китая Иран, конечно, не продержался бы в принципе. Соответственно, Трампу казалось, что ему есть о чем договариваться. Он мастер больших сделок. Он даст Китаю позитивный сигнал по Тайваню, очень аккуратный. А Китай, как ему кажется, взамен, например, даст ему, точнее, Ирану сигнал, который поможет ему вести переговоры. Я думаю, что это ложная позиция. Я думаю, что так же, как иранские переговорщики умело манипулировали Трампом, так же, как Путин манипулировал Трампом в ходе переговоров по Украине, в ходе переговоров по Ирану им тоже манипулировали. При этом Трамп хочет иметь личные отношения с Си Цзиньпином и с Владимиром Путиным. Личные отношения, как в эпоху абсолютных монархий, ему важнее, чем отношения с государствами. И вот их он действительно сохраняет. У него есть возможность в любой момент напрямую контактировать с одним из этих двух лидеров. Вопрос, что он на выходе из этого получает? Такое ощущение, что получают скорее они. И выигрыши все время они. Потому что здесь сразу перекидывается мостик к другому заявлению Трампа о том, что, закончив с Ираном, он, наконец, вернется к Украине. И вот тут понятно, зачем самому Владимиру Путину, по крайней мере, это общение с Трампом, это благодарность Трампа, поздравление Трампа с днем рождения. Потому что Владимир Путин хочет, чтобы Дональд Трамп вернулся в переговоры по Украине, которые, по сути, заморожены. Вспомним, правда, что последние полтора года это была, по сути, имитация. Никаких переговоров полноценных и не шло. Ни к чему они толком не привели. Но, тем не менее, вот Владимиру Путину надо, чтобы Трамп вернулся ровно в том же качестве. Чтобы и дальше это была абсолютная имитация. Чтобы переговоры шли бессмысленно. Чтобы Европа, не дай бог, не стала главным переговорщиком. У Си Цзиньпина, понятно, свои резоны. Это продолжающие эти конфликты в Юго-Восточной Азии, пока скорее дипломатические на уровне военных учений и угроз. Но очевидный, понятный фактор Тайваня, который Си Цзиньпин в свое время довольно однозначно, обещал, так сказать, воссоединить с Китаем, как это в китайской официальной позиции озвучивается. И на этом обещании в значительной мере получил возможность нарушить неписанную традицию и пойти на третий срок. Соответственно, Си Цзиньпин использует Трампа в отношении Тайваня, Путин использует Трампа в отношении Украины. А вот как их использует Дональд Трамп в отношении Ирана, до сих пор непонятно. В чем их влияние в этом соглашении, которое непонятно, заработает или нет, но при этом выглядит как документ очень проиранский. Нет. Что еще потребовалось от России и от Китая, чтобы это соглашение заключить? Добиться, чтобы Иран не требовал 600 миллиардов вместо 300? Нет. Или добиться, чтобы корпус стражи исламской революции все-таки согласился вообще на какое-то соглашение? Нет. А и иранские радикалы не предлагали бы биться до последнего иранца, нет, или там до последнего американца в регионе, неважно, затянув эту войну на бесконечно долгий срок. Я думаю, честно говоря, что у Трампа иллюзия.
2: Да, Трампа иллюзия, ну и иллюзия, я так понимаю, и с Украины вы уже тоже упомянули. И, кстати, вот сейчас он был на саммите Большой Семерки во Франции. Там, естественно, очень много времени уделялось Ирану, но и Украине тоже, и Трамп встречался с Зеленским. Вот что здесь происходит? Потому что говорили, что Москва теряет позиции, теперь Вашингтон больше склоняется к Киеву, так ли это? Или все опять поменялось?
3: Я думаю, что есть объективная картина. Объективная картина очевидна. Российское наступление практически прекратилось. у Путина очень серьезные экономические проблемы внутри, и он не в состоянии решить топливный кризис. Топливный кризис неизбежно повлечет за собой кризис на фронте, потому что возникнет проблема тыла, ближайшего тыла, и проблема снабжения войск, соответственно, условной соляркой. Да, сейчас война позиционная, танки не бегают туда-сюда, им много не надо, но тем не менее для логистики, гигантской совершенно логистической машины по снабжению этой стоящей армии, и, которая ведет мясные штурмы по-прежнему, бензин и солярка нужны.
2: А я прошу прощения, для тех, кто не очень следит, за, особенно в Израиле, за украинскими новостями, вот эта причина топливного кризиса, это горящие НПЗ, вот как горит Капотня сегодня в Москве и в других городах тоже Киев атакует, старается атаковать объекты, или еще какие-то причины?
3: В первую очередь это долгосрочная стратегия Украины по нанесению ударов по нефтехранилищем и нефтеперерабатывающим заводом, безусловно. А во вторую очередь, это проблема, возникшая вследствие войны с Ираном, на самом деле. Потому что нехватка, невозможность быстро заменить российского производства энергоносители на энергоносители из стран Персидского залива. Можно было бы подстраховаться, переплатить, быстро закупить несколько танкеров, перераспределить по стране. Тогда бы проблема длилась дни, а не недели. Тогда бы не начались карточки на заправке, как в Севастополе. Сейчас прошу прощения. Не надо. Восполнять...
2: Да, это мы просто для тех, кто не видит, что вы пьете по радио, да, мы для радиослушателей говорим, что нужно восполнять водный баланс. Для Израиля это очень понятно.
3: Мы заполняем паузу.
2: Да.
3: Итак, Российская Федерация оказалась в ситуации, когда единственный, кто остается поставщиком топлива в Россию, это Беларусь. Белорусские заводы по-прежнему нормально функционирует, и, по сути, сейчас Беларусь спасает Россию. И с этим связаны последние заявления напрямую Александра Лукашенко, который внезапно начал извиняться перед Владимиром Зеленским, рассказывать о том, что Беларусь не будет участвовать в войне никаким образом, 100%. Хотя до этого его заявления звучали еще там месяц назад достаточно воинственно, и все, включая Владимира Зеленского, опасались, что Беларусь может напрямую вступить в войну, не как уже союзник России, а как непосредственный участник. И даже грозили белорусы как раз-таки. И это пришлось на руку Александру Лукашенко, которого, видимо, Путин принуждает к присоединению к войне, а теперь у него есть железобетонный аргумент. Если мы начнем войну, наши НПЗ на следующий день догорятся как российские, и ваша техника останется без солярки и бензина, а ваши самолеты останутся, соответственно, без авиатоплива. И таким образом этот кризис очень сильно давит на Россию. Он вызывает уже достаточно массовое недовольство среди населения. У Путина возникает, что называется, Тришкин кафтан, когда надо быстро заштопывать там, гасить здесь. И ресурсов такое ощущение, что начинает не хватать. Если раньше каждый раз удавалось подобные проблемы погасить, то теперь эти проблемы просто становятся нерешаемыми принципиально. И, соответственно, в этой ситуации, с учетом приостановки наступления на фронте, у того же Владимира Зеленского и у многих европейских лидеров возникло ощущение, что ну, если у Путина сохранилась хотя бы капелька рациональности, он должен стать склонен к переговорам. Резко ускорилась дискуссия внутри Европейского Союза о том, должен ли ЕС вступать в переговоры сам. Кто станет главным переговорщиком от лица ЕС? Владимир Зеленский раз за разом встречается с европейскими лидерами. Пишет открытое письмо Путину о прекращении войны. публикует, неважно степень достоверности, никаких достоверных опросов общественного мнения, конечно, в России нет, но публикует якобы ставшие ему доступными какие-то закрытые опросы, которые приносили Путину о том, что поддержка самого Путина и его режима стремительно падает. Главное — это сигнал Путину: посмотри, у тебя все плохо, давай уже быстрее договариваться. А при этом Украина четко заняла позицию, что на российский ультиматум она уже теперь точно не пойдет. Она не будет отдавать Донбасский укрепрайон, то есть остатки Донецкой области, еще не оккупированной российской армией. Не будет открывать таким образом для России путь на Запорожье, Херсон, а может быть даже на Днепр и Киев. Потому что без этого укрепрайона российская армия сможет снова перейти к динамичным военным действиям, а не позиционной войне, где у нее однозначно будет преимущество. Соответственно, Путину предлагают мир или хотя бы перемирие. Но ситуация тупиковая в том плане, что Путин прекрасно понимает, что у него на самом деле не то, чтобы есть возможность даже соглашаться на мир. Прекращение войны угробит российскую экономику, которая очень сильно милитаризовалась. Проблем станет больше, а не меньше внутри страны. Прекращение войны ударит по поддержке Владимира Путина со стороны российских радикалов, которые видят его на белом коне в Киеве или падение ядерной бомбы на Киев как завершение этой войны. Владимир Путин не сможет справляться, собственно, с самими военными. Их надо будет куда-то распихивать. Все те сотни тысяч людей, которые сейчас задействованы в военной машине, их быстро распихать нельзя. Можно только постепенно решить эту проблему. В общем, все сводится к тому, что от Путина требуют того, что он также не готов сделать, как и начать полноценные переговоры. И его рациональность совершенно другого рода. Поэтому возникает диссонанс. И здесь позиция США может быть принципиально важна. Именно поэтому все танцуют опять. Нет, все водят хоровод вокруг Дональда Трампа. Владимир Путин, как я уже говорил, звонит ему, поздравляет его с юбилеем. Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом и объясняет ему, почему, говоря языком Трампа, у Путина больше нет карт. Трамп говорит, что да, он видит, что, кажется, у Путина действительно проблемы, и идут разговоры об усилении военной поддержки Украины. Европейцы говорят о том, что вот сейчас бы нам вместе всем его как раз усадить за стол переговоров и принудить к подписанию чего-нибудь, и неплохо бы его вытащить из России, а единственный, кому удавалось вытащить Путина на переговоры из России, пока был Трамп. В общем, всем опять очень нужен Трамп, но с совершенно разными целями. А Трамп, казалось бы, услышал рациональные аргументы. Так уже было, когда президент Финляндии объяснял ему, почему нельзя сдавать Украину за долгим матчем в гольф. И вроде бы достучался до него тогда. Но проблема в том, что Дональд Трамп сам себя видит стратегом. Причем стратегом... Прошу прощения. Стратегом, который никогда не ошибается, и, соответственно, возникает проблема того, что он в любой момент может поменять свою точку зрения. А Владимир Путин имеет на него какое-то чудовищное воздействие, я бы сказал, это удав и кровь. Общение Путина с Трампом почему-то каждый раз заканчивается тем, что вне зависимости от реальных обстоятельств Трамп внимает Путину и начинает ретранслировать путинскую позицию.
2: Умеет человек.
3: Вот это умеет убеждать, да. Да. Некоторые считают, что это связано с тем, что Трамп якобы завербованный советский агент, и на него какое-то безумное количество компромата. Я лично думаю, что это полный бред. Вот, и президент самой влиятельной страны в мире, если бы ситуация выглядела действительно так, нет, самый простой способ выбора бы уничтожить носителей компромата, хранителей компромата, и тогда Владимиру Путину мало бы не показалось. Нет, история состоит явно в том, что они говорят на очень похожем языке, они очень хорошо друг друга понимают, они понимают аргументы друг друга. И при этом отдельный фактор, достаточно важный фактор, это российская экономика, гипермилитаризованная, вернусь к нему, которой нужны деньги. Денег больше нет. Огромные средства, которые Россия вернула с Запада так или иначе и заработала за счет первоначального этапа санкций, потрачены на то, чтобы экономику милитаризовать. Чтобы вывести ее из этого состояния и суметь жить, так сказать, в условиях мирного времени, нужны деньги еще больше. Единственный, кто их может дать, это

0: точки зрения российской внутренней криминальной истории состоялось историческое событие. Задержали так называемого антиквара, драбера, одного из прообразов известного сериала, популярного очень в России, «Бандитский Петербург», главного там персонажа криминального антибиотика. В общем, человека, который как паук в Санкт-Петербурге долгие годы контролировал огромное количество мафиозных связей, связей с властью, бывавшего на днях рождения Владимира Путина, контролировавшего петербургский морской порт частично, по крайней мере, даже последние годы. В общем, это землетрясение внутри мафиозной системы самого Владимира Путина, оно явно связано с ухудшающейся, в том числе, ситуацией политико-экономической.
1: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл».
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центр Кар Азур».
10: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы возвращаемся, с нами политолог Иван Преображенский. То есть это передел власти внутри, да, внутри окружения Путина, по сути.
0: Передел власти и денег внутри окружения Путина, да, безусловно, вызванный кризисом, объективным кризисом, в котором система, в том числе мафиозная система вокруг Путина оказалась. Соответственно, Дональд Трамп одним ударом, если бы он в реальности мог это обеспечить, мог бы проблему решить и сказать, мы подписываем некое экономическое сотрудничество с Россией на триллион или на 2 триллиона долларов, строим тоннель под Беринговым проливом, как нам предлагает дорогой друг Кирилл Дмитриев, и так далее. Все это, очевидно, безумные совершенно воздушные замки, о которых, может быть, Трамп может рассуждать, но никакой американский бизнесмен никогда не даст на это денег. А у самого Трампа, извините, денег недостаточно. Путин достаточно богатый человек для таких проектов. И инициировать он их не в состоянии. И вот это вот еще одна история о несбывшихся надеждах со стороны России, о завышенных надеждах на Трампа со стороны России. Но в целом, может быть, получилось несколько сумбурно, за что я извиняюсь, в целом получается, что Трамп оказался опять в центре внимания, и все водят вокруг него хоровод, потому что у каждого к Трампу есть свои пожелания. И Трамп действительно может, если бы он всерьез этим занялся, кажется, сейчас закончить эту войну так или иначе. Либо поддержав Украину активно с военной точки зрения, либо попытавшись сформировать какой-то экономический пул для вывода России из экономического тупика, то есть, по сути, купить прекращение войны со стороны Владимира Путина так, как он покупает потенциально, по крайней мере, сейчас прекращение войны со стороны Ирана, только за большие деньги. Схема была бы абсолютно так.
1: Ну, я представляю, какие реакции. Представляете, это вот прецедент уже будет тогда, уже не прецедент, это уже будет второй случай, когда режим, достаточно жесткий режим, получает бенефит от того, что идет на какую-то сделку с Трампом. То есть, и это на самом деле переворачивает, ну, понятно, что международные отношения, как мы привыкли,

0: уже давно не существует, но международного права тем более. Но это уже просто какое-то... Я даже у меня слов не находится, как это охарактеризовать. Какой-то...
1: Я думаю, после этого Кубе надо будет объявить войну США и потребовать, чтобы ей выплатили сразу же отступные.
0: Я, знаете...
1: Это просто будет как эффект.
0: Да, я прибавляю. Сегодня видела карикатуру, картинку, что Гренландия, увидев меморандум между США и Ираном, сказала: ой, а что же мы не дали США нас атаковать? Тогда, может быть, мы бы получили ровно столько же. Как-то так. Да, и ну вот Куба логично. И Северной Корее тоже надо подумать, на самом деле, я бы сказала.
1: Да, Северной Корее надо зайти на второй круг. У них были уже переговоры с Трампом. Нет, Ким Чен Ын должен решить, что он явно получил слишком мало тогда. Надо попытаться урвать побольше. Запустить ракету, которая куда-нибудь все-таки долетит наконец, например, и посмотреть на реакцию американцев. Это чудовищная совершенно ситуация, в которой гегемон открыто демонстрирует, что он не в состоянии выполнять свои, так сказать, гегемонические функции, которые на него на самом деле все возлагали без стопроцентных гарантий, что он их исполнит. Но все ждали, что он готов их исполнять, если вдруг понадобится. А выясняется, что он не готов, что США не готовы пожертвовать несколькими тысячами американских солдат, как минимум, в ходе наземной операции в Иране. Соответственно, США больше не готовы жертвовать ничем своим всерьез для того, чтобы поддерживать вот этот вот как раз-таки миропорядок.
0: А тогда у нас получается, извините, да, замкнутый круг. Все надеются на США, США ничего не сделать не может, но все равно продолжают надеяться. А тогда вот что у нас за миропорядок получается?
1: Ну, вот получается то же самое примерно, что возникло на Ближнем Востоке. Ситуация динамична, назовем это так. Проще говоря, хаос. Вот. Соответственно, страны начинают пересматривать свои долгосрочные стратегии развития безопасности. Милитаризация стремительно будет расти повсеместно, потому что пример Ирана показывает, если ты достаточно вкладываешься в вооружение, ты получишь и деньги, как в конце концов.
0: Но нужно еще иметь Ормузский пролив, помимо вооружения, на самом деле.
1: Да, соответственно, надо искать болевые точки, которые могли бы воздействовать как минимум на твоих соседей. Значит, это начнется снова передел как минимум зон влияния, а может быть и территориальные войны, которых последние десятилетия все-таки, слава богу, было минимальное количество. Условно говоря, я бы вот прогнозировал, что адекватное испанское правительство после того, что произошло, снова постарается зачистить Гибралтар и получить его назад в свою собственность, изгнав оттуда британцев. Потому что это стратегическая позиция, которую надо контролировать, нет, с учетом происходящего в мире. А Великобритания, в свою очередь, начнет укреплять снова все оставшиеся свои колонии. И поскольку всего пару лет назад она, наконец, превратилась в страну, над которой заходит солнце, нет, как известно, когда-то она была империей, над которой солнце не заходит, и последнюю колонию, которая как бы создавала этот эффект, это британцы отпустили совсем недавно. Я думаю, что британцы должны озаботиться тем, чтобы их контроль над оставшимися территориями был максимально серьезный. Франция должна вспомнить о своих заморских территориях. Нет, еще недавно казалось, что с помощью Азербайджана, который обиделся на поддержку Армении и начал спонсировать сепаратистские движения на французских заморских территориях, эти территории вот-вот отвалятся в результате референдума. Теперь Франция никого никуда, скорее всего, не отпустит. А это может привести к появлению не политических уже, а реально национально-освободительных движений, партизанской войны на этих территориях. И так далее, и тому подобное. И получается, что на самом деле процесс, конечно, допустил не Дональд Трамп, а Российская Федерация, аннексии Крыма и начало полномасштабной агрессии против Украины. Но тот факт, как международное сообщество на все эти проблемы отреагировало и в плюс к этому нынешняя политика Дональда Трампа, они приводят к тому, что мир действительно становится многополярным. В этом многополярном мире на самом деле самыми слабыми, или точнее наиболее вероятными целями становятся те, кто был до этого его гегемонами. Но... ровно потому, что у них есть чего отбирать. Многополярный мир — это мир, в котором все воюют со всеми, а не, как казалось Владимиру Путину, например. Он доминирует в своей зоне мира, а Дональд Трамп в своей зоне мира. Нет, это не многополярный мир. Многополярный мир — это мир, в котором постоянно смещается полюс, я бы сказал так. Это земной шар, у которого постоянно южный полюс меняется с северным местами, и он крутится в разные стороны. И в зоне такого хаоса наиболее успешными оказываются те, кто готов именно хаотично действовать. То есть, в первую очередь, разнообразные террористические движения, авторитарные и тоталитарные государства и так далее.
0: Какая веселая картина. Я просто вот представляю, что будет, если оно будет, потому что у нас прогнозы и аналитика вообще на самом деле потеряли какой-то смысл, ну, с Владимиром Путиным, а с Дональдом Трампом тем более. Но, с другой стороны, Трамп не вечен, в отличие от Владимира Путина, хотя, надеюсь, и он тоже. Но Трамп, по крайней мере, ограничен сроками. Сейчас до выборов в Конгресс, которые Трамп может проиграть, ну и понятно, что на третий президентский срок он не пойдет. А вот мир после Трампа, Америка после Трампа, что, как вы думаете, может быть?
1: Я бы здесь проводил аналогию, наверное, нет, понятно, что они все всегда условны, но тем не менее с Римской империей. Римская империя эпохи угасания переживала многократное пульсирование и попытки стабилизировать ситуацию. Император Траян в эпоху, когда Римская империя уже начинала разваливаться, сумел на какое-то время укрепить ее и даже местами разжечь. Вот я думаю, что преемник Дональда Трампа окажется примерно в таком же положении. Ему необходимо будет пытаться восстановить со стороны миропорядок, потому что уже будет очевидно понятно, что это угрожает и самим США. Ему одновременно надо будет решать проблему того, что в Америке все меньше людей, которые готовы поддерживать внешнеполитическую активную деятельность, их количество продолжит снижаться. Он будет между двух огней, может быть, что-то ему удастся, но в целом очевидно, что у него не удастся восстановить полностью ту международно-правовую систему, систему безопасности, которая существовала. Банально, например, разрушена вся система еще советских договоров об ограничении ракетных технологий, ядерного оружия. Это не может не сказаться на будущем мира, потому что даже Украина сейчас активно ведет разработки в области ракетных вооружений. Европейский Союз снова занялся тем же самым. И я уверен, что условная Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и прочие государства, у которых хватает денег, как минимум готовы эти технологии стремительно закупать, а возможно, с учетом примера Дональда Трампа, наконец поняли, что вообще неплохо бы их самим иметь и производить подобные виды вооружений.
0: А уж...
1: потиху, ненадежно.
0: Да, а уж после вчерашних слов Дональда Трампа, когда он сказал, что почему бы Ирану не иметь баллистические ракеты, если есть они у соседей, то, я думаю, вздрогнули не только в Израиле, но и в первую очередь в арабских странах залива, потому что это как-то вот прекрасно.
1: Безусловно. Но потому что на самом... это, как это сказать... Он художник, он так видит, и он широкими мазками. Вот. А, например, какой-нибудь Бахрейн, что как только Иран освобождается от любого давления со стороны США и приобретает достаточное количество баллистических ракет в шиитском, по большей части населения, и, наконец, Иран осуществляет революцию. Пыталось в прошлый раз осуществить, когда он пытался это сделать. И весь регион снова превращается, как сколько много столетий назад, я даже сейчас боюсь это перепутать, поэтому лучше не буду называть точно, с зоной постоянных военных действий между шиитами и суннитами. и также разными течениями внутри этих двух крупнейших ответвлений ислама. И это захватит опять все соседние страны. Христианские, нехристианские, совершенно неважно, если пойдет такой крупный конфликт, то малые страны, например, опять же вернемся к той же Армении, с большим трудом балансирующая в недружественном окружении небольшая Армения, не имеющая в реальности военных ресурсов в случае полномасштабного конфликта для того, чтобы защитить свой суверенитет, но сейчас ей удается балансировать благодаря остаткам международного права, экономической поддержке со стороны США и на словах со стороны Дональда Трампа, политической поддержки со стороны ЕС. Вот это вот все стремительно обесценивается в новом мире, созданном Дональдом Трампом, и такие страны, как Армения, оказываются на грани потери суверенитета. И таких стран будет много. А зоны постоянной нестабильности, типа Сомали, будут только разрастаться. И провозглашение Сомалиленда, к сожалению, это, возможно, последний сигнал, когда создается в зоне нестабильности, наоборот, стабильная территория. Скорее будет развиваться все в обратную сторону. Неизбежный выход террористов исламских снова на поверхность. Про них уже изрядно подзабыли, но они на самом деле никуда не делись.
0: Мы в Израиле точно знаем, что не делись. Это мы точно знаем.
1: Да, да. Нет. И Российская Федерация, которая абсолютно стратегически по-идиотски взаимодействует с такими организациями, готова взаимодействовать с Хамас, с Хизбаллой, строит сотрудничество с Талибаном, она, безусловно, окажется в числе тех, кого будут, что называется, дерябить на куски. Нет, потому что она слишком слаба для того, чтобы в этих условиях защищаться. Тот мир, который Путин создавал, это мир, от которого, собственно, в котором, собственно, Россия не может существовать в нынешнем виде. А только он этого не понимает.
0: И у нас такая передача получилась, хоть называю ее «Апокалипсис», если не сегодня, то, по крайней мере, завтра.
1: Ну, по крайней мере, послезавтра.
0: Хорошо, «Апокалипсис послезавтра». Хорошее название. Вот. Вот на этой пессимистической ноте мы, наверное, будем завершать. Хотелось бы порадовать зрителей и слушателей, но, к сожалению, пока не получается. Хотя все переменчиво. Сегодня так, завтра так. Ну вот, эпоха хаоса, как вы сказали. Спасибо вам огромное. С нами был политолог Иван Преображенский. И спасибо нашим слушателям и зрителям. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Мы будем вас не только расстраивать, но и радовать иногда, я надеюсь. Спасибо, Иван, большое.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: До свидания.
2: Прямой ответ. Реклама. Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
7: На постоянную работу в Ришон-Ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
8: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
9: Мебель ДАКС. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
10: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул.ил.
11: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
9: Мебель ДАКС. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
12: Реклама.
13: Новости.
14: В районе Метулы и Кирьят-Шмоне были активированы системы ПВО. Нетаньяху заверил, что Израиль не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана. Министр иностранных дел САР объявил о разрыве связи с главой ЕС Каи Каллас. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Жители Метулы и Кирьят-Шмоне этим вечером стали свидетелями работы израильских ПВО. При этом ни в одном из населенных пунктов не было сигнала тревоги. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что боевики Хизбаллы запустили несколько ракет в сторону сил Цааля на юге Ливана. Часть ракет была перехвачена системами ПВО, часть упала на открытой местности рядом с израильскими военными. Пострадавших нет. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сегодня заявил, что Цааль сохранит присутствие в зоне безопасности на юге страны вне зависимости от того, что в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном в расплывчатой форме говорится о гарантии территориальной целостности Ливана. «Мы вернем безопасность северу. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана и означает, что мы не уйдем оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – заявил премьер. Эти слова Нетаньяху произнес на церемонии открытия шоссе номер 60 в Мигдаль Ус в Гуш-Эционе. Он также косвенно затронул разногласия с президентом США Дональдом Трампом, который в последнее время неоднократно критиковал израильского премьера. «Впереди нас ждут новые вызовы. Они требуют хладнокровия, твердого отстаивания наших интересов безопасности и одновременно сохранения важнейшей связи с нашими американскими друзьями, которые сражались рядом с нами плечом к плечу. Мы очень ценим это», — сказал Нетаньяху. Премьер также подчеркнул, что Израиль намерен сохранить результаты войны и достижения правительства. По его словам, как удалось вернуть безопасность и развитие районам у границы с Газой, также будут восстановлены безопасность и процветание населенных пунктов севера. Начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Эйаль Замир отдал приказ поддерживать высокую боеготовность и быть готовыми к любому сценарию, как к оборонительному, так и к наступательному, включая удар по Ирану и возобновление интенсивных боев с Хизбаллой в Ливане. Об этом пишет Wall News. Издание отмечает, что особый акцент генштаб делает на летном составе ВВС и системах противовоздушной обороны. От них требуется способность перейти от нулевой готовности к полноценным боевым действиям в кратчайшие сроки. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар сообщил о разрыве связи с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Недавно появилась информация, что во время визита в Мексику она сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР. «Я благодарен европейским народным избранникам, которые осудили это заявление. Но сама Каллас на данный момент не стала ни опровергать, ни комментировать эти публикации», — отметил глава МИДа. «В таких условиях у меня, как у министра иностранных дел Израиля, не остается выбора, кроме разрыва связей, пока она не возьмет назад свои слова, являющиеся кровавым наветом против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке», — подчеркнул Саар. Министры иностранных дел Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором осудили, по их словам, продолжающееся и усиливающееся насилие со стороны израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу. В заявлении также утверждается, что подобные действия являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, а также противоречат соответствующим резолюциям ООН. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33, в Эйлате 25-39 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «До и после любви».

0: До и после любви. И никаких компромиссов. Приведите свои чувства в порядок.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви». Сегодня мы в полном составе в студии Инесса Лефи.
2: Владлена Прешель. Полный состав — это мы. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Безумно счастлива находиться в этой студии. Вы знаете, я ехала сюда, и я еду из Тель-Авива в Ришан. Был потрясающий закат.
1: Угу.
2: Играла музыка в машине. Я с таким рвением... Каждый раз, каждый четверг еду на работу, но эти дни, они будут для меня очень особенными, потому что хочу сразу сказать, дорогие друзья, что у нас будет несколько завершающих программ, где я буду ведущей, Владочка остается, у нас есть даже уже соведущая для Владочки, но...
1: Там мальчик.
2: Вау!
1: Да!
2: Это сюрприз for me! Вот, поэтому будет мальчик вместо Инессы Лефи разглагольствовать, давать вам советы, поддерживать вас. Но вот, пожалуйста, не пропускайте этот четверг и следующий, это будут завершающие. Но я скоро вернусь, я улечу ненадолго и... Точнее, надолго, а потом вернусь обязательно, дорогие друзья. Поэтому особенная атмосфера, особенное состояние, когда... Я работаю с микрофоном. Напротив меня моя прекрасная соведущая, с которой у нас, ну, просто, я считаю, вообще невероятно классный тандем. И посмеяться, и поговорить, и мудрости. И, ну, для меня это прям большая-большая часть жизни длиною в 7 лет. Вот, 7 лет я на радио, 7 лет я веду программу «До и после любви». Менялось все, но неизменно было одно: моя преданность, моя любовь к первому радио. И это бесподобность совершенно команде первого радио. Поэтому спасибо огромное. Плакать пока не буду, буду в следующий четверг плакать.
1: Ну да, понимаешь, с такого мы начали, что хочется уже заплакать, как бы немножечко. Ну, не немножечко, а многочко. Но мы держим себя в руках. Да?
2: Не прощаемся.
1: Ну да, не прощаемся. Пока еще вот нам уже радиослушатели пишут, что нет, это какие-то фотографии пока. Ну да ладно, эти фотографии пропустим, пожалуй. Да, сегодня у нас, как всегда, интересная тема, как всегда острая, как всегда необычная, вызывающая очень много споров, потому что кто-то говорит, да, такое, это норма, кто-то говорит, нет, это не норма, и это вообще какие-то отклонения, лечиться вам пора бы, ну и изолировать вас надо на другую куда-нибудь планету. Нету. Но, тем не менее, тема у нас сегодня такая. Можно ли одновременно любить сразу двух людей?
2: Или больше.
1: Или, ну да, или больше. То есть не просто испытывать симпатию, не просто там хотеть одного человека жить с другим, как такое тоже часто бывает, а именно любить вот такое. То есть бывает ли такое у мужчин, да, когда, ну, вообще чаще говорят же, что мужчины полигамные, они могут там любить несколько, и мы вот такие...
2: Это их природа.
1: Да, принимайте нас такими, какие мы есть, и там в некоторых религиях это вообще принято, поэтому вот, пожалуйста.
2: Ну, ты знаешь, кстати, на Тибете
1: да.
2: Все совсем наоборот.
1: Да?
2: То есть женщина, да, у нее несколько мужчин, один для любви.
1: Так.
2: Другой помогал, да, по хозяйству.
1: Так.
2: С третьим она создает как генотип, генофон такой сильный детей.
1: Так.
2: Ну, или там со всеми детьми. И могут быть несколько братьев, например, одна жена. Ну, да, то есть, понимаешь, оказывается, да, вот этот миф, что мужчина полигамен, женщина тоже, видимо, полигамна,
1: да.
2: Потому что есть какая-то определенная защитная, может быть, функция. И сегодня мы прям очень хотим поинтересоваться о вас, дорогие друзья, 05420 70 800. А как вы считаете, можно ли любить нескольких человек? Может быть, какая-то платоническая любовь? Может быть, какое-то сексуальное дикое влечение? Mm-hmm. Ты понимаешь, что я не могу, мне прям хочется. А третьего с человеком ты живешь, и тебе в кайф, и вроде бы все хорошо. Возможно ли такое? Давайте это исследовать вместе.
1: Да, давайте вместе поймем, исследуем. Кстати, я для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему эфиру, смотрела одного психолога. Как раз-таки она... из Тибета.
2: Что ты говоришь?
1: Да, и она рассказывала очень интересные вещи, о которых мы позже поговорим. В общем, давайте сразу вопрос, да? полигамны мы или моногамны? Бывает ли такое, что человек может любить двух людей одновременно? Мужчина двух женщин одновременно, женщина двух мужчин одновременно. Бывает ли такое вообще? Напишите ваше мнение на номер WhatsApp 054 20 70 800, еще раз 054 20 70 800, и мы с вами обсудим разные ситуации и ждем от вас, что вы поделитесь своими какими-то ситуациями, было ли у вас такое, и бывает ли такое вообще. Или часто говорят, что если человек начинает там, или влюбляется в другого человека, значит, он не любит своего первого. То есть, грубо говоря, если у тебя есть жена, и ты при этом посмотрел на какую-то девушку, женщину, и вот что-то возжелал её,
2: не дай бог, это предательство, да?
1: То это считается, что ты уже не любишь свою жену.
2: Давайте разбираться, потому что психика на самом деле она достаточно сложная. То есть человеческая психика, мы думаем, что ну вот есть какие-то рамки, да, но она намного сложнее. То есть у женщины, например, да, есть больше как бы такая привязанность, у женщины есть дорисовывание, она как будто вот она встретилась с мужчиной, и она уже такая, боже, все, вот у меня там с ним жизнь, у меня там уже дети, то есть мы начинаем уже фантазировать, вот, и поэтому можно любить одного человека как друга и опору, другого человека как источник вдохновения, например, да, то есть общаешься с человеком, и ты получаешь какое-то невероятное вдохновение, какой-то определенный импульс, и ты идешь, то есть мы не говорим про физическую, блин, да, кстати,
1: любовь ли это, если ты просто испытываешь какой-то
2: потому
1: животную
2: страсть?
1: Потому
2: что в нас много частей,
1: да.
2: Очень много частей, да, об этом говорил и Юнг, и Фрейд, и очень много частей находится внутри нас. И одна часть, например, да, преданная, любит, хозяйка или мужчина, да, вот он выбирает женщину свою. У нас, кстати, какая-то была история интересная, по-моему, Теннис Коуч нам рассказывал. Теннис Коуч, мы ждем ваших историй.
1: У нас уже много сообщений.
2: Да, да, а другая часть его, вот он влюблен в эту девушку, и он фантазирует, и приносит вот эту любовь, вот это вдохновение к своей жене. И у них там все хорошо. То есть разные части нашей личности, нашей психики, они требуют вот какого-то вдохновения, разговоров каких-то глубинных, там, например, со своим мужчиной или со своей женщиной нет каких-то глубинных разговоров, а вот, не знаю, там, с коллегой по работе, ну, нет как бы такого внутренней потребности измены, или я хочу на ней жениться. Ей ему просто хорошо поболтать, да, поговорить.
1: Но
2: есть, конечно, да, да, да, да. Ну, есть как бы опасность, что это может перейти, но это нормально, когда человек может испытывать симпатию, либо даже, да, платоническую любовь к другому человеку. Поэтому, а третье, это когда человек рядом, с которым какая-то сексуальность оживает, да, и ты такая, вау, или мужчина такой, боже, мне что-то прям снится, будоражит, фантазирует. Это разные части, которые требуют разного заполнения. И очень часто мы можем находиться с одним человеком, да, мужчина, но при этом унижать, предавать, или женщина, да, как-то обижаться, обижать. Так вот, вот это сложнее намного, когда ты с человеком в постоянных каких-то разборках, предательствах, чем ты где-то, например, напитаешь какую-то свою часть без лишних каких-то движений, да, потому что понимаешь, что есть ценность, есть приоритеты, есть законы в твоей, есть правила в твоей семье, но при этом есть какой-то уровень свободы, где ты можешь просто пообщаться.
1: Но это, опять же, не про любовь.
2: Вдохновиться.
1: Какую-то вторую.
2: Но это...
1: Просто это как сублимация, грубо говоря.
2: Ты понимаешь...
1: Ты переносишь, ты чуть-чуть берешь оттуда, так подсублимировала чуть-чуть, и обратно в свою жизнь возвращаешься.
2: А у тебя не было такого, что ты прям влюблена в обоих? Вот это тебя прям так устраивает, так хорошо с ним, но это такой хороший.
1: Не, я так
2: хорошо.
1: Не могу. Я, честно, я пробовала.
2: Максимально погружаешься?
1: Да, я максимально, если я с одним человеком, я с ним. Если я с другим человеком, я с другим человеком. Но это я уже не про себя, а вообще, в принципе, есть такой момент, как мне кажется, когда ты с одним человеком полностью, ну, тебя, например, не устраивает там сексуальная сфера или еще что-то, ты где-то это... Ну, окей, бывает такое, да? Давайте допустим это. Но ты это где-то добираешь, но ты не испытываешь прям любовь там. Ну, окей, классный секс. Окей, взяла эмоции. Вот эти, ну, вот адреналинчик взяла.
2: Любовь-то, она разная бывает в разных проявлениях, понимаешь? То есть любовь это не там бабочки.
1: Нет, вот как раз-таки вот это как не раз... бабочки.
2: Да,
1: это... И вот поэтому вот это вот
2: нет,
1: погулять,
2: нет, нет, я
1: это
2: говорю,
1: не любовь.
2: Что, я говорю о том, что у нас есть некое понимание, что любовь — это вот как бабочки. Да нет, господи, я со своим мужем 20 лет, и это разные этапы в жизни.
1: Да, да, да.
2: Это разное... Прежде всего, это уважение, да, друг к другу.
1: Дружба.
2: Хорошо, ну что,
1: так,
2: читаем
1: что,
2: наши
1: что
2: сообщения.
1: Пишут,
2: пишите 054-20-70-800. Ждем безумно ваших историй, вашего мнения. Можно ли любить нескольких человек одновременно?
1: Олег нам пишет: если вы считаете, что только физическое влечение — это любовь, то тогда все полигамные. А кто говорит, что нет, он просто врет. Любовь, мне кажется, это не только сексуальное влечение. Но об этом мы только что и разговаривали, что любовь — это не только бабочки в животе и не только сексуальное mm-hmm. влечение. И чаще всего вот эти бабочки в животе и жуткая страсть, это заканчивается через несколько месяцев, потому что это такое, это больше как вот, ну не знаю, как адреналин вы берете, какие-то эмоции, и все это потом исчезает, потому что любовь обычно, мне кажется, строится на других эмоциях. Так, Александр пишет: добрый день, Инесса и Владлена. Очень жаль, Инесса, что вы уходите. Мы к вам очень привыкли.
2: Спасибо, спасибо.
1: А насчет темы: достаточно второму человеку себя повести некорректно, и сразу выбор падает только на второго. Кстати, соглашусь.
2: Ну вот я об этом чуть-чуть попозже как раз прокомментирую. Спасибо вам огромное.
1: Да, еще Сергей нам пишет: добрый вечер.
2: Добрый
1: То есть
2: вечер.
1: Это получается, сперва один или одна находит себе половину, восхищается, любит, желает, хочет, потом подстраивает под себя, и потом начинает любить и восхищаться и желать со стороны, ну на стороне, видимо. Не знаю, я как-то не понимаю, может, я и не прав. Если один человек, то до конца жизни. У меня как-то так, по-другому не может быть. Сергей. Ой, какой идеальный Сергей. Ой, как повезло вашей жене. Пусть на вас
2: А вы же замужем?
1: Сергей, вы замужем?
2: Женаты?
1: Нет, правда, Сергей, у вас очень такие, я бы не сказала, правильные, ну, нельзя говорить, наверное, правильные ценности, правильные по чьему мнению, но все равно какие-то такие консервативные, фундаментальные ценности, и вашей жене очень-очень повезло. Он пишет: девочки, тише-тише, жена может слушать. Так и пусть она слушает, она все правильно сделала, что вас выбрала. Кстати, вот про этого психолога, которого я слушала,
2: Да-да-да.
1: У нее очень интересная теория насчет полигамности и моногамности. Uh-huh. Например, она говорит, что моногамия, ее вообще не существует. Что каждый развитый человек...
2: Тибетка настоящая.
1: Да, полигам. Да, возможно, это влияет на то, что она живет там. Она говорит, что вот эти моногамные союзы, когда друг друга выбирают и до старости живут вместе, некоторые... Тут несколько факторов, на чем они основаны. Некоторые основаны на тревожности. Они основаны на том, что... То есть один человек, ну или оба, они не уверены, что они вообще выживут без другого. То есть либо они не развиваются как-то отдельно, либо они боятся внешнего мира, либо они слишком закрыты. То есть у них есть свой вот этот мирок, в котором они все время существуют. Часто это не сильно развивающиеся пары, либо они развиваются в каком-то направлении вместе, да, общий бизнес или что-то такое. И они просто... тревожится, что если они выйдут из этой зоны комфорта, то все рухнет, ничего не будет. И еще одна ветка вот этой моногамности, почему она может существовать в жизни, это если один, например, дает очень много эмоций, там гуляет, еще что-то там, а вторая вот это терпит, и она получает все эти эмоции от него. Но как только он перестает, ну, например, да, если мы так берем, как только он перестает гулять, как только он перестает давать ей вот эти яркие эмоции, она тоже может стать полигамной. То есть, по ее мнению, по мнению этого психолога, mm-hmm. не существует моногамных людей. То есть, в любом случае, если человек mm-hmm. развивающийся, интересный, который интересуется жизнью, который куда-то ездит в поездки, в любом случае ему будут нравиться несколько людей. Но тут уже выбор, как бы, либо ты их выбираешь, либо ты мужа своего выбираешь и просто общаешься и все несешь в семью, все позитивные эмоции. Тут вот такой момент.
2: Ты знаешь, самое главное — это понять, что часто мы влюбляемся не в самого человека, а в себя рядом с человеком. Да? То есть, когда мы исследуем эту жизнь, мироздание, оно говорит с нами через людей, и когда мы исследуем эту жизнь и не боимся людей, не боимся откровений, открытости, общения, потому что подумают, потому что посмотрят, потому что вдруг какая-то я не такая. Если какая-то часть тебя хочет просто поболтать, да, или у мужчин, там, не знаю, ну вот, да, мужчин как-то вот в обществе, общество как-то оправдывает сексуальную близость mm-hmm. мужчин, да, mm-hmm. это же природа, вот, то есть мужчина где-то даже может позволять себе физический контакт. Прежде всего, мы должны понимать, что рядом с этими людьми мы познаем себя.
1: Да.
2: Мы познаем себя, какую-то часть, какую-то страстную, дикую, непонятную, может быть, неуверенность, да, наоборот, я как будто соприкасаюсь с человеком какого-то уровня, а мне не по себе, неужели это я, неужели я потяну. И вот самое главное, что становится опасным, это когда мы начинаем себя терять и обесценивать, и начинается вот этот раскол внутри. Да? Угу. А что я делаю? А люблю ли я мужа? А могу ли я это поступить? А люблю ли я жену? То есть нет, это единая часть, единая система, но всегда надо опираться на свои ценности. То есть если в приоритете ценность твоя семья, ты никогда не переступишь этот барьер. А если угу. мужчина, например, или женщина переступила этот барьер, тогда не нужно испытывать чувство вины, либо это делать очень бережно и экологично. Да? Что если вы все-таки решили попробовать испытать какую-то часть себя. Вот. Но самое главное, чтобы не было вот этого раскола, раздраива, чувства вины внутри себя прежде всего. Потому что, еще раз, мы не влюбляемся в человека, мы влюбляемся в ту версию себя, которая раскрывает этот человек рядом. И вы должны это понимать. И тогда, если вы даже влюбляетесь и заходит что-то уже далеко, и вы не можете себя тормозить, это уже начинается как бы немножко как бы дофаминовая история, mm-hmm. да, вот эти вот эмоциональные качели. Вот здесь это такая крутая тренировка остановиться, перепрошить себя, осознать, что вау, я способна любить, или я способен, там, не знаю, покорять горы ради этого человека, значит, эта часть есть во мне. И вот на этой новой части, новой версии вы начинаете уже, исходя из своих ценностей, семейных ценностей и ваших правил, вашей глубины, строить и перепрошивать ваши отношения.
1: Да, мы сейчас вынуждены прерваться на рекламную паузу.
2: А у так нас... интересно,
1: а
2: скажите!
1: Так интересно, да, у нас уже еще много сообщений. Пишите еще сообщения на тему, есть ли вообще моногамия и, ну, вообще...
2: Вы любили, скажите мне, вы любили нескольких людей?
1: Да, вы любили нескольких людей одновременно.
2: Поехали, да, есть ли вообще этому место.
1: Реклама, а после этого вернемся.
0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Лена, ну какая машина?
5: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
4: штучки. Все ясно, надо брать.
0: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58. Реклама.

0: Я тебя люблю.
1: О, серьезная ситуация.
2: До и после любви.
3: И снова добрый вечер, это программа «До и после любви» в студии Инесса Лефи.
4: Влад, Лена, пришли, программа «До и после любви» каждый четверг, 89.1 FM, первое радио, все как мы любим.
3: Да, и спасибо вам за то, что вы нам пишете, у нас много сообщений, сейчас буду читать. Тема у нас сегодня такая: можно ли любить нескольких людей одновременно? Ну или одновременно. Можно mm-hmm. и так, кстати. Не знаю. Так, Акакий 47 нам пишет: люблю свою жену уже 25 лет. Влекут ли меня физически другие женщины? Конечно, здоровье пока позволяет. Но приступить к черту мне не дает именно любовь к той единственной и неповторимой. Вот. Ты знаешь, Инесса, да? И вы знаете, дорогие радиослушатели, мне очень нравятся люди старой закалки. Потому что такое ощущение, что как будто бы новое да. поколение относится гораздо проще вот к этому всему, гораздо легче, и у них нет как будто бы вот таких... вот этих черт, да, вот, а как ей пишет, приступить черту мне не дает. А вот как будто нет каких-то рамок. Мы свободны, мы делаем, что хотим, и вот это все, лишь бы нам было хорошо.
4: Знаешь, почему это происходит? Потому что сейчас очень большие скорости. То есть, если раньше у нас было просто прошито, разводиться нельзя, это позор, то сейчас и женщины, и мужчины понимают, я не готов терпеть угу. то, что мне не нравится, или то, где я перестал любить. И именно поэтому очень быстро набираются скорости, люди не готовы идти в глубину где-то, да, идти да. где-то в терапию, разговаривать, разворачиваться. Люди сразу рвут мосты и идут дальше, поскольку поле непаханное сейчас.
3: Тиндеры,
4: всего, да.
3: Быстро можно найти себя.
4: И женщины стали намного открытие, понимаешь? Если да, раньше да, женщина, да. дети, быт и работа, то сейчас женщине, особенно в израильском обществе, она много себе позволяет. Да. Например, как бы вот я из Украины, да, из Одессы, там все-таки есть вот этот момент. А вдруг осудят, да. а вдруг меня как-то увидят, не поймут, потому что в постсоветском пространстве виновата всегда женщина. Угу. Не сохранила.
3: Да.
4: А здесь, как бы, да, вот этот уровень свободы. И еще раз, да, из-за того, что очень много изобилия и очень большие скорости, и сейчас полностью поменялись правила да. Взаимоотношений, сейчас вот эта свобода, вот этот драйв, и люди не хотят быстрого какого-то, быстро, и поэтому нет глубины. Поэтому я тоже, как и ты, люблю все-таки наши ценности, mm-hmm. но при этом успевать познавать друг друга, себя вместе, безусловно, да, и проходить самому терапию, или вот, например, я была на Бали, проходила огромное количество разных интересных практик, чтобы себя понять, а кто я такая, а что я могу привнести в отношения, какая моя суперсила и суперспособность, и когда я приехала иная, я интересна своему мужу, потому что у нас с ним глубокие интересные разговоры, он меня начал воспринимать по-другому, поэтому я все-таки вижу, что если мы сохранить хотим отношения глубокие, тогда нужно развиваться не то, что в партнерстве, и по отдельности тоже как личности, и не отставать от своей женщины, потому что женщина очень быстро сейчас растет.
3: Ну, либо
4: очень быстро.
3: От мужчины. Если мужчина
4: так. сейчас, к сожалению, отстает, потому что для меня как бы духовное развитие это не про религию,
3: угу.
4: не про религию, это про самопознание, кто я, какова моя сила, мои способности, моя миссия, моя вера, моя глубина в этом угу. пространстве. И это интересные вызовы себе, это интересные челленджи в каких-то направлениях финансовых, спортивных и тому подобное. То есть мужчина растет в динамике всегда. Женщина растет в глубине, в своих эмоциях. И когда мужчина и женщина в партнерстве соединяются, они интересны друг другу. Да. Вау, ты такая! Потому что женщины сильно становятся меркантильными, одинаковыми. У меня все просто, там, кто приходит в терапию, говорит, господи, Инесса, ну почему все женщины становятся одинаковыми? Девчонки, все губы, эти mm-hmm. волосы, эти ресницы. Да, моя хорошая, нужна индивидуальность. Вот. Ну и тема нашего эфира как раз про то, а можно ли любить
3: По-настоящему.
4: Просто любить. Да, любить вот двух человек, трех человек и закрывать, может быть, да, какую-то свою часть. Что еще пишут наши дорогие радиослушатели?
3: Да, нам пишет Сергей. Да, тут с вами не поспоришь. Когда ты не хочешь свернуть горы для твоей второй половины, то пиши «пропало». Не исправлять человека, ну, видимо, надо, а именно кайфовать от того, что он рядом с тобой, даже молча. Но когда рядом ты, аж пишешь вовнутрь. Что это значит? Я не знаю. Окей. Все равно я себе не представляю, как можно любить еще кого-то. Понимаю там детей, папу, маму, но не понимаю, как еще кого-то. До этого была не любовь. Ну, то есть он не может себе представить, если любить еще кого-то, значит, до этого это была не любовь. Вот так. У него такие мысли вслух. Да. Дальше нам пишет Эмма. О! Так, добрый вечер. Любить двоих, наверное, можно, но обычно один делает тебя счастливым, а второй — героем песен Эми Уайнхаус. Да, да, да, да, да. Как раз только что мы говорили, я рассказывала Инессе, что я смотрела фильм про Эми Уайнхаус. Кстати, советую вам тоже посмотреть, если вы любите ее творчество, да, если даже не любите, это тоже интересная история, трагическая, конечно, но интересная история любви. Длиною во всю недолгую жизнь.
4: Серьезно?
3: Да, там все на любви завязано, да. Многие творческие люди, они зависимы от каких-то веществ и от любви в том числе. Так что вот, посмотрите, как раз-таки тоже это, думаю, что интересно. Так, у нас, нам сейчас нужно немного прерваться на еще один рекламный блок. После этого мы вернемся и продолжим нашу тему. А вы, пожалуйста, пишите нам сообщение, можно ли любить двоих одновременно, или это какая-то утопия?
2: Реклама. Реклама.
0: Привет, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании «Супербус», которая приглашает водителей, женщин и мужчин присоединиться к своей команде. В «Супербус» вы получаете больше. Все условия, все преимущества, все в одном месте. Обратите внимание, «Супербус» – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант в размере 30 тысяч шекелей. Доплата за каждого оплаченного пассажира. Ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Накопительный фонд «Керин и Штальмут» с первого дня. Учет стажа для водителей общественного транспорта. Компенсация транспортных расходов для приезжающих на личном автомобиле. А также реальные возможности карьерного роста и развития. Не откладывайте. Звоните в «Супербус» прямо сейчас. Звездочка 9122. Звездочка 9122. В компании «Супербус» вас ждут стабильная работа в надежной компании с 25-летним опытом, новые современные автобусы и уважительное, справедливое, индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Станьте частью команды «Супербус» уже сегодня. Для подробной информации звоните звездочка 9122, звездочка 9122. Ну все, пока, счастливо, удачи и услышимся в эфире.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из карловых вар.
8: Реклама.

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это.
2: Квету дыре боляре мани. Сентименту.
3: До и после любви.
4: Всем привет, здравствуйте, программа «До и после любви», Владлена Прешел, и... самая красивая, прекрасная, невероятная, мудрая, вы вообще видели ее инстаграм? Это просто, понимаете, залипнуть и не отлипнуть. Вы, если вы не видели, тогда обязательно подпишитесь, Владлена Прешел, потому что, Владочка, не знаю, ты говорила о своих титулах, почему ты все время не говоришь ничего?
5: Так, почему об этом говорить?
4: А чего не говорить? Мисс?
5: Москва.
4: Да. Между прочим, понимаете, какая гордость у нас на первом радио? Вы понимаете, какого уровня у нас радиоведущие? Поэтому, друзья мои, подпишитесь, хоть гляньте в глаза и на ноги этой девушки.
5: Кстати, про Инессу я тоже хотела сказать. Ты попрощалась в начале, я еще думаю, что-то я хотела сказать, а потом перебила мысль. Но... Окей, ты с радио-то на какое-то время уходишь, да, но люди-то могут на тебя смотреть не на радио, а также в соцсетях. Они могут за тобой наблюдать, да, они и так, я думаю, что наблюдают наши слушатели, но тем не менее, они могут наблюдать за твоими мыслями, за твоими высказываниями, за всем, что ты делаешь.
4: Да, везде.
5: Также 24/7 в Инстаграм, так что подписывайтесь.
4: Конечно, и ездит со мной, FM, да, ездит со мной. Инесса FM, кстати, да.
5: Поэтому радио Инесса.
4: Да, и поэтому вы можете подписываться и в Телеграме, и в Фейсбуке. Но в Фейсбуке я не очень активна, в Инстаграме, и ездит со мной на классный ретрит. Вот сейчас у меня был в Париже, потом будет еще в Испании. Вот.
5: Денис Коуч уже покупает билет со своей женой, мне кажется.
4: Я с радостью нужно видеться, пересекаться. Ну что, дорогие друзья, 89.1 FM, программа «До и после любви». Мы, как всегда, с вами обсуждаем горячие темы, и мы, безусловно, хотим услышать вас. Как вы считаете, можно ли вообще любить нескольких людей?
5: Вот как раз Денис Коуч нам и написал.
4: Привет,
5: Инесса и Владлена. Какая боль Инесса оставляет нас. Надеюсь, мы еще услышим ваш волшебный голос. Инесса вообще на первом.
4: Да, во-первых, у нас много записи в программе, да, поэтому обязательно загляните в Facebook.
5: А во-вторых, лучше зайти в Инстаграм и там слушать Инессы голос вообще медитация, каждый день.
4: Практика, что хотите.
5: Там вообще все, что хотите. Так, по теме. Конечно, нельзя замыкаться на одной женщине или мужчине, то есть влюбленность должна быть, но любовь, по-моему, всегда предполагает одну или одного. Правда, в моей жизни был случай, когда я был до безумства влюблен в мою будущую судьбу, но пока у нас не было близости, я был в отношениях с другой. И это на протяжении почти года. Ну а потом меня оценила та единственная, мы до сих пор вместе, Теннис Коуч.
4: Вот. Но... По-моему, вы мне уже рассказывали эту историю. Или, ну,
5: да,
4: я просто...
5: было такое.
4: Да, что на самом... Да, и вот так ты начинаешь понимать, что... А мне-то на самом деле вот здесь хорошо. Но я вам хочу сказать, вот несколько вопросов вам хочу задать, если вы находились, либо находитесь в таких ситуациях. То есть самое главное, опять же, да, в этом всем быть честным с самим собой. Быть в близости с собой, понимать, а что сейчас со мной происходит. А честна ли я, свободна ли я от этих предрассудков? Я это, я то, я какой-то не такой, я еще что-то. Вы получаете, вообще на этой земле мы получаем огромное количество уроков, опыта. И если

0: Вы будете все время бояться людей, бояться разговаривать, бояться флиртовать, бояться посмотреть. Ну, тогда вы просто будете закрывать свою очень-очень важную часть, да, которая не, так и не проявилась. А вот уже скоро, как говорится, 90 или 80. Поэтому что именно я чувствую? То есть, когда вы видите человека, общаетесь, и что-то внутри происходит, переворачивается, что именно вы чувствуете? Вы должны отслеживать это. Это может быть любовь, страсть, восхищение. Да, это может быть какое-то вот ощущение привязанности или зависимости. Я должна понимать себя, я должен понимать себя, что я чувствую. Второй вопрос — это что значит человек, вот этот человек пробуждает во мне страсть, или может быть смелость, или может быть женственность, или, например, у мужчины может быть какой-то риск, да, азарт, что это такое? То есть вы должны, опять же, отслеживать себя, свои чувства. Третье. Если убрать страх и чувство вины, потому что чаще всего, да, мы испытываем какой-то страх или чувство вины, если это убрать, что я действительно хочу? Потому что если у вас есть какие-то чувства к другому человеку, это значит, что вы что-то, может быть, недополучаете от своего партнера. И этот человек, он может лишь подсветить вам, например, вы недополучаете страсти, вы недополучаете признания, нежности. И тогда, когда вы рядом с этим человеком получаете признание, заботу или нежность, но при этом вы понимаете, что у вас есть ваш близкий человек, которого вы не можете обидеть или расстаться, или у вас есть все-таки, да, ваши внутренние ценности, которые, безусловно, нужно опираться как на страховку, вы идете к своему партнеру и говорите: «Я этого не получаю. Мне не хватает нежности». Если вы любите друг друга, если есть чувства, вы слышите друг друга. Как ты видишь, чтобы я проявлял нежность? Как ты видишь, чтобы ты проявляла заботу обо мне? Как я это вижу? И тогда начинается другой уровень взаимоотношений. Иногда, на самом деле, у меня была такая история. Пришла вот такими огромными слезами, рыдает женщина, она на 7-м или на 8-м месяце беременности. И она говорит: «Несса, я развожусь, потому что я увидела переписку». А он говорит: он мне изменил, для меня это все. У нее на руках дочь 2,5 года, и она беременная на 7-м месяце, она собралась разводиться, потому что она увидела переписку ее мужа с его сотрудницей, как он скидывает свою татуировку на ноге. И такой: «Посмотри, какой я крутой!» И в общем, ты понимаешь, то есть и она, поскольку у нее гормональный фон, да, поскольку она это она просто, все, для нее это измена, для нее это ужас, шок, кошмар. Но когда я ее остановила, я говорю: «Подожди секундочку, а что он пытается закрыть? То есть давала ли ты ему поддержку, давала ли ты ему признание, давала ли ты ему секс, давала ли ты ему заботу? Там, не знаю, если ребенку 2,5 года, то есть, грубо говоря, 3,5 года, пока она беременная, рожала, кормила, сейчас опять беременна». То есть она говорит: «Ну, мы замужем 4 года». То есть 4 года, и большую часть времени у него не было контакта со своей собственной женщиной. Естественно, мужчина, как бы, да, идет, где-то добирает вот этот вот вайб, вот этот вот, как бы, донорство такое, но он не собирался уходить, он ее любит до безумия, он зарабатывает деньги, и когда она там швыряла в него эти кольца, он в ноги, понимаешь, но тут в чем момент? Хорошо, что она пришла в терапию, потому что она бы его просто съела, съела, но мы так разрулили все, да, что она взяла ответственность, она, я говорю: «Так, давай на свидание, давай любовь, давай признание», на все, он тут же постирал все номера, телефон, они договорились поговорить, и поэтому иногда вот эти какие-то чувства, которые вспыхивают, они на самом деле показывают нашу пустоту, пустую зону, которую нам нужно заполнить со своим партнером. И это очень крутой экспириенс.
1: Это очень крутой совет, чтобы не злиться, да, на партнера, ну, если еще не зашло все сильно далеко, да, а чтобы понять, что действительно не хватает, да. И потому что никогда, если у человека все хорошо в отношениях, он никогда, ну, я так думаю, не пойдет смотреть в другую сторону. Потому что если его все устраивает, он даже и не будет думать, что где-то там еще лучше. Вот, поэтому, да, я думаю, что это прекрасные советы. Так, антиарсават нам пишет. Извините, Владлена, что сегодня свой фокус направлю на Инессу. Ну ладно, так уж и быть, извиняю. Так как она сказала, что покинет нас на некоторое время, и пожелать Инессе всего самого наилучшего в ее планах. Вы очень хороший тандем и очень галантно высказываете свое мнение. Я вынес для себя немало полезного из вашей передачи. Спасибо вам, антиарсават.
0: Спасибо огромное. Большое-большое-большое вам.
1: Да. Ну и никуда же без приколёхи от Лёхи, да? Было бы невежливо не прочитать, поэтому окей. С актуальной приколёхой прилетел сегодня Лёха. Пышнобровая Луиза собралась в морской круиз. Да, после долгой жеребьёвки всё же выбила путёвку по Карибским островам. Шёл по палубе Абрам в фешенебельном такси, да, взглядом вмиг сразив Луизу, баритонно говорит: «Я имею пригласить зажигательную мисс на балет про лебедей и культурно лучезреть. Как большой искусствовед, угостить хочу в буфете вас искрящимся мохито, чтоб все акты и картины столь волшебного либретто вмиг открыли все секреты. Ну, а проще говоря, я влюбился в вас, мадам». Тут Луиза отвечает: «Я, месье, от вас в удар. В ретро-движе необычно, так признаться экзотично, может только Дон Жуан. Как зовут тебя?» «Абрам», тут воскликнул наш герой: «Ты, Абрамчик, мой ковбой. В этом озере любви я готова плыть и плыть, и как леди-полигамка заявляю таки прямо: так давно я жду балет, аж внутри пылает свет. Посмотрела раза три, что любовь с людьми творит». Да, какое прекрасное стихотворение. Спасибо вам большое, Алексей Котляр. Ну, я думаю, что на такой ноте я могу уже вас покидать и оставлять вас вместе с Инессой и с медитацией, потому что явно вы ждете медитацию очень-очень. И я прощаюсь с вами до следующего четверга и оставляю вас один на один с Инессой.
0: Садимся удобно, комфортно, закрываем глаза, делаем глубокий-глубокий вдох. И сейчас время посвятить себе, своей тишине, своему внутреннему миру, который очень-очень требует порядка. Потому что у нас очень много в голове шума, суеты, очень много забот, тревоги. И порядок, он всегда начинается внутри, как и счастье, правда? Потому что мы очень часто ищем счастье извне. Вот я заработаю столько денег, вот я куплю квартиру, вот рожу я ребенка, вот создам я семью, и тогда буду счастливым. Но это неправда. На самом деле, как раз из внутреннего состояния удовлетворенности собой, как личностью, как человеком, и признанием себя, прежде всего, уже достойным человеком, ведет к успеху и к жизненной реализации. Поэтому, мои хорошие, присаживайтесь, пожалуйста, замедляйтесь, останавливайтесь, и давайте побудем вот в этой тишине, наведем порядок внутри, соединимся с той силой, которая по-настоящему есть в каждом человеке. Какая-то очень особенная сила. Сила, которой обладаем мы с вами. Потому что мы не просто люди, правда? В нас есть определенная энергия, которая связывает нас с чем-то высшим, с чем-то необъятным, космическим мирозданием. Я действительно в это верю. Я действительно, когда в соединенности с этим, во мне открываются иные совершенно двери, которые я хочу открыть, прожить. Поэтому внутри себя задайте вот этот вектор. Закройте глаза и внутрь погрузитесь, и задайте вектор, и прям скажите внутри себя: «Я навожу порядок. Вот это мои чувства. Вот это моя любовь. Вот это моя вера. И вот это моя энергия, жизненная сила, которой я обладаю. И моя жизненная сила, мой источник, он всегда есть внутри меня». И сделайте несколько глубоких вдохов. Вдох и глубокий освобождающий выдох. И активируйте внутри свою жизненную силу. Активация происходит только тогда, когда вы направляете туда свое внимание. Ни больше, ни меньше. Вы просто видите, взаимодействуете со своей внутренней силой. И знаете, каждый знает, куда вам нужно направить сейчас свое внимание. Это может быть здоровье. Это может быть какой-то проект. Это может быть отношения с ребенком, с партнером. Или направьте на себя, наконец-то. Не раздавайте свою жизненную силу. Учитесь ее сохранять, аккумулировать и направлять туда, где действительно важно, где действительно нужно. И не разменивайтесь на меньшее. Времени нет, мои хорошие, нет времени сейчас. Сейчас очень большие скорости, и очень важно принимать решения. И даже если сложный какой-то период сейчас в жизни, непонятный, непростой, вы сами себе скажите, это период, в котором я расту. И помните о своей жизненной силе, которой обладаете. Когда мы в соединенности с этой силой, вы ее чувствуете, вы с ней взаимодействуете. И самое главное, управляете. Наведите порядок у себя внутри. Порядок — это тогда, когда я знаю свой вектор, знаю свою силу, и я туда иду. Потому что это, прежде всего, ваша жизнь. И она принадлежит только вам. Да, есть разные события, ситуации. Но самое главное, у вас есть всегда выбор, как реагировать на то или иное событие. Поэтому берегите свои нервы, берегите себя, берегите свои эмоции и берегите свои мысли, мои дорогие. И прежде всего направляйте их на позитивное мышление. Вот как говорится, позитивное мышление, оно нас как-то структурирует, и мы видим прекрасно, несмотря ни на что, мои дорогие. Обнимаю вас всем сердцем. С вами программа была «Да, после любви». И медитацию вела Инесса Лефи. И заплакала, потому что так мне грустно. Вот, передо мной Владлена Прешель. Мы вас ждем в следующий четверг. Это будет заключительная программа за 7 лет на Первом радио. Я вас обнимаю всем сердцем. И до следующего четверга ровно 8. Шаббат шалом, мои дорогие.
2: Каждый четверг в 20:00 программа «До и после любви».

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Первое радио.

them where they lurk. Yeah, we gon' find that weakness and hit

0: Рассказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
0: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
3: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Заходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
0: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
2: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
2: «Вечер.ком».

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпить.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио.

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Хочу быть с тобой.
5: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: que
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям... Да,
4: всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: 89.1 FM.